0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, это и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот поприкололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский
3: Не смущайся, не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло что-то.
0: Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек летую, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает, вы поэтому не смущайтесь.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране.
3: Похлопайте его по спине.
1: Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые налетают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточные, под разделочные, под репетиционные. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом, я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство у него было.
3: Не потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Потому что у нас очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Знаете, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вам отвечать.
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. «Summer Time».
2: Джорджа.

0: Короткая какая пьеса, ну, завораживающе, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: Парочка такая готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни,

Вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок. Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба: сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, прежде чем... Простите, алле, уважаемый, прежде чем задача, знаете, есть пословица: бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой: как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионату сыграть?
0: Вот это хороший вопрос, и в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо.

0: Ибо кто будет отвечать насчет пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
1: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там это, кабак у Гашика, пансионат у Бетховена.
1: Я...
0: Свинина по-моцартовски там, блюда.
1: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Докшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
2: Добрый вечер. Ну, знаете, мы бы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно, как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
1: В Барвихе отдыхать будем, там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
2: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
1: Отличиться. Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Все. Так же вот, мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
2: Там кто-то болеет у них сейчас.
1: Да, болеет человек.
2: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там насморк у него. Но можно же...
2: Аднофамилия, скажем.
0: Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка, и ночью, и хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
2: Пансионату, ну, и лунную, и все, что
1: да,
2: угодно.
1: Я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
1: я
0: да.
1: думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
2: Или в Барвихе.
1: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в да. этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что
2: он
1: уже...
2: хотел продать потом за
1: за 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это тело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
2: Можно врагам.
1: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
1: Пирамида, да-да, где еще? Вот это вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают. Только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Докшинцева. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Докшинцева. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Докшинцева день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием, и он, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: Вот поэтому... он не догадывается, что это я играю я один и говорю разными голосами.
3: тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же Московский братский квинтет имени Тимофея Дакшица, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение, и вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
1: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго было замазано эта комната всякими гадостями, забит замок. Наконец это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там, где можно купить...
1: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали наших кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то докладывают.
1: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
1: а продают как Московский братский квинтет. Вот. Вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
2: Вообще, по поводу приобретения кассет Московского братского квинтета и Тимофея Александровича Дакшицера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
1: Книга «Трубач на коне» называется Тимофея Александровича Дакшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
2: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
1: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
2: и по этой системе научитесь играть.
1: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы возьмете,
2: а если серьезно загнете по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, да, то вы также можете обратиться лично ко мне,
1: коммерческому директору.
2: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
1: Кирилл,
2: есть,
1: сейчас мы спросим, мы можем
2: очень медленно
1: в живом эфире можем
2: телефон, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие: 7, 9, 2, 1, 3, 5, 5 или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами,
4: этого телефона,
2: чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
1: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут там. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в нашем городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот, нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Нет, неправильный отсчет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет? Вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента. Вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Будённого. Да, кстати, вот кони Будённого, Юг, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Будённого? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже Блажи. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке.
2: Конечно.
1: Да, крепостные крестьяне, там все это, военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу там помещик какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, надо оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешкуха закатывать и в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было, очень считаю, что несправедливо забыто. Потому что считаю, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гимн Советского Союза, кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направления, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Если вот так пара это... заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что в общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я вот сел, я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти. Тоже хочется, наверное, так в эфир повисять.
0: Намекает на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего.
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм вот сейчас в немецком исполнении вышел. Да. Там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было.
0: Губная гармошка.
1: Положи на место. Положи на место. Не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное. Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, зная, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере. Пропустика песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы пупсика спеть что-нибудь.
1: Ну, прям будет с матерной руганью. С матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю.
1: Но это же классическая пьеса. То есть мы даем перевод. Ну, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебало.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюет со соски, медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный. И недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто перехватывает.
0: Да, плюс, боже, учитывая, боже, то, что, боже, плюс прям, учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотин, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели мига. Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о Московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кринца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквы
0: по одной из двух.
1: Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да? Нет, это не... Не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина
0: Катя. Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. Не, на презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да-да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светланов.
1: Да, не.
3: Девичество.
0: Не угадал.
1: Забыл.
3: Леонид
1: Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я совсем чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, вот этот вот тромбоновый ход в каждом мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком, вот я к этому хотел подвести, но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой, а еще тогда были вот эти «По дважды два» всякие новости, и когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут партию исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала, ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите.
2: Вот такая пожалуйста ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой, улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-й, 4-й подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек, Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица. Дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово Северное. А это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской, да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого?
2: От
0: кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
3: К Михею. Да,
2: да, там знают, кто к нему приходит, поэтому можете переживать.
1: А вы говорите, что на радости. Да, да. Не, ну я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Докшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: И там шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Там будет, но туда не пропустят, потому что вот всем нужно специальное приглашение. Так что
0: или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю. Да, я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта. Да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки.
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
4: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересная, она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он у трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи в общем вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже в вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
4: может,
0: вы знаете,
4: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно критиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все, но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
5: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам в голову придет.
0: Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирной мерзкой пищи и жрать ее.
5: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее. К женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
5: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем?
0: Не, ну, вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес». А в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: А
1: у тебя, Саш, много племянников?
0: А вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет, не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Какой свежий вопрос. Спасибо, спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Вы знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Техника-то... Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, это с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо. Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинки, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно, спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем из буксы это самое в секунду, или в чем суть вопроса-то, я не понимаю.
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой, прям.
4: Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я болил, да, весь. Вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж.
0: Суперофит. А что касается тубы, как?
4: Да. Ну, у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты еще скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы, 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тот это самое. Ну ладно, Соловья, Базин, Никулин, Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про пупсика, так что которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, а в смысле отрепетировано, вот поэтому. Да, да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы. Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-английски... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Все. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. И я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
0: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
4: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
5: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203 19 20

0: бутафорию и был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
2: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли очень.
0: Тем более, тем более.
2: Ну это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый.
1: Содержательно
0: поговорили. Добрый, хороший звонок. Потому что согласитесь, что как раз в это время
1: Александр,
0: человек поделился радостью.
1: Это понимаешь, же, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
0: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
1: Практически все, да.
0: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом и вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так по телефону. Просто звонок, алло, это ты? Я. И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них расперды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое... Ну,
1: мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень
1: не
0: серьезный,
1: будем,
0: да.
1: Как-то концентрироваться на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Но у меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
4: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот, ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилла, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы,
0: ну,
1: в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни, там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти... там, тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это у них же...
1: Ну, это же динамика, прежде всего.
0: Да, да, да. Ну, вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот, и такого спектакля еще не было.
4: Ну, я смотрю, я думаю, ты хочешь, да, поставить?
1: Я смотрю, да, вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные...
0: Уже
1: режиссерские
0: замыслы. Режиссерские. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Но в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да.
1: И наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, и что тут сквозит.
4: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
4: так,
0: да?
4: Это я тебе могу, стороны,
1: могу,
4: да,
1: вообще, тебе, да, сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они, находясь,
0: да,
1: находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Это сложно мне сказать.

0: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
1: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
0: они,
1: в одной области.
0: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на салюте в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали... То есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
1: Да, разрушение.
0: И когда стыковщики узнали о том, что на салюте существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
1: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
0: Практически да.
1: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
0: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают. Как бы, в
1: организме. Ну, треугольник получается. Человек.
0: Безусловно.
1: Треугольник, поставленный на вот...
0: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
1: Наоборот.
0: Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
1: Ну, давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споют радиослушатели.
0: Ой, было бы замечательно. Только принимается только песня, никаких вопросов.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, внимательно, очень приятно.
1: Да, да.
2: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
3: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно в
0: нем. Я предлагаю два дня.
2: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно слову.
3: Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, вечерний эфир был тяжелый.
2: Ну, как вот дома-то.
1: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
2: Животные, вот жены, мамы, папы.
3: А можно я вам встречный вопрос задам?
2: Да, конечно.
3: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
2: Я никогда в жизни...
3: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете?
2: Ой, я работаю инженер, ну, такой...
3: И вы дома тоже инженеруете там вовсю, да?
2: Руководящий, да.
3: О, бедный муж, жаль, конечно.
1: Ну
3: нет, как, им руководят.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Очень приятный, кстати.
2: Да-да-да.
1: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
0: Да, подразумевает.
1: Спасибо.
2: Ну,
1: спасибо.
2: Вот в плане такого же, как вы есть, ответьте мне, пожалуйста, про семью.
1: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить сперва у сиамского все-таки близнеца.
0: Безусловно.
1: Поскольку существо самое все-таки, все-таки среди нас вне закона.
0: Регламент, ну, регламент.
1: Да.
0: Он должен как бы быть краток по возможности.
1: Вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
3: Я одинок.
1: Все. Ага, то есть нет.
0: Уложился, уложился.
1: Уложился. Ну, а что вот ты, Кирилл, скажешь?
0: Ну, что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
3: То сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех вот телевизионных версий семейной жизни.
0: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
1: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я
3: сейчас
1: занимаюсь.
3: Сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
1: Нет,
3: да?
1: Как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
3: нет,
1: была
3: я
1: целая...
3: имею в виду, да, смысл семьи.
1: Смысл в том,
3: жизни.
1: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник,
3: да,
1: ГАИ.
3: Говорил.
1: Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там РСО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам и команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
0: Чтобы было, да, ощущение натерлых.
1: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей, нашего пребывания здесь, о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
0: А интересно, что это за отношение, когда относятся как к сотруднику ГАИ?
1: Ну, во-первых, я расскажу тебе. То есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропровода, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязными.
0: И тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
1: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
0: Может быть, как-то подумать. Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
1: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
3: Нет, это очень сложно. Вдруг потребуется вдруг домашняя операция, и тогда... Будет полный провал.
0: Подпольная такая, да, домашняя операция.
1: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В том смысле, да, что типа в командировку послали на инспекцию ракетных...
0: Конечно, надо полысеть. Они же военные, все носят фуражки, и они лысеют.
1: Кстати, именно...
3: А сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
1: Это ты обманываешь.
3: Нет, я честно говорю.
1: Не может этого быть.
3: Я делал рейд по войскам.
0: Это ложь.
1: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
3: нет,
1: собственно.
3: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы в прямом эфире?
0: Да.
1: Ну давайте песню.
0: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: Нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Только как-то так вот, знаете...
0: Понятно, понятно. Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджел с Торшином как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального. Что было до 1985 года.
3: Он переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах. Мне вот вывело вот это
0: да,
1: все.
0: Да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить. Вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана. Какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Ты вот, знаешь, созерцательные да. у меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
0: То есть даже ты имеешь нет. в виду адаптированные животные? Так называемые.
3: Да, ну ты знаешь, я поправлюсь. Наверное, созерцательные — это ничего. А вот как бы обонятельно-осязательные. То есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает. И все, просто аллергия жесточайшая.
0: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
0: Послушай, а
3: то
0: ты...
3: есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
0: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, типа... у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
0: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь? Такой Вадим Аракелов, у него белка. Но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка. Но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, для этого.
0: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? Там собака,
3: да,
0: она...
3: очень точная характеристика.
0: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса. Поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь? Вот,
3: ну, неравноценная.
0: Такая, да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить.
3: Нет,
0: играть
3: пучить
0: в куклы, понимаешь?
3: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
0: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
3: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому мы скорее будем говорить о морских свинках.
0: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
3: Ты опять о них?
0: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивная. Хомячок может и куснуть, а морская
3: совершенно
0: свинка совершенно нет.
3: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
0: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
3: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
0: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
3: не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
0: А то есть ты любишь этих зверьков?
1: Да...
3: Конечно, я предлагаю сменить тему.
1: По-моему, стоит поговорить, когда вот есть противоположные мнения, это вот уже.
3: Но если они полярные и агрессивны.
0: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
1: То есть, естественно, что. Свинку? А по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
0: Нет, это совершенно. Очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, у него вымя есть.
3: Ну это да.
1: Есть у нас хомячков нет?
0: Нет. Нету.
3: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
1: А прям коровью такой
3: вымя? Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
1: Такое... Ну как у коровы такое, только маленькое.
0: Ну мы тебе перенесем, покажем, что такое.
1: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
0: Вообще морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу как бы собственного сознания. Нет,
1: по-моему, они же морские, они, по-моему, как.
0: А почему такое название этих животных?
1: Хотя бы.
0: Вот мне очень интересно. Почему? Ну, с чего?
3: Ты кто понимаешь, все дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты, как бы уже
0: какого-то
3: начала дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько, даже больше 23 часа, понимаешь, то как бы начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки.
1: А может, целый цикл сделать вот такие вот передачи?
0: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
3: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям.
0: Конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот студента московского одного вуза.
3: Он сейчас нас слушает?
0: Конечно, я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер, как бодрость духа.
0: Спасибо,
3: это
0: Дмитрий.
3: Это Дмитрий?
0: Дмитрий Долото, как раз он, да.
4: Да, вы меня узнали. Вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
3: Ну, конечно, это основной род деятельности.
4: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое,
3: да.
4: Проходило.
3: Нет, я танцую, проходило это когда идут, а я танцую.
4: Ну, все ясно.
3: Потом вот, проходило среднего рода.
4: Музыкант, как... опять же, да?
3: Ну, и бывает так тоже.
4: И вот, как что у вас дальше повернет? Какие там дальше у вас планы? Вот, поедете куда-нибудь в Якутию, детей учить? Или же, я слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
3: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет, как бы, вот... После того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы»,
1: да.
3: Я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика, это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура.
4: Но лепка, лепка. Пока все, да?
3: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей. Звукозаписывающих.
4: Но звуков. Это уже старые вроде.
3: Нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
4: Да,
3: хотя они
4: замечательно.
3: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
0: Да, мы верим на слово, потому что там написано «новые». Вот прям слово.
3: Да, я даже могу как бы об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение.
0: Но новизны. Да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий. И так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
3: Ну, приятно, Александр, приятно, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что, оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель, да, радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, так осведомлен о том, что вот как бы происходит вообще.
0: Да, еще вот, нужно поблагодарить Генриету Вархламиевну Шерст за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
1: А редактора тоже.
0: Редактора, да.
1: По-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
0: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
3: Замечательно.
0: Ну что же, песня?
3: Да.
0: Песня
3: да,
0: будет звучать. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить нас наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: Мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что, когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, на Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Об умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Может, мы сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, так? Полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
2: Можно?
0: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
0: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
0: Прописки?
2: И жильем, как там?
0: Спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это как бы в Якутии, это как бы интересно. И, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная. Ведь для чукчи дом родной тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот, и в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее Чум.
0: Да, вот всегда интересно, как это выглядит визуально. Прописка человека, который живет вот на севере. И не в поселке, а именно вот там в Чуме. То есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да. Потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине. Ну, не совсем там, конечно, а, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУС было ЧУК написано?
1: Ну, нет. Почему там Z, 21, 9, D, F, бифе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст. Типа там, а буква А — это до 10 лет чукча. Буква Б — это с 10 там, до 15 и так далее. Чтобы было понятно возраст. Потому что фотографии тоже клеить без мозгов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы... Ну,
1: это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга. Просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на друга.
3: Ну,
1: они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов, в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго. Он еще был... Их было, кстати, два человека. Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и, так сказать, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими. А брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно. То есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому...
1: Ну как-то вот, я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: таким.
0: Негативно грубо, настроен, видимо, ты вот ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь, там, Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего мы, и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так, себя приводим в чувство. Да. А сам не смог сформулировать точно, какими вот...
3: Каким
1: ты
3: чего?
1: Лично вдохновлен. Ну,
3: дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому, напротив,
0: нет,
3: ничего
0: а я...
3: не скажут.
0: Дело
1: напротив,
0: в том, что...
1: вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям. Я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас. Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что
1: никто
0: не видит,
1: нас не видит. Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что,
1: кстати, проблема мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо, то есть нет, ну практически трое, но можно сказать и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться, пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это и есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателей, его версию, кто из нас напротив кого сидит.
0: Я
3: здравствуйте,
0: думаю, вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас внимательно
3: всем.
0: Слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло.
4: Здравствуйте. Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола, жестокого.
0: Вдоль?
4: Да.
1: Ну, если бы поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Это просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И если версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот.
0: Да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис. Отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот вот уважаемый сиамский близнец, он типа сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался...
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы живете, да? Живете да, иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. Точно, было
0: вот.
1: Правильно.
0: А он живет, значит, корпуса, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень
3: нет,
0: странно...
3: Нет, вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А и вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели да. живут нашими иллюзиями.
0: Ой.
1: Ну, это перебор, мне кажется.
0: Перебор.
3: А те, кто телевизору разговаривает...
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. А вот
3: хорошо, время... я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукч.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: Я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точка местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, очень... Верно.
0: Очень верно.
1: Сформулировано.
0: Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно, правильно. Вот,
1: нет, это точка местонахождения.
3: Из этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: И нет,
3: как
1: стоп, бы... точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точку местонахождения.
3: Точку, ну, это я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: А зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас это больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наш радиослушатель услышит неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения, я, между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит.
0: Нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению
0: друг к другу. Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМНам совершенно разное.
1: Абсолютно просто.
0: То есть это целая география. Ну, давай сперва послушаем уважаемого нашего близнеца все-таки как бы с его вот выводами о ТМН.
3: Вывод Чукче. Первое место, который вот.
0: Вывод?
3: Да.
0: Давай.
3: Не зря все-таки я закончил институт точки. Вот. Так как вот этот ТМН... Там...
0: Жалко, он закрыт, этот институт.
3: Уже. Да, но сейчас он на переориентацию закрыт.
0: Вот. Да, там будут теперь, кстати, выращивать лягушек для создания вот лягушачьих лапок, потому что все больше и больше...
3: Французы больше приезжают в Россию.
0: Да, да, да.
3: Так как Наполеон говорил, что как бы настоящая родина французов — это Россия, поэтому он и пошел на нас войной, захватил ее, Россию, в кавычках, нет, в скобках. И сжег Москву. Вот, за что мы потом пошли во Францию и устроили там первую парижскую коммуну.
0: А вот нет, Москву сжег, кстати, человек, который проворовался. Ему нужно было покрыть долги, он поджег амбары. Это был русский купец.
1: У меня есть предложение прослушать композицию «Космическую», одну очень популярную.
3: А как же ТМН?
1: А ТМН — это широкая тема, если мы сейчас сразу ее раскроем. Если мы раскроем, мне кажется, что тебе стоит несколько, да, еще продумать концепцию ТМН и как бы за время, в течение 3 минут, которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
0: И подготовить чертежи, кстати.
3: Музыканты были из провинции разве, да?
1: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
0: Песня?
3: Мы сейчас в центре.
1: В какой-то степени.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: А вот еще хотелось бы сказать о движениях. Хочешь?
2: Да, ну, ТМН. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ — это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек — это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
1: Иван,
2: такой.
1: Я скажу.
2: Иван, да.
1: Ну, это всех чукчи зовут Иван.
3: Не всех.
1: Ну,
3: две трети.
1: Две трети, да.
2: Нет,
1: а...
2: ну это уже элита и профессура. Их уже называют там по-другому.
3: Но все равно нельзя говорить всех чукчи.
1: Кстати,
3: понимаешь?
1: Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
2: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
1: Простить вопрос.
2: Типа. Да. И также и у чукчи. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, он у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
3: Или не согласен.
1: Я, кстати, тоже.
2: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться в
3: газету. Можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
2: Кстати, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли сейчас в студию, я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелса и Торшини. То есть эти два тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот, значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Summer's keep along.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Сеторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, ты понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню. Дело в том, что феномен такой. Какое-то время назад я работал ведь на телевидении, да. И это связано с тем, что как бы даже те ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не
1: читать,
2: двигая,
1: это, да,
2: читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит, нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может, это связано именно с твоей работой и исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефонный, приемы к каждому эфиру Генриетта Варфоломеевна и всей семьей, они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Но дело в том, собственно, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но
1: это научный,
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать. Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить.
1: Да, то есть это, да.
2: Ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят. Если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая, ну, немая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне, вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения — это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, непричастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, сложно с этим не согласиться.
3: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Дайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
0: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
0: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
3: А время еще не подошло, ответа.
0: Вот, или и вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень, очень субъективный ответ. Очень.
3: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лопорозведению.
0: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
0: В Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
0: Знаете, что хотелось с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться?
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Да, вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход. Есть
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, ну, вернее, он входит в хлоп, а потом
3: это
1: выхлоп.
3: Это у более передовых моделей, продолжим. Как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Да, спасибо за звонок.
3: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот,
3: да. Да, анекдот. Вот парень. Вот
1: давайте. А я выключил.
3: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур? Или как-то вы знаете что-то об этой науке?
3: Собственно? Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
3: Да.
1: То есть
3: мы давно уже мечтали, я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединись, конечно, ни в коем
3: тем
1: случае.
3: Тем более вы по-французски можете.
2: Да нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
3: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
3: человеку обижать. Ближе метро.
2: Мне это не интересно.
3: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
3: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа. Но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да, вот
3: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
3: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
3: Анекдот пришел.
0: Да, это он и есть, правильно.
1: А, да, давайте.
0: Анекдот совершенно замечательный такой.
3: Так, без мата, не
0: и
3: пошлый.
0: И черного юмора, безусловно.
3: И что было очень интересно.
0: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается, к несчастью, ему отрезает руки. Ну, мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезает ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалиды внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, приедете».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Это
0: только что, только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
2: Мешок, скорее телеграм, но.
1: Вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
0: Да, вот,
2: это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили.
2: Нет, я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и
1: письма. Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Ну, это надо же отобрать сначала.
0: Конечно.
1: Я согласен.
0: Вот отберешь,
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну, давай посмотрим поконкретнее. Вот,
2: вот, не, это опять не для нас.
1: Вот,
2: нет,
1: видишь, нет, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что?
1: Да. Это, наверное, псевдоним, не очень естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель, да, пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли, да, они, да, носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити. Вот. То есть Снегирь за красоту города радеет. Дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками. Ну, граффити, все понимают, ну, да, что это такое.
2: А почему? Сейчас как бы, да, занимаются этим уже в плану реконструкции Москвы. К 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, не санкционировано, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам, близнецовые, сиамистые такое.
1: Сиамообразность.
2: Вот, вот правильность человека.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический, в зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что
0: какие
2: в теневом
0: тебя
2: мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за

0: Бывают же сиамские двойняшки.
1: Да, бывают даже тройняшки. Сиамские одна вот родила пятерню.
0: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
1: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
1: Да. А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит... Чего?
2: Ну, я... Люстра, наверное.
1: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное, все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева.
0: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей, где. И какая люстра висит.
0: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы даже, наверное, ну не в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых вопросов.
1: 25. Ну, он на 23-й позиции.
0: Да, вот такой, такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
1: Это секрет большой у них.
0: Ну, да. Я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
1: А знаешь почему?
0: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
1: Совершенно правильно. А знаешь почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну, вот ты вошел, то есть, ну, я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
0: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
1: А, пора же уже.
0: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
1: уже поздно.
0: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
1: Да.
0: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
1: Да, давай. Давай, хорошо.
0: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
0: Безусловно.
1: Давайте лучше пьесу. У нас давно не было пьесы.
0: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
1: Да, вот
0: на пленке.
1: Да, она там стоит.
2: Вот это есть, да?
0: Да, у нас есть. Тогда...

0: Маленькая была?
1: Кассета, да, маленькая.
2: Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко вот.
0: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
2: Да, да, да.
0: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
2: Знаете, факт.
1: Все... Это модно так.
0: Нет, это не модно, это факт, просто факт. Требование времени.
2: Дело в том, что тут нужно...
1: А затерять денег больше.
0: Нет, не в этом дело. Если вы знаете, что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка стиля ретро, сейчас популярна исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
2: Но даже
0: чтобы
2: здесь,
0: передать это абсолютно потом. Естественно, передается дух времени.
2: Я не согласен.
0: Очень нет, интересно.
2: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
3: Псевдостерео.
2: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
3: Но это и есть псевдостерео.
2: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Также и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
3: это
2: вот этот сигнал.
3: Да не мешайте мне.
2: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. И воспринимал его моно. Так же, как и зрение.
3: Yeah.
2: Собственно, у людей...
0: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
2: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
3: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения. Вот где она находится? Вы смотрите, должна быть точка зрения. Где она?
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
2: Видимо, человек вышел, видимо, по нужде.
0: Ну почему? Может быть...
2: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот, ну, хотелось бы такой вот
0: вопрос. Начал хорошо.
5: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Всеволод Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
2: Спасибо, спасибо.
0: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
2: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
0: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
2: да,
0: мы можем
2: да.
0: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
2: Сложно с этим спорить.
0: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
2: Да,
0: и поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
2: голоса, да.
0: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор
2: опрос
0: с каким-то другим телерадиослушателем.
3: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
6: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
2: Да.
6: Здесь не каскадеры. Есть мазоклип снять классный.
0: Уже снят.
1: Снят уже? Ну тут нужно еще один, какая разница.
3: Хорошо, снимайте.
1: Хорошо, спасибо.
2: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Кирилл.
0: Да.
6: Все-таки вот Распай Всеволодович не мешал бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
0: Ну, я могу сказать то, что как бы...
2: Нет, Кирилл,
0: Сергей Николаевич Галямин, о котором идет речь.
2: Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос. То есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит. Таким образом, ты решил проблему безработицы просто вот одного лица физического, видимо.
0: Получается так. Потом такой информацией располагает Сергей Николаевич Галямин. Я как бы ему... верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
2: Да, я думаю, если то только позже немножко.
0: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время. Мы можем попробовать поднять
2: обсудить
0: эту тему.
2: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Это по поводу вопроса про метро. Мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
0: Ну, понимаете, спасибо. Все дело в том, что как бы всему свое время.
2: Ну, раз вот тогда проехали, то надо как бы...
0: как бы пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
2: Ну, может быть, ты все-таки...
0: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
2: Ну, то я тоже после того случая мне немножко сложно.
0: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь. Да? Поэтому сейчас у нас на часах 2.58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3 часа 45 минут ответить на этот вопрос.
2: Да. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
0: Как ты это... так точно знаешь?
2: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный
0: Штудер.
2: День.
0: Штудер же есть такое.
3: И он тоже популярен. Ему приходится изучать этот список.
2: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
0: Да, достаточно сурово.
2: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Марк Албай.
2: Здравствуйте.
8: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
2: Вы говорите громче, пожалуйста.
8: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел.
2: Угу.
8: Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
2: Ну, он не только молодежный сленг.
8: Ну да, вот
2: вышел из
8: ранга. Вообще-то разговаривали с Александром.
2: А вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Я жил в Торшине, это всего лишь
0: псевдоним. Я тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
2: Я тоже не Александр.
0: И я как бы поэтому...
2: Да, ну да ладно, что вы хотели спросить?
8: А вот, и, значит, автобус тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллегой его прям напрочь.
2: Угу.
8: Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубеночь там все дела, и фильмок, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
2: Так.
8: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
2: Угу.
3: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
2: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта и о лицензии.
3: А
2: но...
3: это у нас в крови, так что...
2: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
3: Я очень серьезно.
2: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в Думе этот вопрос.
0: На самом деле, да. Это же все шутка.
2: Полная.
0: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
2: Да, но просто скоро будут не, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
0: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
2: Да, то же
3: самое. И разговор с водителем автобуса.
2: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат. Да. Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению. Потому что это его приработок, получается, что он везет людей, еще работает кассиром, полный бред.
0: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай, как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир. В своеобразный прямой эфир в автобусе.
2: Да,
0: то есть и в метро был прямой эфир.
3: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
0: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио. То есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим. То есть на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
2: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
0: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией. Это как бы несколько по-идиотски звучит.
2: По-идиотски. То же самое, что да.
0: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
2: Конечно.
0: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
2: То есть своего рода полный комплект творческих.
0: Это мы как бы продолжаем тему метро.
2: Да.
3: Вот раньше по голосу можно было на Замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейской или до Каховской.
0: Нет, дело все в том, что как бы многие ведь известные, ну как диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было. Все-таки.
3: Дикторы все раньше.
0: Дикторы записывали и именно какое-то время работали. Именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
3: Ну, по-моему, начинали обычно.
0: Вот, да, это была как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
3: На
0: стажировку.
2: Да, типа
0: и тебя как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть, если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
2: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
3: Кризис транс.
0: Ведь, безусловно, такие, да, можно сказать, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет, просьба... освободить вагоны.
2: Вот.
0: Совершенно другая энергетика.
2: Совершенно,
0: абсолютно.
2: Совершенно
0: другое настроение, и, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали...
9: гражданин, все, приехали.
2: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
9: Да, ступайте. Как бы,
2: да, да, да.
9: Грубо говоря, идите отсюда.
2: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо.
3: Еще грубее вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
9: Вот и поэтому, как
2: ужас,
9: бы...
2: Ужас, ужас. Если он еще и с работы едет.
3: Сказали здрасте, а ты понял, что тебя послали.
9: Куда? Ну, в общем, да.
2: Все-таки если еще и на работе же... неприятности до того были у
9: да,
2: него.
9: Да, и ты едешь домой, и тебе а говорят, жена, просьба сволочь. Освободить. Да, поэтому я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
2: Да, естественно.
9: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть как да. бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
2: Нет, но при этом... это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то, если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам, а потом как бы этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном ну вот, играют все остальные.
9: Ты абсолютно да. прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
2: Замечательно.
9: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которую ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну, не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы случится, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
2: Совместный
9: и
2: проект.
9: И люди приходят на это проект. Послушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
2: да,
9: понимаешь?
2: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
9: От
2: даже.
9: От того же уже созданного произведения, в новую,
2: да,
9: энергетическую,
2: да, да, да,
9: область.
2: Это произведение, ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
9: На самом деле разговор непростой, достаточно
2: непростой.
9: Длинный.
2: Да, нужно его как-то отдельно его... посвятить целую,
9: да,
2: программу.
9: Да, да, да.
2: Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
9: Да, музыкальная пауза.

0: он хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться, поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому
2: ну,
1: что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат
2: то есть человек,
3: кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то...
1: Я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы удобнее ехать.
2: То есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраиваться, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле да. Существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом, лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: услуги. Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек. Чтобы кошек.
3: Но не только. Почему? Птицы заклеточных.
1: Ну, сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, мне вот больше нравится рыба.
3: То есть, вот надо
2: ты получаешь рыб,
1: понимаешь? В межрамье заливаешь воду, и там рыба. Это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жана Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека, даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был наоборот кассет, и такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Совмещал балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание, опять же.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну.
1: Да, продолжая разговор, как бы о фонограмме, о том, как бы, как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть, что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он выступает под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
2: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров меняется в труппе. Да, какова эпидемия. То есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы mm-hmm. как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что здесь если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
2: Да, и в дальнейшем бы,
1: в дальнейшем прокрутки. Другое дело, что, извиняюсь, что да, дополняю, пожалуйста. Вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
0: Фонограмма, да. Получается.
1: Да, да, да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды. Понимаешь, это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображение, натянутое на определенном холсте и с диапроектора проецируемое.
2: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще?
1: Ну, мне было на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
2: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
2: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
2: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, которые учат студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как в каком месте какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями, с дилетантами, с людьми, которые
2: жанра.
1: Пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще. То есть цена на такой, допустим, на такое шоу, я не знаю, как это назвать, на такой кинофильм, должна быть вот именно сродни как бы цене...
2: Ну, вообще как кино.
1: Кино. Да.
2: Но ты знаешь, ведь нонсенс доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный
1: вот
2: спектакль».
1: Вот я не слышал ни одного.
2: То есть уже люди привыкли к тому, что вот театр это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и
1: ты
2: дворников.
1: Знаешь, а ты знаешь, чем это сродни? Это сродни... Чему это, то есть, сродни? Это сродни выступление под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, звук. И человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком, что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете, где все хорошо слышно, которая записана. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь, уже спроецированный, уже сделанный.
2: Есть еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
0: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяцев. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
1: Ну, сейчас тоже много знакомых.
0: Вот, он рассказывал.
2: А у меня все больше по ЮАР как-то.
1: Да?
0: Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель. Вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
1: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
2: Более честно,
1: нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, вот я пою
2: Майкл
1: и танцую Джек. Еще.
2: Да, Майкл Джек,
1: я пою и танцую. Вот хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
0: Они даже танцуют сейчас под фонограмму.
1: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе.
2: Но
1: танцевать.
2: Параллельно движение, танцует да, тебе. Да. Вот. А вообще, я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее. Да. Можно сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и так, и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
1: Вот знаешь, может быть в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
0: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
2: Да, так сказать, телепостановки.
1: Да, но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
0: Ну, это вот бутерброды с красной.
1: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театр и, может ходят, быть, как бы ходят, сталкивались конечно. Вот с этой нелепостью, на мой взгляд, нелепостью.
2: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь, как бы, при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
1: Но ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не установлены. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
0: почему?
1: Где-то...
0: Почему устанавливают? Вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
1: Кстати, вот это более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
2: Да, театр.
0: Сауна.
1: Ну, сауна не уверен.
2: Но... Хотя хотелось бы.
1: Нет, Александр, я полностью с тобой. Да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
2: Да.
1: Я с тобой согласен. Вот и очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
0: Вот Москва, Владивосток очень интересно, не мывшись, неделю ехать.
1: Ну, вот, вы понимаете, очень чернушно.
2: Чернушно, прозаично.
0: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
2: С другой стороны, начали не возразишь.
1: Я понимаю, я прекрасно знаю, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, есть возможность всегда помыться. Это если
0: где просто, мыться-то?
1: Ну,
2: в привокзальной душевой.
1: Видимо, собственно, тут элемент не
0: А вы пойдете в привокзальную душевую?
2: А что сделаешь?
1: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут совершенно иной
0: сервис. Бизнес-класс, допустим.
1: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
0: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
1: СВ ходят на Дальний Восток.
0: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс.
2: Географией мы сейчас не занимаемся.
0: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
0: Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели, да, может быть.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, меня, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит... Вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
1: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
1: Как он
2: для этого спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, он ответит.
0: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, Ле.
5: Алло.
2: Здравствуйте, говорите.
5: Здравствуйте.
4: Вот насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моются. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чисто.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да, просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
1: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
1: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть.
2: Да.
4: Ну, почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом... Подогревается бойлер, просто нужно попросить проводника, и все.
2: А, извините, вот как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да, шланг резиновый, а ну, с другой стороны душ обыкновенно рассеиватель воды.
1: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
1: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, да, я могу сказать, никогда.
1: Нет, ну, вот я лично разу ездил.
0: Я
1: ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке, как бы, в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
0: Хабаровск.
1: Ну, и ты шутишь. И как бы информация была следующая. Как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
5: Ой. И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да. Очень мало места.
2: Вот, а как там, допустим, с местом, скажите, там, пожалуйста.
4: Прекрасно, прекрасно.
5: Ну, вот, если ну, значит, это просто как унитаз, бы неправильно.
4: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток-Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником вот работал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или о, что-то...
4: Господи,
2: или
4: истории что-то... очень много, извините, что я привез.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
5: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
6: Россия.
5: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды. То есть это...
6: Аппендицит вырезать.
4: Ну, это вырезать нас аппендицит. Учат, но первую помощь мы обязаны оказать. Первую
2: а как же вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
4: Это ужасно было. Я лет 10 жизни потерял просто.
2: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
4: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
5: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
4: Да, ну, просто жалко было женщину.
2: Она ехала одна без мужа, да, как бы вот?
4: Да.
2: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
4: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
6: Кстати, почему нету? Вот,
5: а я извиняюсь, это какой год? Потому что
4: 85-й год, да, сентябрь.
5: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
2: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей?
4: Ну, криминальный?
2: Ну, если нет, криминальный, ну, может и криминальный.
5: Какой-то, который был бы интересен.
2: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот,
5: да, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
4: Девочка.
6: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
4: Ну что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все было.
6: Ну вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
4: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
6: Нет, это знаете, это не то.
2: Это грустно, это
4: ну,
2: грустно.
4: Там, ну, а что, грустно.
2: Конечно.
5: Мне кажется, такой
4: да.
5: даже...
4: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, да. такая, «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что нанайцы едут.
5: А вы знаете, что дело в том, что эти люди, как бы, они действительно нанайцы.
4: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая. Нанайцы.
5: Да, они как бы и есть нанайцы.
6: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
4: И брал, и давал.
6: И давали.
2: А давать-то за что?
5: Напарнику, вы, наверное, нет, почему? Дают взятки, я так понимаю, пассажирам.
6: Да.
4: Пассажирам?
6: Да,
5: ну,
6: выдавали
5: пассажирам. Ведь дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
6: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
5: как
6: настоящую.
5: Взятка.
2: Уже
5: как
2: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
6: Да. Было ли у вас такое?
4: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, чтобы помочь.
6: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
4: Да.
6: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
4: Да в рейс раз по 5-6.
2: А это все время ну, по бывает, пьяни ну, или как бы по необходимости?
4: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
6: Мужчина больше не за
4: чем. Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься тут прям.
6: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение такое, поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто бывают?
2: В полок люди же должны прям сыпаться.
4: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час у человека руки, ну, а почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
6: Остались прям там на ручку?
4: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
2: То есть настолько надо было ехать прям.
6: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, именно поезда целиком.
4: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забежала с баллончиками с газами.
2: Угу.
4: Вот, ну, травили пассажиров.
2: Ага.
4: Вот это международный поезд, номер 4, Пекин-Москва. Вот.
5: Спасибо.
4: Вот так вот было, что мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, ага, с совками.
6: То есть вы уже готовились, да?
5: А это происходило во время движения или...
4: Там, ну, в общем, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне. Вот, под руководством начальника отбивались.
6: Получали оружие, да? Все.
4: Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
2: Ну что же, спасибо.
6: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока.
4: Давайте.
6: А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
4: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Вот, ну, если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатное, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
5: То есть
4: вот
5: конкретно вам?
4: Да, конкретно нам.
2: Угу.
6: А у меня,
4: ну,
6: вот еще...
4: Я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял.
2: Угу.
6: А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
4: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... По 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
2: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
4: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
5: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
2: теряет
5: ориентацию в какой-то степени.
4: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
2: Ну,
4: нет,
2: стрелку перевели не туда.
5: А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
4: Бывает. На железной дороге все бывает.
5: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
4: Ну, как решаются?
5: Обратно едет поезд?
4: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за неправильность. Там.
2: И высаживают просто, наверное.
4: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело. Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, там диспетчер сразу вернет этот поезд. Вот.
2: Uh-huh.
4: Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
5: На большой скорости жив человек остается?
4: Да. А, ну, если он сбоку идет. А если медленно, все уже, его закрутило. Вот недавно сдавили, сидела пара, молодые. Ну,
5: аскорбиновая кислота.
4: Друг против друга на рельсах сидели.
2: Ой.
4: машинист сигналил, там экстренное торможение включил. Ну, так они не сошли с рельс, раздавило их.
2: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные.
4: Ну, это решили покончить.
6: Суснит такой двойной.
2: Странный.
6: А
2: люди.
6: Вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
4: Нет, это действительно, большинство это глухонемые. Большинство. Но есть и притворяются просто.
6: Просто притворяются.
4: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
2: Ага. Да. Понятно. Ну что же, спасибо вам большое за такую экскурсию в область железнодорожных вот действий. И слушайте нас дальше тоже.
4: Пожалуйста.
2: Спасибо. Удачи вам.
4: Я там еще много мог, но у вас еще
6: давайте, не надо. В следующую субботу звоните.
5: Обязательно звоните.
2: Спасибо.
4: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
6: Да. Давай музыку послушаем.
2: Здравствуйте, хватит, вы в прямом сейчас эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Стюарт позвонит.
2: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: В самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность, как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы отпал, создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение
1: острая.
0: Недели.
1: Это... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником где-то неделю по необходимости. Я заменял свою заболевшую подругу. Вот, и смотался в Мурманск, так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то, вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинает такой духан сразу подниматься, который... Потом преследует тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной
2: запах. А вдруг там к девушке на свидание едешь?
0: Это вот это, это уже никого не волнует.
1: Никого не волнует.
0: Это,
1: да.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему?
2: Блин, вот, да, потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я вот когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище...
2: Меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Ну, такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенно ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки мне кажется, что это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
1: Вот, ну или отдельный, отдельный вагон. Матерям,
2: да,
1: с детьми,
2: да, так сказать, вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли. Вот
0: вообще, очень, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам, то есть как бы люди, да, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По, кстати, музыкальным притязаниям. Да. Просто едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое, следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых, да, людей, а, да, персональные вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: кажется. Это чересчур, да.
2: Я считаю, Саш... Нет, не чересчур все-таки.
1: Чересчур.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
0: Абсолютно раз, два. Но общечеловеческие потребности.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нету.
0: Потому что
2: я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, не, ну, это наверху,
0: ну,
2: было.
0: Наверху это так считается. Это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже, может быть, не
2: в... Нет, вот как бы был вход
0: вот
2: в метро
0: был
2: перед
0: определенный, турникетами. Я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар. Это...
0: И именно что
2: интересно... А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать.
0: Да. Нет, по крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на кольцевой
0: потому что магистрали. Это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже да.

0: Это уже роскошь, это не я первая
1: думаю,
0: необходимость.
1: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
2: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
2: что...
0: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
1: Это неправильно.
2: Неправильно.
1: Метро приравнивается к музею или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
2: Да.
1: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины,
2: такие,
1: за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
1: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
1: Да.
0: То есть,
2: вообще,
0: если что-то нужно
2: изначально...
0: выбрать, мне кажется, что это как бы неправильно.
1: Это может быть неправильно.
2: Изначально ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
1: Вот которые сейчас на улице.
2: Да, куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестало себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, убрали эти мусорки все.
1: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
1: один...
0: — это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
2: Чересчур.
0: Вот помыться, душ — это да. И ванна — роскошь. Вот,
2: и к тому же бассейна нет. То есть сауна и бассейн должен быть.
1: Вот
2: это чересчур.
1: Я... Хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны вот эти обыкновенные чугунные с такой палкой наверх и душем, и там были вот мужские часы и женские часы, и все прекрасно... Ну, часы.
2: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот эта японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
1: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
2: Да, сложно.
1: Поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
2: Как?
1: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
2: И то правда.
0: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить...
3: Повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45, как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да.
2: Ровно
0: да.
2: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как бы. Спасибо вам за ваш звонок. Вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. С животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть, ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги, вот
0: да, как подставка,
3: возможно,
0: и в наморднике.
3: Наморник? Ну, вообще, да. Но наморник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней. Заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете приходят, находятся, да, в шлеме,
0: да.
2: И поэтому, да, они как бы возвращаются несколько озлобленными. Ожесточенные в какой-то степени.
3: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно.
3: Некомфортно, и опять же вот это вот...
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари, если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За ваш счет.
2: Они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
3: Да, и клетка.
2: Они
3: прерывают
2: все на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все,
3: да,
2: равно как бы это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
3: Пропотевание, оно очень вредно.
2: В отличие от российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день. Поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана. И потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
3: И он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
0: Да, так. Ну даже не то, что тяга, а это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность.
0: Да. Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не скажу,
0: но
2: оно что стеклянными. Нет,
0: смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут Дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Ха-ха! Кирфумба! Кирфумба!

0: И, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Сиамскому близнецу Энджелу Сторшину. Может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: А нет, может быть... А, нет, не получилось.
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может,
0: да.
3: Вкратце расскажем человеку, что...
0: Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры, вот, в это, вот. Или, например, какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих интересует.
3: Это мелочи.
1: Многие не получают же ответ на этот вопрос.
0: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике. Нет.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: еще помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Ну, домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных вот в домашних условиях, опять же, ведь...
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена как бы домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть около, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они животные,
1: же, ну, они же люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, надо, я предлагаю сделать
0: спасибо
1: эксперимент. Мы можем перекрутить,
0: спасибо,
1: как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Мы же действительно говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это
3: я не
0: наличие...
3: На самом дело
1: деле,
3: в том,
1: я тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна, она согласие кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это непромышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое.
3: Вот. Орел.
0: Орел-птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду оспаривать.
3: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила.
1: И мы же, я,
0: спасибо,
1: честно говоря,
0: спасибо. Спасибо за
1: отвечу
0: вопрос.
1: За всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай. Да, кстати, еще 17-й да. вопрос, ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож. Нет,
1: похож. Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похожи. Очень, как две капли воды.
3: Ну, вот ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот, вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот. Нет, остальные вот, ведущие нет. стали бы юморить. Что-то выкручивать.
3: Вот, вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы же работаем
3: на радио.
1: Да в бинокле
3: все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот, подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в лицо. Да. Вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как
3: статуэтки.
0: В форме брелков на ключи, просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки Нецки, вот тоже.
0: Ну, Нецки это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень да. дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по Нецке не получится.
3: Саша, вот я...
0: Ты мне скажи лучше, зачем такую... слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я...
3: Чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый.
0: Хотя объем меньше.
3: Да.
0: А почему вот ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: ничего страшного. Нет, ну ты же говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я ну, тогда, профессионал может быть, в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой переводить, приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: поступили. Так мы сегодня даже
1: нет, мы
3: не
1: говорили
3: дотрагиваем.
1: О переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и
0: так далее, да. Да. Здравствуйте, мы в прямом чешется, эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
5: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый вот насчет животных? Вот как вы любите вообще?
1: Я думаю,
5: я
1: что...
5: просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
5: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какие?
5: Свинки морские.
0: Кто? Кто?
5: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
5: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
5: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригаду по сносу.
5: Как-как?
1: Бригада по сносу.
5: Да, сейчас запишу.
1: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы бригада, слушаете да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы же слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках. Мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
5: Да.
1: Имя редкое и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
5: чип?
0: Идет.
3: Гайка.
5: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А
1: чип...
0: сын у них будет бригада
1: нет,
0: по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
5: Ой, ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас так
5: нет,
3: скоро.
5: Не уйду.
3: А кем вы работаете?
5: Ой, я вообще работаю... такая профессия, конечно. Ну, сейчас мы работаем из-за квартиры. Работаю я горничная.
0: Кем-кем?
3: Горничная.
1: Да. Ну, это отлично.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
5: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
5: Ну, как сказать...
0: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
5: Было такое.
0: Расскажите, пожалуйста.
5: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалось начальство за справедливость.
1: Ну, это как бы...
3: Ну, это не то чуть-чуть.
0: Это как бы, да.
3: Вот
0: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
5: Ой.
0: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили, или что-то в таком духе?
5: Еще этого не было.
3: А вот еще у меня такой вопрос.
5: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев, или вы встречали в соседних?
1: Я сразу извиняюсь за...
5: Мы люди честные, ни в коем случае. Да не дай бог. Ой, нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
0: Спасибо. Какой-то ты не тактичный сегодня.
3: Я вопрос задаю, ну, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи.
1: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать?
3: Я понимаю, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень сложный.
1: Это если только вы позвоните...
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело. Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, но это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще этот называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
3: Черепах. То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
3: а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все вот красивое имя достается.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доите ли вы ее, как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие. Даже вот если брать габариты тела мужского, то у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как у дойеров полос, свинок? Кстати. Вот да. Гладкие.
3: Нет линий.
1: Ну, это же разговор. Нет, это морских свинок. Мы же говорили,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну, а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну, хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
0: А может быть, шкурки ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки, шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не мучает
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано, как бы. Маленькая, да, свинка?
1: Конечно.
3: И вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: Причем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я говорю о общественном.
0: просто...
1: Что ж, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все лично заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подумал. Песня на это.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои родные. Сегодня случилось 31 марта. Год сегодня для тех, кто только что очнулся от каких-то длительных аномальных состояний организма. 1996. Сегодня 168 выпуск нашей программы. И я, так сказать, сделаю вам анонс того, что будет сегодня ночью у нас происходить. Сегодня у нас много гостей. И в первом часе у нас очень такой, я бы сказал, именитый гость. Это Головчин Игорь Алексеевич, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. Мы будем говорить о том, что мы все как бы видим по телевизору, может быть, видим, приходя в консерваторию, и даже вот покупаем на компакт-дисках, но тем не менее не знаем, что за всем этим стоит. И вообще поговорим о дирижерской работе и так сказать, деятельности самого Игоря Алексеевича. Затем будет получасовая такая музыкальная, как бы музыкальный блок, дабы я смог выйти там, разгрузить, как всегда, это, вы знаете, нам вменено в обязанности. После этого в студии появится замечательный Дмитрий Синецкий со своими поэтическими, прозаическими интерлюдиями. А затем приедет еще один гость, пока я вам не буду говорить, кто это, дабы сделать вам сюрприз. Вот, собственно, и все. Периодически мы будем с вами общаться по телефону 203-19-22. Если опять, так сказать, наша Прохор будет нормально выполнять все свои функции.

0: Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Я рад приветствовать вас в нашей студии. И сразу хочу, так сказать, задать тон нашей беседе такой. Дело в том, что аудитория, которая слушает программу «Монморанси», в принципе, аудитория молодежная. Ну, это люди, как правило, до 30 лет, вот такой возрастной ценз. Мы недавно проводили совершенно, недавно социологический опрос и пришли к этому выводу. И люди, кстати, достаточно восприимчивы к любым музыкальным направлениям. И я думаю, что им будет интересно узнать о вашей деятельности и вообще о классической музыке, так сказать, из уст профессионала. Но интерес этот, сразу я должен оговориться, он будет несколько, может быть, такой, знаете, наивно-детский. Дескать, как это так бывает? Ну, поскольку, сами понимаете, область все-таки неизведанная.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение. Добрый вечер все, кто нас сейчас слушает. Ну, вообще, вот к этой теме приходится довольно часто возвращаться. И среди молодежи обычно бытует такое мнение, что ну вот, мне не нравится классическая музыка. Или обычно, когда спрашивают о том, ходят ли люди на симфонические программы, концерты, в наши концертные залы, обычно отвечают, да вот мы не знаем, да вот мне что-то не очень понятно, о чем это. Ну вот в таком аспекте. Вот. И тогда затевается интересная беседа, потому что вот я обычно в таких случаях задаю ответный вопрос. Я спрашиваю, скажите, как можно, например, сказать, нравится вам книга или не нравится, если вы ее не читали ни разу? Вот. И попутно спрашиваю, были когда-нибудь на концерте? Нет, говорит, не была или не был. Я говорю, а как же не нравится?
0: А вы знаете, кстати, мне кажется, что огромную лепту вот, так сказать, в формирование вкуса внесло обычное радио. То есть радио, вот тот брехунец, который висит на кухне. Наверняка вы знаете, и я это помню, хотя я его не слушаю, это именно вот это радио, этот кухонный брехунец, что по нему очень любили в свое время передавать концерты классической музыки. А сами понимаете, через такой динамичек, который размером с глаз удивленного милиционера, мимо которого проехали и даже не остановились на свисток, очень сложно передать вот тот звуковой диапазон, потому что, конечно, вживую воспринимается это все гораздо, гораздо сильнее.
1: Да, безусловно, вы правы. Но здесь есть еще одно интересное обстоятельство. Вот в коммунистический период нашей страны, как сегодня принято называть, стагнации, классическую музыку почему-то давали в очень странном ракурсе. Вот как кто-нибудь умирал, уходил из жизни, как правило, из больших людей, вот так тут же вспоминали на радио, на телевидении, что есть Чайковский, есть Рахманинов, Бетховен, Шопен и так далее. Как только все нормально, так как вы говорите, по брехунцу идет целый день какой-то веселый, бодренький марш или что-нибудь в этом духе. И, может быть, это тоже не способствовало правильному восприятию классической музыки, потому что все-таки я, в общем-то, еще тоже достаточно молодой человек, и я не могу сказать, например, что я только в своей жизни воспринимаю классическую музыку и никогда больше никакую другую не слушаю. Да нет, конечно. В жизни каждого человека есть дни или периоды, недели, или даже время в течение одного дня, когда хочется послушать, например, Бетховена, или наоборот хочется послушать Элтона Джона там, или еще что-нибудь, когда вечером при притушенном свете, и ты пришел с работы уставший, понимаешь, ему совсем не хочется, может быть, слушать Стравинского.
0: А простите, вот вы сейчас сказали с работы, то есть все-таки, вот, скажем так, дирижерская деятельность — это работа. Вот я просто всегда удивляюсь, я вот побывал на вашем концерте в Большом зале консерватории, когда вот была как раз эта бетховенская программа, вы играли. И, честно говоря, по себе, я парень, вы видите, слабенький такой, я бы, наверное, не смог вот так вот, ну, просто махать руками в течение такого долгого времени и столь ритмично. Вот это же нужно обладать серьезными физическими какими-то данными. Мне так кажется, что дирижеры должны быть такие все здоровые очень ребята. Ну, то есть вот под ударом лучше не попадать. Вот вы так сказали, с работы. То есть, или может быть, работа, это имеется в виду, как есть такое слово, я его не люблю очень, но оно существует, оттачивать. Может быть, работа для вас вот оттачивание с музыкантами каких-то вот произведений, а уже исполнение это какой-то такой внутренний для себя, такой прям вот как нирвана.
1: Ну, вы знаете, в нашей профессии, наверное, как и в других, есть будни, есть праздники. Поэтому, когда идет серия тяжелых записей, например, по 8 часов, например, 4, потом там 2-3 часа перерыв и еще 4. Или, например, когда идет тяжелая длительная подготовка в течение там, недели или 10 дней с разным количеством программ, большим количеством на гастроли или еще куда-то, то, конечно, это трудно назвать праздником, и трудно назвать каким-то таким торжественным словом. Скорее, мы это воспринимаем как работу. А вот когда оркестр выходит, и дирижер, соответственно, или солист, на концерт, вот когда уже технологическая сторона закончена, вот здесь мы начинаем воспринимать это уже не как работу, а как результат работы, как праздник и то, ради чего мы занимаемся этим в своей жизни.
0: Игорь Алексеевич, я предлагаю так непосредственно, может быть, перейти к вашей деятельности. И даже так конкретно к вашей деятельности вот в оркестре Светланова. Дело в том, что оркестр Светланова, на мой взгляд, он имеет массу заслуг, но одна из главных заслуг это та, о которой меньше всего, может быть, думают, когда говорят вообще о заслугах оркестра. Это та заслуга, что когда наш человек обычный приезжает куда-то за границу, то к нему, может быть, относится немножко лучше только из-за того, что он является соотечественником вот этого оркестра, поскольку это уникальное достаточно культурное явление и с этим нельзя не согласиться. Вот хотелось бы в связи с этим у вас узнать ваше мнение. Сейчас, насколько я так знаю, в некоторых средствах массовой информации появляются такие достаточно резкие, может быть, критические заметки и мнения по поводу вот именно деятельности оркестра. Как бы вы могли прокомментировать вот эти дела. То есть я как-то постараюсь передать основную мысль. Основная мысль такая, что все как бы разваливается, все там рушится, все крушится, все уже не так, как было. Основы подорваны. Вот это основные мысли.
1: Угу. Ну, здесь ситуация, в общем-то, совершенно ясная и определенная. Дело в том, что симфонический оркестр, как, собственно, любой большой коллектив, как футбольная команда, я не знаю, как какой-то театр, там, любой другой большой коллектив, является как бы минимальной схемой нашей большой страны. Когда в стране все в порядке, когда идет нормальная жизнь, когда нет инфляции, когда человек уверен в завтрашнем дне, когда зарплаты не задерживают, когда, так сказать, ну, когда все нормально, тогда и в коллективе все нормально. Люди выходят на работу, они знают, что они выполнят свою работу, за это они получат свои деньги, на эти деньги они пойдут купят то, что им надо, и у них будет, так сказать, в семье покой и порядок. Вот. Но то, что происходит сейчас у нас в стране, ни для кого не секрет, и все понимают, что при этой сложнейшей, так сказать, перестройке всей нашей социальной жизни, конечно, все эти процессы, они как бы в миниатюре задействованы во всех коллективах, в том числе и нашим оркестром. Поэтому как бы я воспринимаю ваш вопрос не как к оркестру Светланова, что у нас что-то разваливается, а у других, наоборот, все только выстраивается заново.
0: Так нет, наоборот. Наоборот,
1: ко всем коллективам, да, относящимся к искусству.
0: То, что обращает внимание в основном на оркестр под управлением Светланова, это, в общем-то, говорит о том, что все-таки какой-то уровень есть. Потому что на примере других...
1: Я понимаю, что вы имеете в виду, потому что, как бы говорят, уж даже если у Светланова возникают проблемы, уж что тогда говорить о других? С этой точки зрения понятно, потому что действительно госоркестр под управлением Георгия Федоровича действительно всегда принадлежал к элите наших музыкальных коллективов и вообще, наверное, к элите, по крайней мере, 15 оркестров лучших мира. И поэтому, конечно, был, в принципе, порядок. Вот. И все те проблемы, которые сегодня обрушились на страну, они, конечно, не могут ни касаться и не задевать артистов оркестра и даже самого Евгения Федоровича, потому что он является частью коллектива. И поэтому, отвечая теперь на вторую, так сказать, половину вашего вопроса, вот, я здесь вижу выход только в, так сказать, в улучшении экономической ситуации в стране, в принципе, в стабилизации политической структуры и, как следствию этого, в стабилизации и экономической базы нашего оркестра. Потому что все упирается сегодня в экономическую базу, а все-таки а не в творческую. Я поясню вам почему. Потому что с творческой точки зрения здесь очень много, новое время принесло очень много хорошего, много интересного. И, например, если в старое время было, ну, там, 3-4 оркестра и 3-4 там, главных дирижера, народных артистов Советского Союза, и уже все остальные претенденты, они, так сказать, не могли являться претендентами на эти посты.
0: То есть такая своего рода коррупция такая, легкая.
1: Не то чтобы коррупция, как-то это все получалось само собой, как в Политбюро было, и у нас тоже, понимаете. И приходилось нашим коллегам до старости сидеть и ничего практически не делать. До 50, до 55, пока нельзя было конкретно чем-то заняться. Вот. То есть новое время в какой-то степени принесло много интересного. Сейчас молодые люди могут раскрыться значительно раньше, если у них есть что сказать, если они умеют хорошо работать, делать свое дело. Возможностей общество представляет гораздо больше. И я не знаю, касается ли это только меня. Я надеюсь, что нет. Но, по крайней мере, у меня вот появилась возможность работать в Государственном академическом симфоническом оркестре. И также у меня есть возможность сотрудничать и с другими коллективами. Я также сотрудничаю
0: с Москвой. Кстати, это вот очень большая, серьезная тема для вот нашего разговора. Это вот, вот эти отношения внутри вот этого мира, к которому вы принадлежите. Потому что для многих наших радиослушателей покажется странным, как это так, вот вроде бы оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, а вот дирижер, вот Головчин Игорь Алексеевич. Как это вообще возможно? Вот, получается, два как бы лидера в одном коллективе. Как это уживается? Вот,
1: совсем так. Дело в том, что в принципе в любом оркестре, в крупном оркестре мира всегда несколько дирижеров. Это у нас привыкли вот, в старый период, что был один кто-то. Угу. И больше никого не подпускали никогда к оркестру, не давали возможности с ним работать, как только там один концерт в год там буквально можно было только получить. А в любом оркестре мира всегда несколько дирижеров. Шеф всегда один. Он и у нас один. Шеф есть шеф. Это наш Евгений Федорович. А я, так сказать, выполняю просто те поручения, которые он мне дает по подготовке программ, по подготовке записей, либо по выучиванию новых, так сказать, разминанию новых программ, которые оркестр никогда не играл, на каком-то определенном подготовительном, я бы сказал, этапе.
0: А вот недавно по телевизору показывали такой фильм про певца, который вот недавно к нам приезжал, Стинг, может быть, вы знаете. Uh-huh. И, собственно, там прозвучала такая фраза у менеджера Стинга. Ну, там интервью было, типа, и там, типа, как вот, дескать, у вас распределяются гонорары. Он типа назвал там не то, что сумму конкретную, а типа сказал какие-то проценты. И такая у него фраза промелькнула. Вы, говорит, поймите, что люди ходят на концерты Стинга, а не на концерты его музыкантов. Вот скажите, на классические концерты, вот даже конкретно на концерты вот вашего оркестра, люди ходят на дирижера, или люди ходят на оркестр? Как вот это определиться?
1: Дело в том, что эта проблема, я думаю, правильнее ее решить двояко. С одной стороны, конечно, имя дирижера имеет очень большое значение, потому что, безусловно, дирижер очень много зависит, весь подготовительный период и сам концерт, сама форма концерта. С другой стороны, авторитет коллектива тоже имеет большое значение. То есть, если, скажем, в очень известном именитом оркестре выходит дирижировать молодой дирижер, то как бы имя оркестра влияет
0: на его, уже
1: на его уровень, как бы. То есть он как бы подтверждает, что этому человеку доверяют работать с таким коллективом. И наоборот, если имя дирижера имеет всемирную славу, то в этом случае, конечно, приходит на дирижера. Ну, то есть вот выбирайте. Каждый конкретный концерт, он может иметь разные процентные соотношения.
0: Понятно. А вот те записи, которые мы сейчас слушаем, я так понял, что это, в общем-то, ваши сугубо детище. Не могли бы вы так вкратце рассказать, но вообще вот в мире популярной музыки, эстрадной музыки, это называется сольные проекты. И вот немножечко о ваших сольных проектах. И еще хотелось бы узнать, как все-таки, опять же, не дает мне покоя этот вопрос, как смотрит сам вот Евгений Федорович Светланов на то, что как-то параллельно люди еще делают какое-то творчество. И нет ли вот между вами, вы же наверняка общаетесь там по телефону как-то, созваниваетесь, никогда он вам не говорил там типа такую фразу: «Игорь, ну ты слишком много вот тратишь времени на свои собственные проекты. Займись оркестром». Вот такие какие-то разговоры не происходят ли?
1: Вы знаете, нет, в таком варианте и вот в такой форме, да, никогда. Евгений Федорович в этом смысле очень демократичный человек, и он, к счастью, всегда, когда есть возможность, планирует мою самостоятельную работу и даже помогает мне в этом. Ну, например, если мы едем на гастроли куда-то там в Америку, я не знаю, или там куда-то в Германию, там в Японию, там другие страны. Если есть возможность запланировать какие-то концерты для меня, он всегда это делает. И практически мы даже на гастролях дирижируем одни программы. То есть нет такой дискриминации, например, эта программа принадлежит только Светланову, а вот это только Головчину. Такого у нас нет. Оркестр везет общие программы. В каком-то городе просто их дирижирует Евгений Федорович, в каком-то городе дирижирую я. И, к счастью, помимо вот чисто технологической работы, которую я выполняю в оркестре, я обязан ее выполнять, потому что это моя непосредственная работа. К счастью, Евгений Федорович оставляет время мне для того, чтобы я имел возможность и что-то записать, вот то, что вы назвали персональным проектом, да. Сделать какие-то записи или сыграть какие-то концерты. Конечно, мы с ним оговариваем, или я сам, или директор предлагает какие-то там программы. Оговариваем время, месяц, там, чтобы это было удобно ему, чтобы это было удобно оркестру и мне, чтобы, так сказать, просто это технологически свести. Но он никогда не возражал против моих пожеланий каких-то и по программам, и по записям. И поэтому в этом смысле мне очень повезло, что я работаю с этим дирижером, потому что я знаю, что в других оркестрах молодым дирижерам и вторым дирижерам, которые работают с другими главными дирижерами этого не позволяет.
0: То есть все-таки так под колпаком.
1: Да, совершенно верно. То есть сам главный дирижер все дирижирует, сам программы, либо приглашает просто со стороны разовых дирижеров, а вот, кстати, своим дирижерам не помогает.
0: Ну что же, давайте послушаем композицию. Вот вы вкратце, может быть, прокомментируете, что мы сейчас будем слушать.
1: Наверное, может быть, мы бы послушали Стравинского симфонию в трех частях. Вот это как раз один из моих персональных проектов, который удалось осуществить 2 года назад на совместно российско-американскую фирму. Как она называется-то у нас? Русский диск, по-моему, да, так, Russian Disc.
0: Известная фирма.
1: Да, и это хорошо тем, что диски вышли уже в Америке, а вот в этом году они выйдут и здесь, в России. А там очень интересные были у нас записи. И симфония Глиера, Илья Муромец, и Рубинштейна в юбилейный год несколько симфоний. И вот, в частности, вот один из дисков, это вот Стравинский симфония в трех частях, который...
0: Кстати, извините, что перебиваю, бытует так мнение, видимо, основанное на каких-то, может быть, личных переживаниях и впечатлениях у очень большого количества людей, в том числе вот моих друзей, что музыка вашей Стравинского, она является очень таким сильным, хорошим смысле, таким сексуальным, обладает каким-то зарядом. Это, как говорят, носит возбуждающий характер. Вот просто я так что-то вспомнил об этом. Нет ли у вас какого-то комментария на эту тему?
1: Вы знаете,
0: я сам
1: никогда не ощущал в музыке Стравинского никакой сексуальности. Вот. Но вообще это дело сугубо индивидуальное.
0: Послушаем.

0: немножко об отношениях вот среди музыкантов, играющих такую музыку. Скажите, пожалуйста, вот... В принципе, музыкальный любой коллектив, как вы правильно сказали, это такая модель своего рода государства, вот, где все как бы граждане, да, значит, эти граждане покупают продукты в одних и тех же магазинах и вообще живут какой-то такой жизнью все-таки, ну, достаточно общей, как вы правильно сказали. В среде музыкантов, играющих, опять же, современную музыку, эстрадную, очень, так сказать, часто так бывает, что это не только музыкальный коллектив, но еще и своя компания, то есть где все там отмечают какие-то и праздники совместные, еще что-то, и знают там досконально друг о друге все, и о семьях друг друга. Понятное дело, что вот все-таки оркестр насчитывает там около 120 вообще музыкантов и людей иных профессий, и все это очень сложно как-то поддерживать такие уж совсем какие-то близкие отношения, но тем не менее, есть ли какие-то, так сказать, точки соприкосновения внутри оркестра, вот чисто бытовые? Ну, предположим, возможен ли такой вариант, что, скажем, у арфистки, предположим, ломается арфа, ну, не дай бог, конечно, ну, вдруг, да, вот, человек так вот, ну, попал, что называется. Реален ли такой вариант, что все музыканты собрались, сказали, давайте, типа, скинемся и купим новый инструмент? Это я утрирован, но тем не менее, вот среди каких-то эстрадных музыкантов это вполне, насколько я знаю, бывает, если на гастролях у кого-то увели там инструмент какой-то, то, в общем-то, бывает, какие-то перекручивают, что-то делают. Угу. Вот как отношения на таком уровне?
1: Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что в нашем оркестре работает легендарная, великая арфистка современности. Это Надежда Толстая. Это действительно личность, это действительно эпоха целая. Начинала она еще в оркестре Мравинского в Питере давно. Это было даже не знаю сколько лет назад. И вот уже многие десятилетия она сотрудничает с Евгением Федоровичем. И у этой арфистки арфа никогда не ломается. Mm-hmm. Вот у нее всегда все в порядке. Но, тем не менее, если такие вещи случаются, какой-то инструмент ломается, то, ну, скорее, это, наверное, все-таки дело не музыкантов сбрасываться друг друга на инструменты. А раньше этим занималось государство, которое помогало материально, а сейчас в новых условиях этим занимается дирекция, которая, в общем-то, в какой-то степени подменяет функции государства, что ли. Я даже не знаю, как это сказать, потому что это действительно так. Потому что если раньше директор оркестра практически ничем не занимался, кроме заседания там на партийном собрании или профбюро, и распределяя деньги, которые сыпались с неба, то сейчас директор оркестра...
0: Приходится крутиться.
1: Ему приходится, да, он должен быть и директором, и менеджером, и всеми другими качествами обладать, и агентом, вы понимаете, и в то же время успевать общаться с музыкантами, искать деньги, спонсоров и так далее. То есть этим, в общем, сейчас занимается у нас дирекция.
0: Я помню такие времена, очень грустные, но тем не менее они были. Опять же, я все вот немножко так в сравнении хочу все познавать. Опять же, если говорить о музыке современной, популярной, эстрадной, рок-музыке. Вот были такие времена, когда, скажем, набирался состав музыкантов по наличию у них инструментов. Ну, вот так, типа, например, да ты что, у него же там бас-гитара и банес, например. Ну, вот его надо взять, а у этого там обычный какой-то ирис, не будем брать. Вот, это я к тому хочу подвести. Вот, предположим, все-таки, если случается какая-то неприятность у кого-то с инструментом, и, скажем, директор, вот, ну, не получилось там как-то что-то не сошлись концы с концами финансовые, есть ли у этого человека реальная возможность вылететь из коллектива?
1: Ну,
0: вот не на чем играть.
1: Понимаете, в крупных оркестрах этой проблемы нет. Знаете почему? Ну, почти там, скажем, она решена на 90 там, с чем-то процентов, потому что, как правило, все-таки у крупных коллективов есть какие-то финансовые возможности. Раз. Во-вторых, крупные настоящие коллективы – это коллективы с многолетней историей, многодесятилетней истории. И они, так сказать, как бы уже накопили достаточно инструментов в своем резерве. И у многих музыкантов по несколько

0: инструментов. Просто по несколько. Ага, например, у нас вот в оркестре, например, есть обычная флейта у солиста, есть золотая флейта, понимаете? Точно так же, как, например, у трубачей там, или у тарнистов. Есть разные инструменты, в зависимости от того, какое соло лучше играть на трубе или на корнете, например. Ну и кларнет, естественно, и фагот, я думаю, что тоже также, наверное, у них по несколько инструментов. А вот в среднем, в средних классах и уровнях оркестрах эта проблема, к сожалению, осталась. Потому что если не хватает денег на то, чтобы купить инструменты, тогда при приглашении музыкантов дирекция смотрит, у кого свой инструмент, да, тогда он пользуется как бы преимуществом. А у кого нет своего, тому труднее попасть на работу. Вот. И поэтому сейчас даже студенты, я знаю, многие, как только появляется возможность заработать какие-то деньги, они покупают себе инструменты, не надеясь больше на дирекцию или на Бога.
1: Игорь Алексеевич, вот, собственно, существует такое понятие, как саунд, звук. Вот мне кажется, что добиться хорошего, качественного звучания вообще симфонического целого оркестра, это искусство вообще несопоставимое вот там с записью какой-то эстрадной программы, вообще ни в какую. То есть я уж не говорю о том, чтобы качественно записать оркестр, вот, но и о том, чтобы он качественно звучал на сцене. Вот, опять же, многие, кто был на концертах в консерватории, они, может быть, не особо обращают внимание на то, как расположены музыканты на сцене и почему это так происходит, почему вот звук именно такой, да? Вот, это действительно какая-то тонкая и хитрая схема. Вот у вас лично есть какая-то своя схема рассадки музыкантов на сцене или какая-то существует классическая схема? И еще, вот если вы, скажем, считаете, что вот у кого-то там что-то как-то звучит немножко не так, не по нотам, я имею в виду, а по чисто по звуку какому-то извлечению. Вот вы корректируете готовую программу посредством удаления этого человека персонального или доводите, вот, так сказать, его звукоизвлечение до какого-то такого нужного вам уровня. Как это все вообще происходит? Ну, целый оркестр. То есть люди, я знаю, вот там в пятером, то в шестером играют что-то, и у них все разваливается, сыпется, и не получается ничего. А тут целый оркестр на сцене. Люди должны синхронно все это делать. Как это, хотя бы вот вкратце такую схему, как происходит?
0: Ну, что касается акустики, то, конечно, классические симфонические или камерные оркестры действительно принципиальным образом отличаются от эстрадных коллективов, потому что вся эстрадная музыка подзвучивается, а симфоническая музыка не подзвучивается. Ну, собственно, можно, конечно, ее подзвучить, но это очень плохо звучит. Поэтому лучше использовать естественное акустическое звучание. Ну, что касается рассадки оркестров, вы знаете, это, наверное, скорее всего, зависит от залов. Разные залы обладают разными акустическими возможностями.
1: А кто вот оценивает это? То есть это должен дирижер оценить?
0: Понимаете, я имею в виду сейчас не то, что в каждом зале мы меняем посадку оркестра. Нет, я имею в виду базу оркестра, вот в котором оркестр проводит все свое основное репетиционное и концертное время. И знает этот зал до тонкостей. И вот с этой точки зрения, как бы, в процессе нескольких лет вырабатывается оптимальная рассадка оркестра.
1: То есть, в принципе, число вот, как бы залов, по которым оркестр гастролирует, и уж тем более здесь, да, в принципе, ограничено очень.
0: Ограничено, конечно.
1: То есть уже известно.
0: Да, в общем-то, основных посадок их, может быть, 3-4. И то это не принципиальное какое-то уж такое разграничение, а некоторые группы варьируются. Там главным образом либо скрипачи сидят вместе, рядом первые и вторые, а виолончели, альты с другой стороны, либо первые скрипки и вторые сидят в разных концах сцены. И тогда другие группы подстраиваются к ним. Вот главным образом это принципиальное отличие. И где сидит медь? Либо прямо по дирижеру, либо боковая посадка с правого фланга или с левого, и звук идет наискосок. Как бы. Вот принципиальные, так сказать, отличия. Но что касается нашей посадки, я знаю, что вот я в то время еще не работал в госоркестре. Раньше в госоркестре скрипачи сидели вместе, первые и вторые. Вот. А после гастролей в Ленинград, лет это было, по-моему, 8, 9, 10, может быть, назад, в зале Ленинградской филармонии Евгений Федорович попробовал посадить оркестр так, как сидел оркестр Муравинского. И ему очень понравилось это звучание, и принцип, так сказать, чтобы медь дула не прямую,
1: ну да, вот, чтобы
0: зал
1: было немножко панорама,
0: да, такой, а чтобы немножечко рассеивалось звучание медных, не было бы таким грубым, особенно учитывая манеру русских оркестров передувать, главным образом форсировать звучание медных,
1: как пожарники.
0: Ну, иногда как пожарники, иногда это просто мощное громкое звучание, это все, кстати, индивидуально, но в принципе и в традициях государственного симфонического оркестра, и русских вообще оркестров очень мощная игра меди. Поэтому вот Евгений Федорович предпочел такой боковой вариант. Что касается скрипачей, это вопрос очень интересный, потому что скрипачам самим очень неудобно играть. Потому что если последний, там, шестой пульт, первый скрипок и слева, а последний шестой пульт вторых скрипок справа, они находятся, я так не могу так сразу сказать, сколько. Если на глаз, это метров 20, да, наверное, друг от друга, они, конечно же, не могут себя слышать.
1: А то есть там получается вот эта
0: и не очень удобно
1: групповая
0: совместная
1: игра, сложно.
0: Да, очень сложно добиться в некоторых местах совместности технологически.
1: А бывает тут у вас так, что вы, например, вот собрали целиком оркестр, происходит репетиция какого-то произведения, вы слышите, что струнная группа, ну, опять, пусть там никто не обижается, просто для примера, да, лажает. Вы, типа, им говорите, вот все свободны, а вы остаетесь, сидите здесь, и вот давайте доводите до совершенства. Бывает такое, ну, как бы оставить после уроков.
0: Ну, вы знаете, в профессиональных оркестрах и в оркестрах, как вам сказать, с хорошими традициями, дирижеру, как правило, не приходится говорить таких вещей музыкантам. Ну, за редчайшим, может быть, исключением, если что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Как правило, концертмейстеры групп сами в момент игры засекают все места, которые нужно со своей группой пройти. Mm-hmm. И сами находят потом с группой время, когда они это место доучивают. Сейчас ли в перерыве, или после они остаются, или завтра пораньше приходят. И, так сказать, каждая группа, как бы концертмейстер в ответе за свою группу, и он сам занимается регулировкой вот этих технологических проблем.
1: Дирижер, такая совершенная достаточно система, собственно.
0: Это, да, и это правильно, потому что это не унижает достоинство музыкантов, а наоборот повышает в глазах музыкантов роль концертмейстера, лидера группы. Угу. Вот. Это, вот я повторяю, как бы в оркестрах с хорошим воспитанием, где таких вещей не надо говорить, люди сами понимают. Ну, наверное, есть и другие коллективы, где если люди не понимают, то тогда
1: приходится принимать радикальные меры. Ну что же, следующий музыкальный фрагмент. —

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И в Москве случился час ночи. Кстати, не забудьте подкрутить вентиля на часах ровно в 2 в сторону увеличения. В 2 часа настанет 3. Я бы рассказал прибаутку насчет вот всех этих переводов стрелок, но просто чувствую себя не в силах говорить такое в нашем эфире. В гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. И речь у нас идет о классической музыке. И так мы закончили предыдущий час, мне кажется, интересной такой темой, темой записей, записей классической музыки. Не стоит, наверное, как бы говорить, что это процесс гораздо более сложный, нежели запись какого-то коллектива, опять же, эстрадного. Вот, тем не менее, появляется сейчас все большее количество компакт-дисков с записью различных совершенно классических коллективов. Скажите, Игорь Алексеевич, вот участие вас как дирижера в этих записях ограничивается только дирижерской работой, или вы потом, в момент, когда окончательный происходит ремастеринг или там сведение записи, если это пишется на многоканальную технику, вы тоже участвуете? Потому что я просто знаю, что, как правило, музыканты, которые занимаются другими жанрами в музыке, они, в общем-то, очень любят сами сесть и проконтролировать весь процесс сведения. Не только запись, но и весь процесс сведения от начала до конца. Вы же, как дирижер, должны, видимо, видеть и представлять конечный продукт прямо вот до малейших каких-то тонкостей. Как это происходит?
3: Ну, вы знаете, действительно, эта тема очень важная сегодня в записи. И практически эта область сейчас так бурно и быстро, внезапно, неожиданно для всех быстро развелась и продолжает также стремительно идти вперед, что за ней пока что не может угнаться ни техника, ни человек тем более. То есть, если еще буквально 40 лет назад, а это вообще не срок, мы слушали эти шепелявые пластинки на граммофонах, патефонах и черти на чем еще, где кроме шипа порой и услышать-то ничего нельзя было. И тем не менее исполнители гордились, что они оставили свои голоса там, или свои трактовки для потомков. И слава богу, что это осталось действительно в целом ряде случаев, ну как, например, с выдающимися музыкантами, певцами прошлого, и с дирижерами, и пианистами, там, с тем же Шаляпиным или Сафроницким, иначе мы бы вообще не Рахманиновым.
2: Кстати, им достаточно серьезно, согласитесь, повезло. То есть вот людям, которые, может быть, были там до них, буквально, может быть, лет 5 до них, у них вот этой возможности нет, так они остались только на нотах.
3: Совершенно верно, верно, конечно. А так, по крайней мере, есть возможность послушать хоть и несовершенного, но Каруза, там, или пусть несовершенную в техническом смысле запись, но все-таки интерпретацию там Тосканини или Фуртвенглера, или каких-то вот титанов прошлого. И вот, и тем не менее, уже 20 лет назад, когда появилась цифра и пошли пластинки, вся музыка практически началась переписываться заново. Но еще на пластинке тогда. Сейчас же, вот прошло еще 20 лет, вся музыка теперь помешана на компакт-дисках. Все вроде переписывается на компакт-диски, но еще не переписалась даже какая-то, я не знаю, сотая часть, наверное, как уже вот практически все уже на Западе переходит на мини-компакт-диски со своей технологией. И со своими аппаратами уже
2: новые. То есть мини-диски.
3: Мини-диски, да. Тут же уже лазерные, тут же уже видеодиски.
2: А скажите, ведь остается же какая-то мастер-лента, то есть ведь можно тиражировать ее на любом, собственно, носителе. Или все-таки...
3: Нет, не всегда. Дело в том, что меняется не только форма воспроизведения, а меняется еще и совершенствуется постоянно форма самой записи. Потому что
2: то есть то, что звучало на виниле, не будет...
3: Конечно, там многоканальная, например, сейчас компьютерная система, вот, которая сегодня имеется возможность записывать там до, я не знаю, 40 с лишним чуть-чуть ли не каналов, и все это потом сводить и выстраивать, как тебе нравится, такого же никогда в жизни даже себе представить нельзя было. Что это даже сегодня ты еще воспринимаешь.
2: Как... Ну, вот, а вы вот, как сами считаете, вот нужно ли это для классической музыки, или вот вы сторонник, скажем, все-таки такого метода более старого, когда схватывается весь объем звучания оркестра вот двумя хорошими такими микрофонами, которые пишут в линию все это для, так сказать, полного эффекта присутствия, потому что любое сведение, вот я по себе знаю, ну, немножко этим занимаюсь, это такое же искусство, я вот не совру, я вот просто отвечаю за свои слова, это такое же искусство, не меньше, чем играть музыку и сочинять ее. От того, как это сведется, зависит вообще восприятие этого настолько, что... То есть это великое искусство.
3: Безусловно.
2: Вы-то сами как? Вот вы отдадите ваше детище какому-то звукорежиссеру, как говорится, на растерзание. Может, он придет там, извините, за такой вот бодуна и так сведет, что потом вы там скажете, ну как?
3: Конечно, это не моя
2: задача. Да. Вот, как это происходит?
3: Ну, здесь даже дело не в бодуне, может быть, у нас люди достаточно ответственные и работают в нашей области, но здесь скорее бы я сказал, вот в чем основная проблема. Дело в том, что так как вообще профессия вот эта звукорежиссерская вообще и вся звукозапись, это еще настолько молодая область, что накоплены совсем небольшие знания и традиции пока что. Это все только-только начинается. Это вообще все... это искусство в основном это в следующем тысячелетии будет разворачиваться. А сейчас это только первые робкие шаги маленького ребенка. И поэтому нельзя на сегодняшний день сказать, какая система записи более перспективна, какая менее перспективная, какая более правильная, какая менее правильная.
2: Нет, ну а ваше личное
3: сейчас
2: мнение.
3: Сейчас все пробуют, понимаете? Вот много фирм в мире, они все пишут по-разному. Одна фирма предпочитает ставить много микрофонов, другая фирма предпочитает ставить мало микрофонов, третья фирма предпочитает писать вообще с одного микрофона. Из зала. Четвертое с микрофона с улицы, например, или еще откуда-нибудь, понимаете? Вот. Ну, я шучу, конечно. Но вот настолько различные подходы, понимаете?
2: Ну, а дирижер-то, он же должен как бы, то есть, сказать, что ему нужно для записи его музыки. Вот, то есть, в принципе, как это происходит?
3: Это,
2: вот
3: разные, это разные профессии. Дирижер стремится зафиксировать свое ощущение музыки, свою, так сказать, трактовку, свое видение партитуры в смысле темпа, баланса, там, звука, в общем, все то, тембра оркестра, все то, что делается на репетиции. А звукорежиссер, у него, так сказать, немножко другой аспект восприятия. Он как бы пытается встать на место слушателя и вот как он хочет услышать. Да. И вот каждый звукорежиссер мыслит по-своему. Вот один, например, считает, что слушатель, который сидит в кресле, в наушниках или просто перед колонками, должен воспринимать симфонический оркестр так же, как бы он сидел в концертном зале. То есть на первом плане скрипки, значит, скрипки должны быть на первом плане. На втором плане духовики, значит, духовики должны быть на втором плане. На третьем плане там медь, значит, медь должна быть на третьем. То есть восприятие, в принципе, должно быть таковое. И тогда звукорежиссер...
2: А вы согласны с этим?
3: Сейчас поговорим об этом позже. Вот. И звукорежиссер выстраивает свои микшера вот эти вот на пульте таким образом, что записывает это таким, вот таким макаром. Если дирижер, который потом приходит слушать, ему это не нравится, например, что может сделать дирижер, если он категорически вот возражает против такого звучания или против такого принципа воспроизведения оркестра на звучании на компакт-диске.
2: Но только пульт не переворачивает, конечно.
3: Нет, пульт не перевернешь, да, никак. Либо надо заменить звукорежиссера, потому что все работают в своей манере. Просто этот звукорежиссер работает так. Либо заменить фирму, Понимаете? А если фирма делает заказ вам на запись, как вы можете заменить фирму? Она тогда не заплатит вам деньги, а другая фирма, например, вас не устраивает по финансовым аспектам. И вы тогда в этом случае дирижер вынужден мириться и полагаться на то, что звукорежиссер сделает это качественно, хорошо, но в своей, так сказать, как бы не близкой там дирижеру манере.
2: А вот мы сейчас слушали записи, которые как бы были вами сделаны, но я имею в виду в смысле художественном, а не техническом. Вот не было ли у вас таких моментов, что как бы результат целиком отличался от ожидаемого, ну, в ту или иную сторону. То есть, ну, бывает так, что, например, приходишь прослушать готовую уже запись твою сведенную и, типа, слышишь, что это на порядок лучше, чем вообще себе представлял. Вот, бывает, что хуже. Вот как-то, как у вас с этим, ваши личные впечатления?
3: Да, так бывает, к сожалению, бывает. Очень много зависит от качества студии или концертного зала, в котором идет запись. Один и тот же оркестр в разных студиях и в разных залах с разной акустикой, с хорошей и плохой, звучит совершенно по-разному. Поэтому если хорошая студия, то богатство красок оркестра раскрывается максимально. И тембрально тогда музыканты могут играть свободно, не напрягаясь. Понимаете, флейта не надо давать больше, чем звучит инструмент. Трубе не надо форсировать, скрипачам не надо давить, понимаете? Потому что звук летит, что называется, в зал. Вот. И тогда оркестр звучит, конечно, прекрасно. И часто даже лучше, чем ты предполагаешь. И бывали случаи, вот у меня, я думаю, что не только у меня, и у других дирижеров, когда получалось и наоборот. Вот как раз запись, которую мы слушали перед новостями, это самая первая запись, которую мне довелось в своей жизни сделать. Это записывала немецкая фирма в Польше. Мы писали две симфонии Рахманинова. Мне очень хотелось вот начать свой этот путь с Рахманинова, записывающий. Вот вторая симфония, к сожалению, мне, должен сказать честно, не удалась. И качество оркестра было неудовлетворительным. И я как бы приехал уже и сделать уже ничего не мог. Вот я, просто меня уверили, что это будет очень хорошо.
2: А получилось.
3: Я поверил. Да. Приехал. Оказалось, что хоть они играли ее раньше, но это, может быть, для них это и хорошо, но для русского человека и для нашего, так сказать, для наших критериев это нехорошо. Кроме того, когда я стал записывать симфонию, я пришел слушать в первый раз. Мне не очень понравилось, как звукорежиссер, вот как это у них называется, ambience, что ли, вот этот объем звука. У него он более конкретный, микрофоны стояли ближе, и было хорошо слышно в отдельности некоторых скрипачей, и недостаточно сливалось звучание. Кстати, там еще и зал не очень подходящий был для этой цели. И вот это принципиальное для меня неудовлетворенность, она была настолько сильной, что я ему категорически сказал, что я дальше уже записывать не буду, потому что это не удовлетворительное звучание струнной группы. Изначально он сказал, почему? Я сказал, потому что слишком близко стоят микрофоны и недостаточно общего вот этого звучания массы струнных.
2: То есть так получилось, что эта запись и не увидела свет, или потом все-таки...
3: Нет, мы, так сказать, раз у нас разошлись мнения со звукорежиссером, с немцем, хотя он прекрасный парень, и у меня с ним прекрасные отношения, но вот, может быть, это установка фирмы, может быть, это его личный почерк. Тем не менее, мы стали звонить на фирму. И суть конфликта изложили президенту фирмы. И тогда, когда мы пояснили, что на каких мы стоим позициях, президент фирмы принял мой план. И Харальд, так сказать, звукоинженер, с которым я работал, он поменял несколько микрофонов, и звучание струнных изменилось.
2: То есть это как раз тот случай, когда вот дирижер еще выступил и как бы своего рода в роли саунд-продюсера, что называется.
3: Да, да, вы знаете, ну, здесь некоторые дирижеры предпочитают, вообще исполнители, певцы, пианисты предпочитают просто спеть, сыграть и уйти.
2: Ну, правильно.
3: А дальше пусть там звукорежиссер там делает свое дело. Есть наоборот, люди, которые предпочитают прийти, отслушать материал, самому выбрать фрагменты со своей точки зрения, которые по всем параметрам, не только с точки зрения звукорежиссера, но еще и с художественной точки зрения. И с дирижерской точки зрения, потому что мы видим все по-разному эти фрагменты, которые мы записываем, которые подлежат склейке. И я лично предпочитаю отслушивать материал сам и помогать человеку, который монтирует пленку, потому что многие вещи просто мне слышнее. Хотя это требует большого количества работы. Но зато я гарантирован, когда выходит диск, от каких-то неприятностей, от каких-то киксов, от каких-то промахов, от каких-то вещей, не тех нот там или еще чего-то.
2: Ну, то есть при выходе контролируется диск, целиком.
3: Да, а вы знаете, бывает подчас и так, что звукорежиссер пропускает. Угу. Даже на крупных фирмах. Вот у нас в госоркестре тоже были такие случаи. Даже крупные фирмы, такие как BMJ, звукорежиссер пропускает киксы. То есть
2: ну, просто
3: вообще непонятно, как такая крупная фирма, евроамериканская, может держать такого звукорежиссера.
2: Небрежность такая площадь.
3: Ну, конечно, это же нонсенс. Если кикс должен был быть исправлен тут же на записи, либо должен был быть дубль, это значит, что он его не услышал, либо забыл записать, а потом, когда уже оркестр уехал,
2: уже
3: он стал монтировать, и
2: да,
3: он был вынужден выпускать с киксом, понимаете?
2: Игорь Алексеевич, вот практикуется ли в симфоническом оркестре такое вообще явление или метод работы, как репетиционная запись для музыкантов? Ну, вот происходит там репетиция оркестра, можно ведь ее там как-то записать, там вот есть ли в оркестре музыканты, которые, скажем, приносят с собой просто магнитофон, ставят его в зале, записывают, слушают звучание оркестра в целом и конкретно свое звучание, и как-то дома там что-то думают. Или как бы это не практикуется? Ну, по-моему, метод-то хороший такой.
3: Это в домашних целях вы, очевидно,
2: имеете. Да, конечно,
3: виду,
2: конечно.
3: Да?
2: Конечно,
3: в коммерческих, конечно, нельзя.
2: Понятно,
3: сейчас все права уже раскуплены настолько, что шага нельзя ступить.
2: А как? А если я, например, в консерваторию пронесу, запишу там с двух микрофонов?
3: Если у вас профессионал, например, стоит там какой-нибудь такая видео, или, то есть, или какой-то профессиональный микрофон в центре зала, вам не разрешат без
2: предварительной оплаты. Насчет бытовой, вот чисто бытового применения, то есть делается, да?
3: Конечно, конечно. Музыканты часто проверяют себя, потому что ощущение в момент концерта и от музыки, и ощущение, когда слушаешь ее уже после концерта, совершенно разные. Это совершенно нормальное явление, потому что в момент концерта пульс быстрее,
2: и воспринимаешь
3: ты все, соответственно,
2: острее тоже.
3: Даже
2: техничнее, то есть в смысле следишь.
3: Да, то есть момент концерта, когда кажется медленно, то на самом деле это хорошо. А когда кажется, что хорошо, то на самом деле это окажется быстрее потом.
2: Такие происходят изменения.
3: Да, потому что пульс успокаивается, и человек уже нормально начинает воспринимать. И уровень моря понижается, и сразу видно, что... Поэтому очень полезно работать с бытовой техникой и проверять себя, свои ощущения.
2: А скажите, вот, собственно, мы слушаем записи, которые были вами сделаны. Вот существует ли такое понятие в классической музыке, как сессионные музыканты? То есть, если бы вам, например, сейчас сказали: Игорь Алексеевич, вот там давайте вот запишем какое-то произведение такое сложное, которое вам нравится, очень такое серьезное, глобальное, да? А вы для этого вот составьте списочек музыкантов, пусть со всего мира, который вот с вами запишется, вот такой вот оркестр, да, типа сборный оркестр. Существует ли такое? Ну, там, конечно, им денег заплатят, еще что-то. И если бы эта система, если она вообще реальна, то вот каких бы вы музыкантов выбрали? Вот выбрали бы вы музыкантов из вот вашего оркестра? Вот под управлением Светланова, или, может быть, все-таки как-то кого-то там заменили, или совсем бы с новыми людьми записались. Все-таки такая тяга-то, она какая-то должна быть к смене. Вот. Может быть, постоянная работа в одном коллективе с одними людьми, она как-то постепенно убивает какой-то творческий момент.
3: Понимаете, дело в том, что... Что значит постоянно? Нет ничего более постоянного, чем временное у нас, да, как известно, в жизни. Вот. Я под этим подразумеваю в данном случае естественную смену поколений и естественную смену музыкантов. Постоянно ничего нет в этой жизни. И поэтому кто-то, какие-то музыканты уходят на пенсию, какие-то молодые, например, исполнители приходят в оркестр. Состав оркестра же постоянно обновляется.
2: А, кстати, вот как попасть молодому музыканту, вот, который, скажем, закончил Гнесинку, ну вот, предположим, если он закончил Гнесинку по классу скрипки, хорошо очень играет, очень энергичный, и вот у него, скажем, мечта с детства именно работать вот в этом оркестре. Какие он должен предпринять шаги, действия, как это реально? Или нужно как-то какое-то, чтобы было протеже, как-то, как это делается?
3: Вы знаете, я за другие оркестры говорить не стану, потому что я просто не информирован об этом. Наверное, в каждом коллективе какие-то свои есть особенности. А в нашем оркестре, вот под управлением Георгия Федоровича Светланова, такая система. Только конкурс.
2: На конкурс может прийти любой человек.
3: На конкурс может прийти любой человек. Другое дело, что мы не всегда конкурс объявляем такой масштабный, глобальный, городской, потому что тогда очень много приходит исполнителей, и надо сидеть неделю, неделю слушать. И, как правило, уровень исполнителей недостаточно интересный, чтобы целую неделю тратить на конкурс. Поэтому, как правило, конкурсы, они просто... Объявляется конкурс по тем местам, где есть хорошие музыканты. Ну, там вешается объявление куда-то на радио, в студии, в концертные залы, там в фойе филармонии, там в офисах других оркестрах, если вдруг люди хотят перейти в другой коллектив.
2: А как это, кстати, расценивается? То есть получается сманивание кадров? Ну, как вот в офисе одной там фирмы повесить рекламу другой? Это жуть.
3: Ну, как вам сказать? Ну, что значит сманивать?
2: Не, ну так, прямо.
3: Понимаете, ведь можно сманивать, но не сманить. Вы можете повесить рекламу в офисе другого оркестра, а люди города будут ходить мимо.
2: Типа там...
3: ни один человек не уйдет из оркестра, например. Понимаете? И наоборот. Можно увидеть афишу в метро где-нибудь, в подземном переходе, и побежать, когда никто не знает. Тут же сманить человека, так сказать, можно только тогда, когда он хочет, чтобы его сманили. А если он не хочет, его никогда не переманишь. Поэтому здесь, я думаю, что вопросы конкурса, они... Сегодня вообще осложняются тем, что очень много стало оркестров, и как бы даже вообще система конкурсов как бы даже себя и изжила, что ли. Если не изжила, то, по крайней мере, как-то сильно очень изменилась, видоизменилась. Потому что, ну, смотрите, если, условно говоря, было 4-5 оркестров там 15-20 лет назад, а сейчас их, скажем, 15 в 3 раза больше, то... Количество-то музыкантов за это время настолько вырасти не могло, чтобы вырасти в такое количество музыкантов. Больше того, когда открылись границы, очень много музыкантов хороших уехали. Туда. Да, им это не секрет ни для кого. И поэтому сегодня в Москве сложилась в этом смысле парадоксальная ситуация. Целый ряд оркестров существует только на бумаге.
2: Ага, то есть типа как трудовую книжку кинуть.
3: Да. Да, одну из трудовых книг. То есть оркестр существует, даже государственный, может быть. Идет, есть смета, есть расценки, поступают деньги от министерства, деньги, значит, распределяются. Но людей в оркестре приблизительно на 20-30%. Остальные добираются на разовые концерты или записи. То есть буквально, ну, хорошо, если в оркестре добирается там 10% там, или 5%. Это нормально. Ну, он заболел несколько человек, там, или кто-то уехал по делам. Там. Но есть оркестры, которые половину музыкантов приглашают на концерты из других коллективов.
2: Понимаете? А, кстати, вот такая система, она, в принципе, так я понял, достаточно серьезно развита. То есть если вы, например, какие-то музыканты там серьезные вот, в вашем оркестре что-то заболеют перед ответственным концертом, то есть есть, конечно, какой-то вариант, прям весьма срочно где-то.
3: Конечно, конечно. Если заболевает музыкант, то обычно за 2-3 дня уже это известно, что он уже не может посещать репетиции. И в этом случае инспектор приглашает музыканта официально, легально, mm-hmm. на программу за определенные деньги из другого коллектива. Согласие дирекции.
2: Вот эта сыгранность, как же это все...
3: Ну, вы понимаете, одно дело пригласить солиста, который первый голос, это действительно проблема. Другое дело пригласить музыканта, например, на седьмой пульт. Одно дело пригласить человека со студенческой скамьи, который еще никогда не играл в оркестре и не знает, что это такое, который будет мешать всем вокруг в радиусе 10
2: метров. А бывало такое вообще, такие казусы? Ну, чтобы пришел какой-нибудь?
3: В нашем оркестре мы стараемся, конечно, не приглашать.
2: А вот если бы, например, к вам подошел какой-то человек, да, даже вот так, вот я вот знаю, что вы еще занимаетесь вот студенческим оркестром. Это, наверное, тяжкий труд достаточно. Это как, наверное, учить водить какого-нибудь человек автомобиль, он едет, ему все равно, и сам боишься, то есть знакомое такое чувство. Вот если бы, например, какой-то такой, ну, на уровне этого студенческого оркестра яркий достаточно персонаж подошел к вам и сказал: Игорь Алексеевич, миленький, пустите посидеть там вот на седьмом пульту, я вот прям тихо-тихо буду, я прям вот, и вот вы бы поддались? Так, ну, вот прям, ну, точно он бы хотел.
3: Вы понимаете, зависит. Вот я действительно сейчас делаю программу со студенческим оркестром Гнесинской академии, и вот в этом оркестре студенческом, там как раз вот есть такие ситуации. То есть есть музыканты, которые очень серьезно подходят к своим обязанностям, которые занимаются очень серьезно на своем инструменте и достигли очень хороших профессиональных результатов. И эти музыканты, уже молодые еще студенты академии, они уже работают в профессиональных коллективах. Есть в Большом театре, я знаю, кто-то работает в симфоническом оркестре, в Московском государственном, кто-то работает в оркестре «Молодая Россия» и так далее. То есть эти музыканты уже занимают даже сольные места в профессиональных коллективах.
2: А как вы считаете?
3: И вот такого музыканта, если такой музыкант подойдет и попросится к нам на программу, мы, конечно, с удовольствием будем иметь его в виду, потому что это как бы исключение из правила. Вот человек с таким отношением к своей профессии и с такими результатами, это как бы исключение уже для его молодого возраста. А если, это, кстати, это студент, который несколько раз пришел, к сожалению, есть и такие, на оркестр, вообще считает, что ему это не надо, и он будет Хейфицем или Коганом, или Рихтером.
2: Или Кисиным.
3: Или Кисиным, да. Вот. Они все считают, что они все солисты будут, понимаете? Все залы мира уже ждут и мечтают, когда через 2-3 года они научатся, наконец, владеют своим инструментом, и их позовут туда за большие гонорары, да, на большие длительные гастроли.
2: То есть все-таки вот пафос присущ таким начинающим?
3: Ну, да, я бы сказал, что это не пафос, скорее, а какая-то, знаете, такая юношеская...
2: Незрелость.
3: Незрелость и недальновидность, да, потому что через 2-3 года, когда эйфория, пелена с глаз спадает... И они понимают, что такое, начинают понимать, что такое жизнь и что такое реальность.
2: Получается, что много упущено.
3: Много упущено, конечно. То, что они могли бы за эти 3-4 года сделать, они не сделали. И потом приходится догонять в течение долгих лет.
2: А вот ваша работа со студенческим оркестром, ну, все-таки как бы дирижер оркестра Светланова и... со студенческим оркестром. Это, наверное, для вас все-таки какая-то тяжкая необходимость, скорее, не удовольствие. Чем это вызвано? Зачем вообще вам это нужно? Ну, вот, лучше бы там это время потратить, там, не знаю, на что-то более, там, ну, там, съездить на природу, там, я не знаю, еще что-то такое. Смысл?
3: Ну, да, конечно, вы правы. При нагрузке большой в оркестре Евгения Федоровича, плюс я работаю еще постоянно с Московским симфоническим оркестром в качестве гостя, дирижера, и по записям, и по концертам тоже. Конечно, это трудно уже. Третий оркестр, так сказать, это действительно трудно. Но он у меня просто в таком разовом как бы варианте Гнесинской академии попросила подготовить программу из сочинений Чайковского и Гершвина. со студенческим оркестром. И это разовая программа. И концерт состоится 11 апреля в зале Гнесинской академии. Там будет исполняться сочинение Гершвина, вторая рапсодия для фортепиано с оркестром и вариации «I've got rhythm». Солистка у нас будет Валентиньяна Жубинская играть Гершвина. И симфония Чайковского номер 5. И вот как бы мои педагогические обязательства, обязанности перед Академией 11 апреля уже закончатся. И останется снова время только для профессиональных коллективов.
2: А скажите, вот такое понятие, как сильная привязанность к коллективу существует у дирижера, ну, скажем, вот не может так быть, что вы сейчас вот поработаете с этим студенческим оркестром, ну, может, он и бестолковый оркестр, и что-то там, и так привяжетесь, что вот прямо после этого вам будет очень грустно расставаться с этими людьми. То есть, ну, может, там кто-то будет там сидеть, какое-то лицо, которое вот вам приятно было видеть, и вдруг раз, и все это кончилось. Вот такие моменты существуют в жизни дирижеров.
3: Ну, момент приятного, он всегда находится в противоречии с моментом полезным. И в данном случае, так сказать, то, что хотелось бы, не всегда моглось, как говорится. И просто физические возможности нет постоянно так работать. Это возможно только при очень большом напряжении, потому что иногда бывает даже не две репетиции, а три в день. Это можно выдержать только месяц-полтора, а потом это невозможно.
2: Да, это уже так не надо. Ну что, к музыке вернемся.
3: Да, послушаем финал 5-й симфонии Чайковского.

0: «Эхо Москвы».
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашему гостю, то телефон 203-19-22 готов, так сказать, сослужить вам в этом благом намерении. Единственная просьба, чтобы ваши вопросы были более такие конкретно оформлены и там особо не разводить, как говорится, какие-то далекие темы, темы далекие от нашего разговора. Игорь Алексеевич, оденьте наушники, чтобы вам было слышно, что у нас там хотят спросить. Доброй ночи. Не получилось. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я там передачи 4 назад звонила, и тогда Пацифик вел.
1: Угу.
2: Ну вот я хочу задать вопрос вашему гостю, а потом, собственно, поговорить, ну, с вами.
1: Угу. Первое я вам обещаю, а второе, может быть, несколько позже. Ну, давайте.
2: Ну, я маленький вопрос. А вот в его оркестре кто играет на арфе?
1: На арфе?
2: Да. Знамец или же апостол?
1: Машенька, уже говорили.
3: Да, эта тема сегодня уже поднималась. В оркестре Евгения Федоровича Светланова легендарная арфистка Надежда Николаевна Толстая.
1: Кстати, мне кажется, что вот чисто игра на арфе, как на инструменте, это все-таки такой прерогатива взрослых людей. Вот мне какой-то взрослый инструмент, да, вот тот какой-то он. Вот скажите, вот вы как человек, который в этом мире живете, вы знаете имя самой известной, но самой молодой арфистки вот в мире? Вот сколько ей лет? Ну такая, чтобы вот она была с мировым именем и арфистка. И самая молодая.
3: Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда этой проблемой не занимался просто.
1: Ну, значит, ее просто нет.
3: Потому что, нет, может быть, и есть. Но просто арфа — это как оркестровый инструмент. Это одна группа музыкантов. Арфа как сольный инструмент — это другая группа музыкантов. Вот, поэтому я занимаюсь оркестровой практикой, а не сольной. Поэтому...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: Игорь Алексеевич. Во-первых, большое спасибо Игорю Алексеевичу за приход к вам в Монморальсе.
1: Да.
4: Просто очень приятный вечер сегодня. Я бы хотел, может быть, немножко дурацкий вопрос Игорю Алексеевичу задать. Игорь Алексеевич, как вы воспринимаете Сашу? Потому что у меня вот сложился свой образ, я его никогда живьем не видел. Мне почему-то кажется, что он такой человек эпохи Возрождения, вы знаете, сошедший из картины «Фламан».

0: давайте.
1: Я включила не сразу, попала на эхо, на программу. Был ли разговор об учителях, Игоря Алексеевича?
0: Да, вот, кстати, эту тему мы не затронули.
1: Я лично знаю, что он был любимым учеником Кирилла Кондрашина. Это случай. Кирилл Кондрашин расстался с ним, когда он уже половину пути в консерваторию вроде бы прошел. Вот как об этом, может быть, он что-нибудь расскажет? И заодно скажет, может быть, был ли он на могиле Кирилла Петровича, и где она находится в Амстердаме. Потому что моя дочь там была, не нашла ее. Вот все вопросы с пожеланиями огромных успехов.
0: Спасибо за звонок.
2: Вы знаете, да, действительно, я учился в консерватории у Кирилла Петровича Кондрашина, нашего выдающегося дирижера, и я благодарен и, может быть, даже сказать, обязан, наверное, тем, что я вообще стал учиться дирижированию именно ему, потому что, когда я поступал в консерваторию, мне было где-то 19, по-моему, еще только среднее образование, я только-только училище закончил. И тогда не брали документы на симфоническое дирижирование со средним образованием. Брали только уже с высшим, либо не полным высшим, там 2-3-4 курса. И когда я принес документы в приемную комиссию, у меня их просто не взяли. Вот. И я тогда пошел на консультацию к Кириллу Петровичу. Вот. Я дирижировал, он со мной долго разговаривал. И после этого он пришел в деканат и сказал: сделайте, пожалуйста, исключение для этого молодого человека, возьмите у него документы. Если он сдаст экзамены, то я возьму его к себе в класс. Вот. Никакой протекции дальше он мне не составлял. Я экзамены сдавал сам, ходил просто с группами, с разными, писал диктанты. Ну, как все. Играл там сольфеджио или пел, я не помню, фортепиано, там что-то, история музыки. Вот. И когда я сдал все экзамены, и у меня появилась возможность, даже тогда в приемной комиссии сидели такие титаны, вообще киты нашей дирижерской профессии, как Борис Эммануилович Чайкин, дирижер Большого театра в то время, как Михаил Никитич Тырян, который хоть непосредственно дирижированием занимался не так много, но сил этому отдавал и организации, и вел кафедру очень долгие годы. И благодаря ему многие музыканты как раз и были приглашены при нем в консерваторию. Тогда Геннадий Николаевич Рождественский сидел, и Кирилл Петрович Кондрашин, и Лео Морисович Гинзбург. Вот такая была авторитетная комиссия. И когда я сдал экзамены, они, шутя, разрешили мне выбрать себе педагога. Я написал заявление в класс Кирилл Петрович.
0: То есть так просто, это шутка у них была?
2: Ну да, шутка нескольких гениальных людей.
0: А вот вторая и такая более печальная все-таки часть вопроса.
2: Да, вторая, да, так получилось, что уже я был на четвертом курсе, и даже Кирилл Петрович начал меня готовить уже на конкурс. Класс Кондрашина отдали Юрию Ивановичу Симону. Вот так я попал в класс Симонова. И закончил я консерваторию под его именем, потому что в то время нельзя было, к сожалению, ни писать, ни упоминать, ни употреблять фамилию уехавших музыкантов. Хотя, когда я был на конкурсе в Берлине, я этого не скрывал, и я так и говорил, что я учился и у Кондрашина, и у Симонова, за что потом пострадал в какой-то степени, когда приехал сюда с определенными органами.
0: То есть к вам приезжали?
2: Да, ко мне были претензии, меня несколько лет не выпускали за границу в тот злосчастный период.
0: А насчет вот могилы?
2: Вот, насчет могилы в Амстердаме, я, к сожалению, не был там на самой могиле. Я знаю, что это где-то недалеко от побережья, потому что мы были в Амстердаме, но там было так мало времени, и некому было помочь найти ее тоже, потому что сам не найдешь, если не знаешь, на каком кладбище. А в тот момент в Амстердаме не было людей, которые могли бы мне в этом помочь. Вот именно в эти два дня.
0: Понятно.
2: Я надеюсь, что в следующие разы, если мы будем в Амстердаме, мне все-таки удастся съездить.
0: Да, ну а и я думаю, что и здесь вы не в последний раз. Надеюсь, по крайней мере. И мы как бы и сообщим. Следующий телефонный звонок. Телефон 203-19-22 звонит.

0: как говорится. Игорь Алексеевич Головчин у нас в гостях. Ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Плохой человек. Этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
1: Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, каково с вашей точки зрения искусство составления программы концерта? Как вы делите себя между искушением ввести программу такие популярные произведения, на которые заведомо публика идет, и сложные, глубокие, трудновоспринимаемые, чтобы как бы преодолевать сопротивление слушателя? Чему вы отдаете предпочтение, монографическим программам или разностильным? И у вас, как у слушателя, где пристрастие? Романтика или современные? Или неовенская? Скажите, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам.
3: Вы знаете, когда я был студентом, вся любовь к музыке вообще началась с романтики, с русской. Вот с Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Потом, когда я стал уже студентом консерватории и, так сказать, познакомился с гораздо более серьезными пластами музыкальными, как-то все стало постепенно передвигаться в западную сторону. Ну, сначала в сторону западной же романтики. Брамс, Вагнер, Малер, Рихард Штраус там, и так далее. А в последние вот уже годы, несколько лет, я уже стал даже больше внимания уделять уже и классике. Как бы я дозрел, что ли, созрел или дозреваю.
0: А не было у вас таких идей неожиданных, или не идей, а порывов самому что-нибудь в буквальном смысле сочинить?
3: Да, ну, конечно, знаете, были. Композиторские, ну, конечно, какие-то. Конечно. А вот студенческие какие-то годы, ну, я тоже сейчас этим баловался. Ну, вы знаете, композиторская профессия, я, в общем, пришел к такому выводу, что либо надо посвятить этому всю жизнь, и, кроме того, этого все равно будет недостаточно. Композитором надо быть только тогда, когда ты не можешь им не быть просто. Вот не можешь не писать музыку. Вот тогда стоит этим заниматься. И то потом история рассудит, вообще-то стоило писать эту музыку, или не, или она будет забыта навсегда. Поэтому я, когда попробовал, я для себя сделал вывод, что это не та область, это не самая для меня лучшая область вот, применения, и я не смогу сочинить таких гениальных произведений, как мои предшественники, и что не стоит тратить время в жизни, и лучше заняться всерьез, отдаться тому делу, которое у тебя хорошо получается.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Приветствуем вас.
4: Игорь Алексеевич, у меня к вам два вопроса. Во-первых, ваше отношение к господину Спивакову, и в частности к его как бы сообщениям о том, что у него играют музыканты высочайшего уровня, потому что о своих вы что-то как-то умалчиваете. Вот, это во-первых. А второй вопрос, продаются ли в музыкальных магазинах дирижерские палочки, потому что я их там что-то никогда не видел. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, дело в том, что наш оркестр с Владимиром Спиваком связывает очень тесная дружба. Несмотря на то, что, собственно, то, чем занимается Спиваков и Светланов, это две совершенно различные области. У Володи камерный состав и своя как бы епархия репертуарная. То, что они исполняют, практически наш оркестр никогда не играет просто по составу. И то, что исполняет оркестр большой симфонический, 120 человек, никогда не может сыграть оркестр Володи Спивакова, потому что там просто ансамбль солистов, там 20-30, я не знаю, зависит, колеблется состав, зависит от... То есть мы как бы живем в разных странах, и просто находимся в дружеских отношениях. То есть Владимир Теодорович приглашает оркестр Евгения Федоровича Светланова на свой фестиваль в Кальмар уже не первый год, по-моему, раза четыре подряд, что вообще не бывало для одного коллектива. А Евгений Федорович приглашает Владимира Теодоровича дирижировать своими концертами. Вот в Большом зале консерватории уже не первый раз он дирижировал. Поэтому у нас такая дружба в хорошем смысле слова. А, в общем-то, конкуренции у нас как таковой нет. Поэтому не стоит, по-моему, здесь сравнивать эти коллективы совершенно разные по репертуару, по составу и так далее.
0: И вот насчет палочек дирижерских, действительно.
3: А насчет палочек, да, это серьезная проблема. Почему-то в нашей стране палочки дирижерские не делают вообще. Вот когда мы были студентами, тогда в консерватории в подвале был один плотник, который занимался этим как хобби. И вот он из разных сортов дерева изготовлял, мы все к нему туда вниз спускались и покупали эти палочки. Но сейчас, к сожалению, это искусство кануло, наверное, навсегда с уходом этого плотника. И я лично для себя решаю эту проблему указками. Я покупаю указки в канцелярском магазине. Вы знаете, это очень интересно. Почему? Потому что дирижерские палочки, те, которые продаются там в Японии, в Германии, они сделаны из такого, что случайно заденешь об пульт, и все, она тут же ломается. Да. А указочный материал, он очень плотный и тяжелый, и не ломается.
0: А то есть, в принципе, вот как бы эта палочка, она должна быть достаточно все-таки тяжеловесной, чтобы ощущать.
3: Ну, как нравится, да. Кто-то любит легкие, кто-то тяжелые. Вот я люблю тяжелые палки, поэтому мне это очень подходит. И не ломается. И вот она у меня уже много-много лет. Уже все палки давно переломаны, кроме одной, которая лежит как память о Кирилле Петровиче Кондрашине, который мне ее подарил после очередных гастролей. Я ей не дирижирую, она просто у меня лежит дома. А пользуюсь я вот такими хитроумными всякими способами выхожу из ситуации.
0: Ну что же, Игорь Алексеевич, я думаю, что вот на этом...
3: Вы знаете, я вспомнил, что я не очень точно ответил, не полно, вернее, ответил на предыдущий вопрос. Вот женщина звонила и спрашивала про составление программы. Я ответил на второй вопрос про Кондрашина и забыл ответить на первую половину вопроса. Вот, поэтому, чтобы быть до конца удовлетворить наших сегодняшних слушателей, я закончу свое выступление ответом на этот вопрос. Тем более, что вопрос сам по себе стоит того, чтобы о нем поговорить. Дело в том, что составление программ вообще очень сложное, довольно и ответственное дело, потому что иногда выстроенность программы таковая, что публика идет на нее сама. Вот если объявишь монографию Моцарта, то кто бы ни играл, ни пел, ни... это обязательно будет полный зал. Вот это какой-то закон. То же самое, возможно, с другими композиторами, такими известными, как там, Чайковский или кто-то еще. Вот. Что касается меня, то я в своей жизни стараюсь идти вот последние 5-6 лет, когда я работаю с Евгением Федоровичем в его оркестре, я стараюсь идти по пути наибольшего сопротивления. Почему? Потому что до этого многие годы я дирижировал разными оркестрами, чуть лучше, чуть хуже, но в принципе среднего такого уровня. И я в основном дирижировал ту музыку, которую мог с ними играть. И когда у меня появилась возможность вот последние годы брать в программы такие полотна, как «Жизнь героя» Рихарда Штрауса или «Предварительное действо», законченное Александром Павловичем Немтиным, это по наброскам Александра Николаевича Скрябина, и другие такие крупные, серьезные сочинения для огромного состава оркестра, увеличенного состава оркестра, Вагнер, в частности, Малер там, и так далее, то я стараюсь теперь идти по пути наибольшего сопротивления для себя, и потому что я долгие годы не мог брать такие трудные программы. Вот. С другой стороны, правда, когда подходит время, и надо начинать репетиции, всегда думаешь, господи, зачем я сам на свою голову взял такую трудную программу? Лучше взял симфонию Чайковскую, лучше взял симфонию Брамса, и за полторы репетиции бы ее сделал. И вот такая внутренняя борьба все время присутствует. Вот. Но зато потом, когда проходит концерт, и когда получается вот такие вот интересные программы, сложные, которые можно сделать только с высочайшего уровня коллектива, это, конечно, приносит огромное удовлетворение и в конечном итоге решает все проблемы.
0: Хотелось бы, чтобы это состояние вот оно было более таким длительным, если не сказать... постоянном вообще. Спасибо вам, Игорь Алексеевич, за то, что вы нашли время и посетили нашу программу. Как я уже говорил, надеюсь, что мы еще с вами здесь встретимся в этой студии. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас был Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. До
3: свидания. Большое спасибо за приглашение.
2: Кобелин.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас в Таллине. Ничего тут закрытого нет. Остались, конечно, под секретом только формулы, которые могут попасть в руки террористов. Но скажу вам, что теоретически за большие деньги вы можете их достать, эти формулы. Вот. А труд мой в последнее время направлен на то, чтобы каким-то образом помешать вот этим террористам применить свои навыки в мирных целях. Это что было?
0: Я не знаю, это откуда-то из вашей стороны.
1: А, это у меня. Я сегодня просто пришел в форме. Я люблю ходить в форме. То есть, я в отставке, да.
0: А скажите, а почему вот вы
1: это сапоги просто
0: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки. И
1: это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новая вот форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
0: Угу, ну
1: то
0: понятно.
1: Есть цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия, вот лычечка, видите, вот здесь.
0: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
1: Да, ну то есть вот моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
0: Откуда-то с вашей стороны.
1: А, это у меня, да.
0: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие — это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть, ну,
1: да,
0: еще
1: можно
0: называется
1: две зарубки на одной доске еще называют.
0: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводу. Или это, скажем так, перпендикулярный прилив к...
1: Принцип действия иной,
0: да.
1: Иной.
0: Да, так вот... Хотелось бы все-таки узнать, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
1: да.
0: Биозоологического оружия. А началось все это достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формула, позволяющая диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз, выслеживающих их.
1: Безусловно.
0: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y. И они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y, вот,
1: они подвергаются, да.
0: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы. Вот сколько? Ну, практически 30%.
1: Проблема этих... многогранна. Давайте мы по частям. Сначала остановимся на том, вообще, как я пришел к занятию вот, войска химической защиты.
0: О ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно, все-таки, знаете.
1: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе, я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функцией, как чистка картошки. Обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
0: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле,
1: безусловно,
0: и так далее?
1: Безусловно.
0: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
1: Совокупность факторов.
0: Плюс вес едуна и вес...
1: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу вот здесь.
0: Выфрак тут, да.
1: Да.
0: Едун.
1: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
0: Ну, еще
1: я решил
0: бы, еще
1: поступить,
0: бы,
1: остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
0: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональная прибалтийская армия, сокращенно ИПА.
1: Дело все в том, что я консультирую сейчас прибалтийские республики, да, подчас даже и Россию, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
0: Давайте... знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чисто, действительно, бросил, сварил и так далее. И никому...
1: Надо класть. Вот да. Хочу навскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть
0: никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей и работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
1: Тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается не
0: только мужчин, у мужчин от, значит, группа от 25 до 30 лет.
1: Безусловно.
0: То есть пожилых средняя масса 75 килограмм.
1: Пожилых уже не помогает. Тут надо
0: это не помогает или не распространяется?
1: Ну, то есть дело в том, что в основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
0: Поскольку, да,
1: поскольку
0: это самая активная группа.
1: Да, в диверсионные группы 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд. Потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа.
0: Да.
1: А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника, подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных и кончая противодействием противника.
0: Да.
1: Ну, с неблагоприятными погодными борется применением специальных защитных одежд, обмундирования. С тем, с противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю.
0: То есть не оборонительного. Точечного плана. То есть...
1: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
0: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки, давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. Потерять нить, это же страшно. Да, вот все-таки мы как-то начали с картошки, перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его... Ну, карты вот ваши в руках, и схемографии.
1: Я
0: вот
1: подумал,
0: вот
1: что вы мнете картошку для пюре.
0: Я смотрю, вот и вижу следующее. Вот, значит, количество поедаемой картошки. Да, значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли.
1: Это не так важно, но тем не менее.
0: И вот вы нашли оптимальную схему, при котором продукты дефекации.
1: Давайте я вам скажу в цифрах, чтобы было понятно. Мы добились, непосредственно я добился чего, что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса при моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
0: То есть, скажем, для бойца... диверсионная группа, которая идет куда-то с целью свершить...
1: Там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паёк, потому что им там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку, а она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
0: Эти мои изыски были направлены к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопрос. Давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
1: Вы опережаете события. Дело в том, что...
0: Я думаю, с этого все-таки нужно начать.
1: Это наиболее интересное и результативное на первый взгляд. И как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействиям. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как-то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
0: Ну, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
1: Дело в том, что но щетина-то она все равно растет.
0: Тоже верно.
1: Щетина это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться вблизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланик, которым птица выстилает свое гнездо. Это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог. чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления.
0: Простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
1: Да.
0: То есть, а вот это космическое слежение,
1: вот как избежать космического слежения? Мы давайте все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
0: Да.
1: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что
0: да.
1: Кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
0: А может, вражеская... может быть, сие крот? Вот, кажется.
1: Не,
0: нет, давайте сразу...
1: Не, дело в том, что я раскрою секрет.
0: Подождите, давайте сразу так. То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким образом...
1: Начнем. У нас
0: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
1: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 70, по-моему, дай бог памяти, 6-м году поступило донесение о том, что противник проводит... создает карты. Карты, так называемые кало-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, и в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
0: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
1: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором я свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню, по местности.
0: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
1: да, вот она самая... приблизительно напоминает эту карту, она по цветам раз, то есть 270 оттенков.
0: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот...
1: Верно. Дело в том, что
0: там противник... лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
1: Противник что, например... хитр. Противник очень хитр.
0: Да, да.
1: И он променяет периодически, берет периодически пробы кала у всех, будь ты здоровы, спасибо, у всех групп населения и проводит периодическую калографию вот отдельных районов, то есть специальное патрулирование, введено оно скрытое, то есть маскируется под лесников, и кто-то, если на природе, значит, берется и проверяется соответствие проб, взятых на месте, с пробами, которые обозначены на карте. Как мы решили этому противостоять? Правильно вы отметили, опередили вы мою мысль о том, что действительно мы... отбросили все идеи о том, чтобы кал диверсанта привести на тот же химический состав, что и кал местного жителя. Это очень сложно. Почему? Во-первых, это дорого.
0: Простите, а другой несколько момент хотелось бы знать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывается...
1: Ну, для этого пускается просто ракета.
0: Понятно, да.
1: То есть там никакого кала, там, если что, гептил только и меланж, это из ракеты, то есть это составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. бывает. Вот. Но скажите, это современные методы. Мы сейчас с вами говорим.
0: Нет, я хотел вот затронуть.
1: Первоначально момент, о таком, о деревенском методе воздействия диверсантов.
0: Да, да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то продуктов.
1: Потому что это наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
0: Ну скажите, а ведь я прошу опять же прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но однако вы как военные должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
1: Ну подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я кандидатскую диссертацию эту написал.
0: Да, извините.
1: Мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта, то есть свести калы местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню, это дорого, потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения, потом состав кала формируется веками. Вот. И это очень сложно было, и мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека, поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять кал зайчишки.
0: Листва,
1: дуванчик и листва. Да. Кал, прошу прощения, зайчишки, это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, я, значит, моя заслуга состоит в том, что...
0: Это же не зона, так сказать, действия шерифа, это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
1: Ну, начальник военной полиции был с фамилией шериф в 70-м году, назначили его, и до 83-го года служил.
0: Причем,
1: в комитете, в объединенном комитете начальников штабов.
0: Причем звали его
1: Серж. Штатов. Да.
0: Нет, Серж.
1: Так вот, что я хотел сказать.
0: Хобот был.
1: Ну ладно. Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок. Она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионные группы в тулу врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лос, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Помимо этого, еще туда входили такие свойственные американской
0: будьте
1: фауне
0: здоровы.
1: Животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американской животные, значит, американские животные, такие как вот опоссум, входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность сейчас состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
0: Безусловно, безусловно.
1: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
0: А другой?
1: А не тут, не на территории нашей страны,
0: нет,
1: а в местных условиях.
0: Другой.
1: И
0: да.
1: Одно время
0: да.
1: Даже была такая смешная, был смешной случай.
0: Разведка
1: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал. Кал животных, то есть кал лоса, кал медведа грызли, кал пумы. Вот. И, то есть, будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать.
1: И мы ввели в заблуждение разведки. То есть они не понимали, зачем им. Они думали о том, что мы, значит, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, которое они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракет осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы были хитрые.
0: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из писем говорится, дескать, а как же быть вот не скалом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный налет на траве.
1: Мочесборник.
0: Да, то есть все с мочесборником.
1: Да, мочесборник, потому что...
0: А почему вы, кстати, не решите проблему дефекации калосборника? Да. Потому что, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал.
1: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
0: Харалду Казимировичу наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полку. Это, конечно, видимо, была претерплена травма полковником. Но
1: вас
0: я...
1: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
0: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... А, ну, это уж нелицензированная продажа была.
1: Давайте все-таки остановимся, окончательно. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать, спасибо.
1: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Так да. Вот, применяя, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что, применяя вот этот вот общевойсковой сухой паек в момент своего выброса на территорию врага, и применяя, вот группа из 15 человек, каждый свое, вот, добиваемся мы чего? Что
0: нет, у каждого простите, почему бы не носить с собой вот продукты дефекации, как говорится, по большому и по маленькому?
1: Нет, дело в том, что моча, она разлагается на природные, встречающиеся в природе химические вещества.
0: Мочевина и вода называются, аммиак.
1: Да, вода.
0: И мочевина.
1: Да, то есть эти три вида потом разбрасываются. И невозможно определить... принадлежность. Потом моча, вы сами понимаете,
0: нет, она... можно ведь до конца задания просто носить это с собой, как балласт.
1: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
0: Да.
1: То есть они ее собирают в мочесборнике, и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
0: Мочина... А потом выливают это.
1: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается
0: мочевина. Вы, кстати,
1: мочевина,
0: вот я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, я думаю, в прямом эфире
1: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
0: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
1: Нет, подождите, еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
0: Ну, я чувствую пока, что так вот
1: без перемен. Так вот, с калом сложнее.
0: С калом
1: намного сложнее.
0: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
1: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут, так сказать, быть ханжами.
0: Простите.
1: Запах не уберешь. Так вот, вот эти наши биодобавки позволяют, принимая их одновременно с пищей, утром, то есть, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе по желанию. Хотите овечьи шарики, хотите заячью стружку.
0: А хочешь лепешку коровки?
1: Запросто.
0: А скажите,
1: только не коровки, а американского буйвола.
0: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчицу добавок свалили.
1: Министр обороны приехал.
0: Приехал. Он так же быстро уехал.
1: А дело в том, что... Ему дали попробовать. Ему на вкус... Просто дело в том, что пересыпали в солонку эту биодобавку.
0: Он накидал кругом лепешек, во-первых. Да. А потом...
1: И поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов. И по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
0: Понятно, клапан.
1: Да, то есть прободзение язвы.
0: Ну, это официальная версия.
1: Что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
0: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что это... попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей, шедшая рядом, естественно...
1: Вы нет,
0: вас никто не обвиняет, вы не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
1: не
0: как?
1: Не только латвийской, еще эстонской.
0: Да, то есть и также имеет, ну, в смысле, имеет в своем подчинении.
1: Ордена,
0: да.
1: Ордена имею.
0: Нет, вы имеете ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пиппесу. Называется оно «Линзу-Казу-Мелодия». На барабане играет Андреас Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынкой, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы в Альпы один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
0: Да.
1: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что... Хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки. Там должна была это в капсуле отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
0: Кульбит называется.
1: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там... Разведку. Нет, все,
0: зачистку,
1: поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти им на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, и никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
0: Да,
1: необходимо в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили. Ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании. Вот, но, правда, научную степень с меня не сняли. То есть.
0: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Гривкой Закуловой. Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам, еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Гривкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки. А сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, вышлежила, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция дефекации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина. И, в общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту вот так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих
1: местному обычаю,
0: местоположению этому животному. Да,
1: вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. Реально это дело обстояло как? Вот это... Женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
0: Да.
1: Ее успех, успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
0: Да.
1: Вот. И ее такое мягкое лицо вызывало сказать, доверие.
0: Помните, помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как вышли мужчину, и когда ее уже вот, вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную албанскую речку и плавала вот со всем именем, со своим, да. И пела, пела веселые песни, как, почти как в фильме «А зори здесь тихие». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду и все. То есть это...
1: Ну, она, кстати, и в кодах главного разведного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
0: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. И все из-за того...
1: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
0: Если полосатый, то зебра, как рыба об лед, бах, и молчит. Совершенно.
1: Безусловно. Нет. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно, да. Она полезла-то она не в гору. Мы ее к горе-то мы подготовили, потому что альпийский горный козел... был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот, а ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе, она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
0: да,
1: на Украине. И у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией, то есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
0: Да, это, к сожалению,
1: этим,
0: подвело ее.
1: Да, ничего сыгрался. Не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики Архара, альпийского Архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том,
0: да,
1: что может,
0: да,
1: Архар,
0: да,
1: выйти, а он же достаточно большой,
0: что
1: поезд
0: дескать,
1: может...
0: А раз Архар здесь, надо ставить, да, сейчас ограждение,
1: да,
0: как,
1: стали
0: на,
1: искать,
0: как на автобане у нас.
1: Отлавливать.
0: Да. Ага,
1: отловили
0: Архар грифку.
1: Да.
0: И закатали живьем в цемент. Ну что же...
1: Поэтому тут уж извините.
0: Нет, ничего, что извиняться.
1: Конечно, можно сказать, что мы не
0: проработали. А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
1: Да.
0: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсы.
1: Химия здесь ни при чем.
0: А вот тогда хотелось бы немножко узнать, к примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
1: И я засылаю.
0: Ну, я понял, ну, неважно, Ленин засылает.
1: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот. Uh-huh, uh-huh. А сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
0: Прав, да-да-да.
1: То есть вот сейчас как раз вот применение разведно-диверсионной группы, это одно из наиболее радикальных и результативных методов добычи информации. Вот.
0: Ну вот все-таки давайте представим себе, что мы, например, засылаем диверсионную группу в Горный Алтай.
1: Ну, маскируем... там же наша территория.
0: Ну, предположим, СНГ. Да. Предположим, что все-таки туда. Ну, мало ли, восстал.
1: Давайте лучше предположим, как мы засылаем диверсионную группу, ну, допустим, в Египет.
0: Хорошо, очень хороший пример. И вам нужно замаскировать там девственную пустыню.
1: Безусловно.
0: Естественно, если в пустыне кочующие на верблюдах богданы вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
1: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот. Кал бледно-зеленого оттенка.
0: Да, совершенно
1: что
0: верно.
1: Что твой телефон?
0: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете, потрогать, он же металлический.
1: Нет, он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
0: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны, и вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно где? Бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.
1: Ну, сейчас, а куда же вы деваете щетину?
0: А вот тут мешочек. Если мне нужно где-то побриться, я в мешочек, она автосыпается. Потом, видите, вот эта молния. Вот, потом молния, она отстегивается вот так. Сейчас вот остался.
1: Я еще не видел.
0: Но это новое изобретение, вот такое.
1: Говорите только, что это российское.
0: Нет, ни в коем случае.
1: Я могу вас обвинить в патриотизме.
0: Или в вульгарности, да. Так нет, вот что касается, значит, хорошо, пустыни, значит, вы даете им биологические добавки, которые должны привести их кал к виду каловерблюда.
1: Не обязательно.
0: Ну, а давайте вот так вот, как будто каловерблюд, тем не менее. Какие должны быть физическая, какова должна быть подготовка данной группы, чтобы они целиком...
1: Стоя должны осуществлять дефекацию стоя.
0: А вот я видел, у вас написано, что сидя друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
1: Нет,
0: а припадешь, и будет росплеск,
1: тут
0: удар.
1: Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
0: Да.
1: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
0: Нет. Нет, она находится параллельно. У человека перпендикулярно. Ну что вы? Что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
1: наверное, прошу прощения, я просто ошибся с русским переводом. Да-да, правильно. Параллельно.
0: Да.
1: Вот. Так добиться параллельности... будьте здоровы. Традиционными способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись тоже не отвечает безопасности, поскольку ни в коем видно случае пролетающих самолетов. И в нужный момент можно не увидеть самолет и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги. Угу. Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
0: Да.
1: Чтобы,
0: это во-первых. Сказать... Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас. Знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс, подверблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку. То есть несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего объема. Все-таки.
1: Безусловно, потому что невозможно.
0: Это значит прицельность. Это почти что это так называемый фекальный дартс, ФД сокращенно.
1: Можно заняться последующим
0: вы правы,
1: сметанием. Сметанием в кучу.
0: Тогда, понимаете, будет...
1: Саперской лопаточкой.
0: Ну, будет поскорбь саперской лопаты, демаскеризация.
1: В конце концов, моя задача как биолога разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
0: Выживет. Вот вы знаете, вам пришла записка, мне кажется, достаточно и такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям, он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
1: Тут, понимаете, не имеет отношения. Правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
0: Да.
1: Сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, о мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того,

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы — генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры, достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного, якобы запрещенного, Женевской конвенции 1948 года, сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций, таких различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас я все посидел.
2: Ой-ой-ой. Найдите же ее.
0: Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Убежала?
0: Нет, сейчас. Ого, нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает, Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: Ну, дело в том, что...
0: Ничего, что я Тула, так это перевел
2: действительно,
0: тему?
2: Действительно, да? В Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как да. Есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь, да, уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А мне сибирскую ничего... язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно. То.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас. Нет, вы не трогайте.
0: Нет, чертеж.
2: Нет, это я вам не дам, потому
0: чертеж,
2: что...
0: Чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что в этой склянке сибирская язва. Давайте я вот сюда...
0: Чертежи.
2: Это, вот чертежи можно.
0: Дайте
2: чертежи
0: мне.
2: Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Uh-huh.
2: Нет, uh-huh. Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот нет, у нас обсервация это... сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там карантинизация
2: последующая. Это касается личного состава, который непосредственно
0: взаимодействует. Только мы же заботимся только о нем, мы же о других нет. Личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения то есть... в том, что они сразу вводят карантизацию, а

0: Ну, то есть для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация. Дезинформация, что, чтобы карантизации не было. Поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал. А зачем он-то накачивал? Поэтому, исходя из этого...
1: Ну что же, вы хотите сказать, что...
0: Да.
1: Ну, нет, я бы так не ставил вопрос. Я бы вопрос так не ставил.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
1: Почему вы встали на стул?
0: Ну, хочу прочесть стихотворение.
1: Ну так зачтите.
0: Долой оружие различное, биологическое к тому же. Деревья вырубать не будем. Я как орел с вершины вам вещаю. На солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
1: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите. Давайте так, вот предположим.
1: Ну, вы со стула-то слез, сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
1: Именно, да. То есть смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар вы клана несете. Да, понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежат.
1: Не тут-то было.
0: Так.
1: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем? Чтобы...
1: Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, туляремия, холера.
0: Вот туляремия нужно не отдельно остановить.
1: Но это не самое страшное.
0: Но поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
1: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки, в одной как раз сибирская язва. Это последний штамм, и против него еще нет вакцины. Угу. Я предупреждаю вас, поэтому...
0: Но я ее
1: стекло,
0: не трогаю,
1: видите, какое толстое?
0: Вижу, да.
1: Это
0: из пистолета можно пробить?
1: Можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
1: Ну, вы знаете,
0: можно
1: сдайте
0: попробовать.
1: Оружие.
0: А, он духовой.
1: В следующем часе сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
1: А все равно можно пробить.
0: Мы с... Можно?
1: Нет.
0: А, ну, а я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
1: Нет, ну сейчас. Смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это.
1: У меня
0: это,
1: все прививки
0: ой.
1: Есть.
0: Ощущение, что вы наркоман со стажем просто. Слушайте, ну, а скажите, ведь вы же биолог.
1: Дело
0: вы
1: в том,
0: же
1: что
0: биолог,
1: мне приходится
0: вы же...
1: общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни, да? Есть понятие
1: привить... болезнь.
0: Да, есть. Также привить росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево.
1: Есть.
0: Это является
1: нет.
0: ли биологическим?
1: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
1: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально... Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло
0: нет,
1: у него.
0: Не обязательно по
1: это
0: семечку.
1: Это нереально.
0: А
1: гораздо
0: можно
1: проще
0: добавить,
1: высыпать вот эту сибирскую язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
1: Вот такое, это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
1: Да не Карл я.
0: Харалд.
1: Тобольск.
0: Тобольск.
1: В Тобольске класс. Там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из...
0: Будьте здоровы. Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
1: Потому нет, что у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
1: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри такие, что, дескать, я тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались. Ну, потому что постоянный чих, и вот как
1: уж
0: это...
1: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Так
1: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену.
1: Например,
0: там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
1: это
0: чтобы
1: зоологическое
0: они...
1: уже оружие.
0: А вот мы же и говорим о смычке, мы говорим о смычке.
1: Вот,
0: о смычке.
1: Послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться
0: должны.
1: На целях. На
0: да,
1: целях.
0: Да.
1: То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. понимаете? Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая, понимаете?
0: Да, конечно.
1: Поэтому
0: конечно,
1: делается все скрытно.
0: Ну что же я по-вашему тупой совсем? Я все понимаю.
1: Наиболее радикальный способ — это заражение грызунов. Предварительное. Вот,
0: яиц, кстати, день. Домашних птиц.
1: Да, да. Нет, птицы, но дело в том, что стандарт российский...
0: Продовольственные, да, промышленные птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с алиминулезом мы обычно...
1: Вот, вы понимаете, да. И в связи с этим встает вопрос, а не заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам?
0: А мы же проверяли. Вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками. Присылать или нет? Я сказал, вы окорока вывалите на нас, и по вагону пригоняйте. Знаете, правильно, я, кстати, отреагировал, по-моему.
1: Правильно. Дело в том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно тут может быть, понимаете? Черт его знает, куда сейчас там они смотрят все.
1: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что тут, понимаешь? Я даже до того же мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
1: Нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. Да и на нас, на себе, естественно, не будут.
1: Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете, менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще возможна такая ситуация, приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, без опасности, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете? Mm-hmm. Связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и
0: даже
1: в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы принимаем.
1: Да.
0: Вот, понимаете? Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
1: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альбертков.
1: Не, возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Нельзя поподробнее, потому что...
1: Заболевание рожа?
0: Да.
1: Ну, можно, почему? Но это, понимаете... Оно
0: является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природное?
1: Нет, биологическая
0: как служба... Как чахотка, свинка морская, качка.
1: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То есть,
0: да, конечно.
1: Неправильно, вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего страшного, ничего.
1: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
1: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их вот избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем. Мы
0: нельзя,
1: берем,
0: конечно.
1: Мы берем
0: глядя природу, на вас, ваше, можно сказать, что не придумаете.
1: Карл
0: Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
1: Нет, это дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? В частности, для попугаев. Вакциней Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, А вы вроде как тут надели чулок, вроде как уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам под лицо, в принципе. Ну, я имею под лица, я имею под лицо, что смотрит к лицу, под резину.
1: За под лицо можно еще
0: его сделать. Да-да-да, затолкать туда
1: и столом, все. Да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то стала.
0: Нет,
1: на заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось, финансовая проблема, поскольку в российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: Пользуетесь ли вы микроскопом?
1: Безусловно.
0: Это вот. Вовка Ангелина
1: спросил. У меня даже телескопические очки, если вы увидите. Они с двумя линзами.
0: Я думал, это у вас такие, знаете... Я думал, что это у вас такие...
1: Гораздо больше, чем вы есть.
0: Такие детские вот штучки, как детишки носят. Муравьишки. Глаза муравьишки. Мы их выпустили ГАЭМы эти в продажу для детских праздников. Ведь очки наладили.
1: Дайте я все-таки вернусь к тому.
0: Да возьмите, конечно, возьмите.
1: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, то есть, не волнуйтесь.
1: Мы, допустим, добились вот пример такой того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется, звездочка 4, вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. Если вам нужно, у нас есть радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо, для птиц, будьте здоровы.
1: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Никакой вообще помет. Будьте здоровы.
1: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль, вот эти вот нашу добавку.
0: Дриль вот, тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких...
1: Я точно не помню. Может, я в двух-трех буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
1: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди
0: как
1: китайцев.
0: Как понять это явление?
1: Объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди, а у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, на эти 4%.
0: Не действует.
1: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Нет, показано, чтобы как-то план это был. Ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
1: Не свиная рожа. Просто есть такое заболевание рожа. Рожа так называется. Еще другое название. Слизняк у нее, потому что воспаляется слизистая оболочка, в основном, как часто. Это инфекционное происхождение, то есть стрептококк, и, в общем, достаточно легко лечится, и нет смысла ее применять в боевом.
0: Скажите, Харалд Казимирович, вот среди многих наших сограждан сейчас бытует мнение, распространяемое, в общем-то, какими-то явно паникующими элементами, что тополиный пух в изобилии, летающий здесь, это не есть продукт деятельности гигантской тополиной самки, а что это, в общем-то, тоже биологическое оружие, рассчитанные на людей аллегриков. Насколько это правильно?
1: Да, можно с этой точки зрения посмотреть.
0: Извините.
1: Ничего, будьте здоровы. Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
0: В Тарту, да, там в Тарту, да, я наблюдал.
1: Да.
0: Товарищ генерал, возможно ли...
1: Господин.
0: Да, извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузоры радиоприемников? Кстати,
1: нет.
0: Ну почему, если этот приемник стоял на постели?
1: Если перед этим кто-то,
0: да,
1: смахнулся, то, да, то, конечно.
0: Вполне, вполне. Там же даже гнездятся мы...
1: Были случаи, когда через выключатель
0: мы разбирали вот сотовые телефоны и вообще телефоны, которые были в длительном пользовании, и брали анализ.
1: Это очень опасно. Это очень опасно.
0: Безусловно.
1: Очень опасно звонить из телефонов автомат.
0: А скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модное это явление стало повсеместно. Это привоз, растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывать сюда какие-то бактерии, вот несвойственные. То есть я, например, покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу, то есть, ну, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю...
1: Там может быть все, что вы хотите, потому что американцы вообще не чистоплотные люди.
0: Да, да.
1: Особенно та часть их, которая называется цветные.
0: Да, да.
1: А, как правило, они и продают эти автомобили.
0: Безусловно.
1: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
0: Ну, а ты вот каким образом...
1: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
0: Да-да-да.
1: В качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там
0: нет, хорошо, вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer, пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожней с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон, вроде бы тоже никаких нет. Но на всякий случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую морозильную камеру.
1: Да.
0: Правильно сделал? А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой. Там немножко, правда, произошел полог пластмассовых частей. То есть, ну, в обычной красильной камере, где красят только без краски. То есть, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
1: совершенно с вами черт согласен,
0: знает, там, я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, а я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресня еще. Не, я этого совершенно не хочу, я этого.
1: Потому что многие бактерии, которые. Будьте здоровы, многие бактерии, которые в обычном состоянии без вреда. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес.
0: Давайте.
1: Взгляните вот в этот микроскоп, посмотрите.
0: Так,
1: я вот сейчас просто пальцем
0: попробую. А он это самое, нужен на свет или он электрический?
1: Там
0: электронный, да?
1: Зеркальце внизу.
0: Все, вижу.
1: Так вот, посмотрите, вот эти...
0: Дорога какая-то.
1: Видите, розовенькие вот эти палочки?
0: Если это палочки...
1: Туберкулез.
0: То есть это не палочки, это, простите, видите, целый наконечник. Это,
1: что у вас в студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб и на предметное стекло. Вот посмотрите.
0: А доза-то это как нормальная? Если, например, я сейчас это съем, то что будет?
1: Сопротивляемость, ничего не
0: будет. А иммунитет вы имеете?
1: Да.
0: Вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме
1: безусловно, безусловно.
0: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже.
1: Что это такое?
0: Микроскоп я вам новый куплю, да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. А что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов-14. Очень такое эффективное оружие применял в 43-м году против шведов.
1: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал вот 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерного оружия, они, как ни странно, тоже входят вот в мою сферу, бывшую в мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
0: Ну, да.
1: Стронций. Ну и противогаз.
0: И стронций.
1: Нет, стронций — это как раз вот то...
0: А, ну это просто я так сказал, чтобы тоже как-то быть... А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы, могут ли послужить биологическим оружием, безобидным?
1: Тут вы пришли, попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении, контейнер Б-16, БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его, и на определенной высоте раскрывается контейнер, и, значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
0: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
1: Не, насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть. А
0: перепад температуры, скажем, для комаров?
1: Термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это вам думаете, что? Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду. Если уже положена температура, там она и есть.
0: Ну и как дальше происходит этот процесс?
1: Сброс на высоте 200.
0: Так нет, а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
1: Жрать-то они хотят.
0: А, понятно. Вот. А вот скажите, а вот, скажем, такое биологическое оружие, как человек лизало.
1: Это единичный случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
0: Ага, понял.
1: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения. Так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого соответствует вот применение таких насекомых, как таракан, прусак.
0: Да,
1: черный применяется реже.
0: Да.
1: Черный реже, потому что он более заметен.
0: Вот,
1: а прусачата, они в таком подростковом возрасте выбрасываются.
0: А когда особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, правда ли, что отвар лосиных...
1: Пипис.
0: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пип называли, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, обеззараживает...
1: Растительное только обеззараживает. Да, животное не обеззараживает.
0: Ни в коем случае.
1: За исключением того, что если вы...
0: Но ноздри обеззараживают.
1: Нет.
0: Если сделать отвар, и то потом можно каким-то образом даже стронций за щеку положить.
1: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
0: Но это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому нет, все почему? Машинисты. Мы хотим сказать и заявить, что если за одну щеку стронция, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе с стронцией, заворачивается вместе с... завертывается в эту, значит, ноздрю.
1: Ноздря рознь.
0: Да. Тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
1: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронции вы этот видите.
0: Да, безусловно. Я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там
1: то
0: вообще
1: есть,
0: там...
1: То есть она... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
0: Да.
1: То есть,
0: что перед пьянкой съесть ложку сахара с мукой. Да.
1: Если вы еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл... жевать ноздрю, если существует вероятность нападения или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
0: Да.
1: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
0: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то прям уж
1: высокопоставленного. НР, да. Да.
0: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находится ваше секретное исследование способности Чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Билани.
1: Это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на нашего, вашего президента, и все вам будет ясно, что вот заживет и правит страной. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
0: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
1: И как показывает опыт, не только, и на мужчин.
0: А на животных?
1: Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
0: Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
1: Нет, Ради — это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18
0: лет. Все понятно,
1: лет.
0: Понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают СМБ без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Знаете, я отвечу, с фамилией, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что касается...
1: СМБ — это статья редкая, она сейчас практически ее нет. В войсках она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была СМБ.
0: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Лаевский?
0: Да, безусловно.
2: Здравствуйте. Это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал на тренировке.
0: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот я просто без вашего ведома попытался повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот. Понятно. И под да. Это...
2: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
0: Хорошо, я буду. Я буду.
2: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
0: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
2: По поводу... Нет, вы меня перепутали, это Прохор. Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, национальной особенности, они как бы...
1: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадия не, собственно, никак у них...
1: Не, ну, я могу вам сказать что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. Но «Жигулях», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
0: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынью. Эффективно ли это, сержант Кулитов?
1: Это во время учили путают, это сержант. Это, ну что же, это сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
0: И холмом накрыться обычно.
1: Да, потому что
0: или,
1: при химической атаке
0: чем больше
1: накрываться
0: тем
1: ничем не надо.
0: Бух,
1: наоборот,
0: бух,
1: бегать
0: напих.
1: И, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
0: А, то есть это если для горных районов.
1: Ну и для равнинных тоже.
0: Кстати,
1: вот я
0: тут
1: знаю,
0: я хочу сказать, что сплав должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы будете ногами вперед...
1: Ну это, по желанию.
0: Нет, может быть зажим быть ноги в камень. А если
1: головой
0: вперед
1: тоже опасно.
0: Нет.
1: Можно удариться о сваи и про
0: можно,
1: мостов, потому
0: можно.
1: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
0: Но скорость не такая большая.
1: Ну, вы знаете...
0: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого катаклизма. Они все попадают...
1: А представьте себе, что если, допустим, общем, 10 да. миллионов москвичей разом
0: будут сплавляться. Ну, да. нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду. А в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать. Нет, кто последний, тот живой. Да.
1: Атаки,
0: нет, нет, атаки. Нет, это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка боком можно, кстати, тоже. Если боком, тогда тоже ничего не защемит, только нужно руку того руку, которая растет с того боку, которым сплав происходит, закинуть вот так сюда. Ну, как я вот сейчас сделал, видите, мне вот такая тренировка нужна. Да, вы думали, так просто, тренировка.
1: Я уже, я вам скажу так, что самый радикальный сплав, это сплав титана с марганцем. Это наиболее термостойкий.
0: Сейчас я, кстати, измерю, тут у нас радиационный фон.
1: Ну что, вы хотите сказать, что превышает?
0: Да...
1: Ну, да я нет, не знаю, нет, нет, это что-то у вас зашкаливает прибор. Вы, видимо, его... Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы. Вы мыли сегодня голову?
0: А то не видно, простуженный, да.
1: Вы не мыли сегодня голову?
0: Простуженный.
1: Ну, вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, вы знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременная женщина? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такой так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе. Вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем? То есть,
0: ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную,
1: да,
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это, нет, но это
0: о своем,
1: простите. Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: И срамота обычно колбасит.
1: Нет, но вы это имеете в виду, ну, перед зеркалом.
0: Психологический аспект.
1: Когда
0: нет, перед зеркалом это косметическая срамота. А психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова. Готово, что испугана, и этот испуг переходит в срам, дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готова, ах,
1: да.
0: Я негодница, и даже были случаи самоистязания беременными, то есть они бичевали друг друга, сами себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод, это в редких случаях, в основном
0: на
1: она на саму себя, да,
0: ну, поэтому...
1: так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются.
0: Безусловно.
1: Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности,
0: ну,
1: проблем,
0: кстати,
1: с газами.
0: От поносов тоже избавляется.
1: От поносов избавляется, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть вот захотите в 15 часов, примите 7 таблеток. Захотите в 16, 8 и так далее. То есть, ну, по часам, как вам удобнее. Потому что беременной важно соблюдать режим дня.
0: А скажите, Харольд Казимирович, вот данные ваши добавки, или будем их так называть присыпки, да, для желудочка?
1: Более того, я вам даже скажу, да, что нами разработана добавка, которая может в момент родов в той или иной степени изменить цвет младенца. Потому что, как правило, младенец рождается синеньким, таким сморщенным, красным. И
0: что курица,
1: когда твоя, маме да. показывают вот то, что она родила, у нее
0: срам,
1: страх, мощнейший страх, и после этого может наступить депрессия. Особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
0: Угу. А вот скажите, пожилым людям...
1: Не показать людям, ей
0: вообще тоже пожилым людям, каким, нет, можно не показать, кстати. Мы сейчас ввели новую методику и показываем только по
1: достижению. Такой бледненький.
0: Ну, естественно, серый, как металлик вот. Такой там.
1: Да.
0: Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяца три. Вот, то есть, а грудная, то есть от молочной железы матери, ну, как он родился, три месяца прошло, показываем, а до того специальный отвод, то есть к ней приходит, одевает, как вот массажер для груди, такую, значит, штучку на вымя, да, протягивает шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок, а, в общем, также питается, кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников там посторонних бывает,
1: да,
0: что-то,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: кого-то молока нет, да.
1: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит, и не может коровье молоко заменить материнское. Угу. Потому что в этом случае может просто ребенок в последующем в умственном развитии отстать.
0: Да, вообще, да. То есть. А вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
1: Это
0: у вас же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи, это всех резвило.
1: А вы
0: потом
1: знаете,
0: чем это
1: вызвано?
0: Нет, так дело в том, что это... На детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
1: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
0: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот эту, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха.
1: Я, например, не смотрю, как какает моя жена.
0: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
1: Пусть вы обвините меня, я не знаю... В
0: брезгливости, видимо.
1: Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
0: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
1: Что она вообще не дефицирует?
0: Безусловно.
1: Не, ну такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
0: Угу.
1: То есть, пока вы как эти, вы живете, говоря простым языком.
0: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Чего же нам плакать, что ли, теперь?
1: Да, можете назвать его в честь меня.
0: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию
1: можете. И самое главное, если следите, а если это девочка, ваша задача... Объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
0: Скажите, Урмус, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
1: А это прямо вот Павел?
0: Просто без подписи.
1: Не, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня одно время.
0: Да,
1: и
0: я знаю.
1: Дело в том, что я ему не додал так называемый инструмент. Ну, в каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
0: А проверили все на биобезопасность? На
1: что?
0: Ну, в общем, неважно. Действительно, давайте послушаем телефонный
1: звонок. Это его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
0: Хорошие машины делают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторых военной техники.
1: Помет, почему используется
0: птица гуана?
1: Нет такой птицы. Почему? То есть птичий помет называется гуана?
0: Нет, птица гуана живет в пещерах.
1: Гуанако есть птица.
0: Нет, птица гуана.
1: Не,
0: да, не, да ну что, ну не, такое, да нет. Не,
1: ну, вообще используется в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно точно
1: гуана. Зольность масел снижается, да, это нет, очень важно в ракетной,
0: нет, используется для мазанки,
1: ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья, и, в общем-то, иногда от солнца, чтобы... Нет, нет, нет, нет, это, говоришь, в другой, в средней полосе, в пещере, гуалагу ее открыл.
1: Не, ну я могу вам сказать, что птичий помет он используется.
0: Ну, используется еще так. Кстати, вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица — это же тоже самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать.
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой.
1: Тут,
0: кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь, ведь там
1: не моя
0: что...
1: сфера это. Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, то вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носителей. Будьте здоровы. Они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: Извините,
1: разница.
0: Вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, но у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле, кто?
1: Зоовойска.
0: А,
1: животных и насекомых. То есть мы их используем как носители, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, а есть, например, ракета Земля-воздух. А есть, а есть ракета, ракета-ракета, которая сбивает ракету Земля.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета. Земля, ну это. Нет, ну, имеется ракета-ракета, которая бьет в распирды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: ее
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать. Но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы
1: Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так
1: есть,
0: вот
1: конечно,
0: они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете,
0: как
1: грызуны?
0: Вы думаете, да.
1: А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят, это доказано уже.
1: Да.
0: Нет. Да.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам, не хворай. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если
1: вот.
0: Хорошо, хорошо, давайте
1: как
0: так, мы берем.
1: Как может человек
0: нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем,
1: посредством...
0: Ну, вот так-то
1: посредством... его не берите. Вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше. Да, возьмите его себе. Пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то ритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Просто...
0: И запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву ну, сеет, которая питается хомяк. Где есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Понимаете, мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, Тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать, Фисюков Алексей, сразу видно, что вы не доктор, вот как и я, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице, какое-то медицинское образование есть, клумбу косил. Спрашивает, ну представляете, Халк Казимирович, Александр, не боитесь ли возразить простудой вашего собеседника?
1: Говорит, что не гриб, это же простуда. Ну, меня же тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня тут.
0: Просто, ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих биопопулятов, просто говоря, от дряни, вы делали практически прививки.
1: Да, так, потому что я с ними работал, понимаете, мне
0: а
1: это
0: какой
1: просто...
0: Какой же тогда мощи должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, то это, есть, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я проезжал девчонки, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: А, то есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места,
1: нет, ну,
0: если
1: не
0: нет
1: прям,
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка,
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно, вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской,
0: да.
1: советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохор, она, видите, опять переживает новую вот несчастную любовь.
1: Я...
0: Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу, ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот, видите, чтобы ее отвлечь. То есть у нее сейчас несчастная любовь новая. То есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа, и говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон, там то ошиблись, она даже туда приезжала. Вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща.
1: Понимаете,
0: в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть пусть она чешется, но, по крайней
1: не,
0: мере...
1: Нет, но дело в том, что эротические сцены в кино и в жизни очень действуют на вот таких вот женщин. И неконтролируемое чтение соответствующей литературы тоже не дает.
0: Она читать у нас не умеет. Кстати, как бороться с тараканами в казарме? Вопрос такой.
1: Ну, понимаете, тут вопрос этот неуместен. Почему?
0: Неуместно,
1: потому что обитатель казармы не должен бороться с тем, что там есть. Это все входит, так сказать, описано...
0: Это все воинское имущество,
1: да.
0: Безусловно.
1: Это все равно, что как бороться с двухъярусными кроватями.
0: Мы, кстати, проводили исследования.
1: Уволитесь из вооруженных сил, и все.
0: Боритесь. Да, мы проводили исследования. В одной воинской части были эти самые насекомые, тараканы, а в другой не было. И как это ни странно, вот воины... Происходили, в общем, соревнования по стрельбе, по обычной, из автомата Калашникова. И представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое.
1: Да,
0: за ним
1: очень
0: глаз,
1: тяжело,
0: да,
1: за ним следить, безусловно.
0: То есть,
1: и на это
0: глаз,
1: тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как,
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это
1: сложно.
0: Имущество. Это имущество, да. Но это то же самое, как хлеб.
1: Во-первых, неизвестно,
0: масло,
1: в каких
0: там,
1: войсках.
0: Каска то же самое.
1: Может быть,
0: что
1: в тех самых войсках, поскольку действительно я могу...
0: А вот артиллеристу вредно, говорят. Поскольку им нужно точно, потому что если
1: сейчас,
0: он дергается, ему это по своим
1: прицелы. Мощнейшие инфракрасные лазерные прицелы.
0: Он современный, обновленный просто. Ну, уже современный. Современный один у нас сейчас есть вот сзади вас. Видите, стоит. Не знаем, кому продать уже 2 года.
1: А почем?
0: Ну, это так, это вне эфира, конфиденциальная информация.
1: Хорошо,
0: ну,
1: вы мне скажите. Так нет, что же я все-таки насчет... Действительно, первые... Эксперименты мы проводим на сослуживцах, то есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: На коллег по вооруженным силам, ну, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
0: Он и в Африке подводник.
1: Да.
0: То есть, понимаете, да. мы сажали вот это, опытных агентов, проверяли, которые работают на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот, да. И типа учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
1: Вот это вот особенность подводника.
0: Очень важно.
1: Вот это особенность подводника о том, да. что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне сексаулов и
0: барханов.
1: Она нами использовалась в какой?
0: В самых разных.
1: И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза, самые разные.
0: Нашего киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет. Единственное, он чем не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот, в казаре варит мясо.
1: Я просто немного некорректный пример привел. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
0: Вот интересный, на мой взгляд.
1: Забрось его хоть на Северный полюс.
0: Да. Я здесь стригу восковые клумбы.
1: Да, хоть на
0: Южный. Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия? И поподробнее. По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
0: Никто не знает.
1: Ногти можно остричь, я знаю.
0: Кстати, вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей разных видов и
1: До 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем указательного пальца...
0: Но этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
1: Ногти не проверяются.
0: Вероятность того, что у него под ногтями...
1: Я добился того, что когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
0: И проверка микроскопа.
1: Нет, просто выковыриваются без проверки.
0: А, пальцы в спирту держат?
1: Да.
0: Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную меру нужно применять и всюду?

0: Вениамин. Георгий тот другой. Да, да, Вениамин, да. Тот,
1: который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
0: Перекипячивать все, перекипячивать даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое. Да. Хорошо. А скажите, а может быть наоборот имеет смысл вообще замораживать? Потому что или некоторые формы от орудия, они все-таки...
1: Например, сибирская язва. Сибирская
0: заморозки
1: язва.
0: Подвергается, да?
1: Да, она выживает.
0: Туда-сюда она
1: выживает.
0: Нет, ну посмотрите на нее, где она выживает, что вы мне прям... Посмотрите, мутная вся и это самое, вот я поболтал.
1: Ну я же вас не собирался обманывать. Это же острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать. Да. Ну, а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. Мы положили
1: ее... что, воздух, что ли, туда попал?
0: Ну, а почему воздух попал? Мы положили ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну, как, я же тоже не уверен над вами, что это, по-вашему, морозильная камера?
1: Нет, ну я вам
0: могу... креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела? И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: А, ну тогда
1: ладно. То есть я бы, конечно... рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: В соседней
1: Потому
0: комнате.
1: Что вообще, я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем, трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение есть... запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да,
0: понимаете? А полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный
1: так
0: контакт
1: я
0: с оленями.
1: Я почему
0: хват
1: вам говорил
0: зарога,
1: о том, что
0: вот
1: минус
0: это.
1: 18 градусов не менее месяца? А
0: да,
1: как,
0: да, да,
1: вот,
0: да, так я и пытался,
1: считаете?
0: А тут у нас 20, знаешь, там скинули.
1: Месяц?
0: Ну, куда? Нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: 36,
0: а минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: Ну, а, то есть вот так. Ага, хорошо, а минус 100? А если, ее прям кинуть в жидкий азот, что
1: сразу
0: будет?
1: Сразу.
0: И все?
1: Да.
0: И все?
1: Да.
0: Давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну, вот он все открылся. Да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну, вы только туда лицо-то свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну, кладем.
1: Кладите.
0: Ну вот, опять видите? Брызги сейчас шарик.
1: Не, ну подождите, ну. Вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что? Болезнь это известна с древнейших времен.
0: Ну, знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить. Ну, хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну, нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями,
0: ага.
1: Годами.
0: Угу.
1: 20-30 и более лет. Еще в древности... Те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: А, да, я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот. Но поскольку никто не знал, что это сибирская болезнь...
1: Можно собирать.
0: Нет,
1: грибы
0: просто
1: это...
0: по, нет, поверье, вот... поверье же народные
1: вот
0: были как, именно связаны с тем, что, вот,
1: же,
0: дескать, там не ходили, чтобы...
1: Не,
0: ну имеется там, откуда же все эти сказки пошли, там по Кощея Бессмертного, там, ну...
1: Грибная диета,
0: то есть, чтобы дети вот туда не...
1: язве.
0: Вот, не, по грибная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим оврагом? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, значит, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем?
1: Ну,
0: тем, что они чувствовали, по запаху, может быть, определяли.
1: Нет,
0: да
1: нет,
0: ладно, запах
1: том,
0: у них был...
1: Просто вот, периодически да, дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли. Есть, но они-то думали, что нет, дохли от работы. Почему нет. Революцию сделали? Барин замуч.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как было-то?
0: Да.

0: Ну, как было?
1: Статистически...
0: Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, у нас-то по-другому.
1: Ну,
0: было.
1: Я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот потом у нас в деревне 200 человек, допустим, средний, да? И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да, то я помню, вот Великий Эстонский мор.
1: Естественно...
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, староста. У нас же система старост в деревнях.
0: Да.
1: Озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да? В другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или
1: по просто грибы. Ходят,
0: и по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну, вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали... Вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке. Вот, и уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. А если береза растет на загрязненных грунтовых водах?
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье, там и всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, я имею в виду.
0: Нет,
1: грунтовые.
0: Но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла, то есть где плотина была. Ну, туда вот
1: нет, видите, грунтовые воды, их сразу синим уже помечено. Не видно.
0: Ну, почему вот это, а это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Волга же показывает.
0: Ну, да, ну,
1: вы так, увидели а вот самую это, жирную черту
0: а пройма, на карте. Пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот,
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймы это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины у вас тут повесил при входе. Вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харолда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харолдович. И Отто Харолдович Пипис играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня, то есть...
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке.
3: Ну, и
2: все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну, уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харальд Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан. Вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я вас просто буду называть. Нет, старина, это... старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефонный...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот вы говорили о тульях, на фуражках, что они похожи на американских.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас турки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить Чебурашку, по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм, пошлость какая.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то.
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия такого нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: на фуражка
3: это,
2: нет.
3: Нет,
2: на пряжка это блюдо. Это блюдо пивных.
3: А Туля, знаете, Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой.
3: Индонезийского.
2: Да, ну,
3: там это... вообще. И ничего, ведь видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает,
3: да,
2: ведь, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллин, Ранномыса, Кейлайо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее. Будьте добры.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харальд Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или как
3: есть
2: мы называем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться.
2: Почему?
3: Согласна. Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения. А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии.
2: Ну, даже, скажем, прямо и не обслуживали. Вылета... Я помню, нам как говорили, протереть, дескать,
3: да,
2: давали спирт для протирки стекол.
3: Это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь?
3: Ничего.
2: А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили, а я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт не нормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Нет.
2: Да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня,
2: вас
3: я из дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну,
2: как...
3: для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи. Я еще раз относительно Тульи. Я не сказал фашистская фуражка. А Тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может быть фашистской фуражки.
2: Не может быть. Мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка. Или фашистские санки. Или там фашистский грудничок. Понимаете? Фуражка, в общем-то, ну, она может быть какая? Экзотическая
3: вообще,
2: фуражка.
3: Вообще,
2: ну... Или, скажем, по климату делиться. Например, зимняя фуражка.
3: Ну, ушанка.
2: Большая фуражка, маленькая фуражка, средняя фуражка.
3: Да, а термин фашистская или не фашистская, ну, сами понимаете, ведь не может быть фуражки, допустим, там, татарская фуражка. Не может такого быть, да?
2: Вот. Может быть, почему татарская? Безусловно, татарская фуражка. Это, даже мало того, я могу сказать, что это казнь. То есть татарская фуражка.
3: Ну вы сейчас имеете в виду это? Не, ну я...
2: Ну, такое даже определение есть, татарская фуражка, так казнили.
3: Ну, нет, это в древние, да, когда было татаро-монгольская
2: лига. В древние татари,
3: да.
2: И татарии,
3: но
2: в древние годы.
3: Ну, и подразумевалось под этим не то, что имел в виду наш радиослушатель. Подразумевалось под этим совсем другое.
2: Кстати, вот ко мне, у меня спрашивают, Александр, почему вы так громко говорите? Да!
3: Ну, почему же громко?
2: Просто я на пике эмоций,
3: во-первых. Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
2: И все, и делать на моем, да, потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харлд Казимирович Пипис.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Харлд Казимирович, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы это все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну никак. Харлд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
3: Ну, вы не
2: человеку.
3: Знаете,
2: овечки
3: какие звуки издает овечка.
2: Как у него они записаны во всех картотеках.
3: Ну, каких? У нас в Эстонии очень сильная развита мясомолочная промышленность.
2: Слушайте, у вас овечки...
3: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извините.
2: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
3: Четырех,
2: вас...
3: вы хотите сказать,
2: трех,
3: да?
2: Трех.
3: Да.
2: Поэтому,
3: да,
2: конечно, звук,
3: да,
2: ближе.
3: То наоборот, есть, да, чем больше клапанов в пищеварительном тракте,
2: чем больше
3: животных,
2: правда,
3: тем меньше
2: больше,
3: звук,
2: чем вот
3: давление ниже.
2: Больше.
3: Нет, нет.
2: Да.
3: Радиослушатель наш имел в виду, что в установке абсолютной тишины возникают вот эти вот ощущения у него. Как правило, мы вообще... Это не моя специфика, потому что я занимаюсь химическими методами.
2: Да.
3: Он имел в виду именно, так сказать, защиту от такой предварительной маскировки. Ну, что я вам могу сказать? Прорабатывался этот вопрос, я просто так не углублялся в теорию, потому что этим занимались другие. Но я могу вам сказать, что подбирались места для дефекации наиболее шумные. То есть дефекация,
2: да,
3: совмещалась с порывами ветра. Дефекация совмещалась с прохождением железнодорожного эшелона. А также будьте здоровы со взлетом пролетающего самолета. Потому что, как правило, диверсионные группы...
2: То есть вы хотите сказать, что в момент, когда пролетал самолет, то тут он садился. В момент взлета. А если не было ничего, ему приспичат?
3: Ну, подготовленные люди.
2: А хорошо, а нельзя ли было вот каким-то образом, чтобы его товарищи встали вокруг него и в момент, пока он дефицировал, исполняли бы какой-нибудь, например, крик местного животного?
3: Ну, типа, мы, понимаете, тут еще, может быть, я точно не знаю, этим занималось вот физиологическое отдел наших.
2: Ну, это же очень важно.
3: Да, ну, я просто думаю, что, возможно, было как-то перестроена система работы пищеварительного тракта.
2: Да,
3: обычного человека кал формируется в толстой кишке.
2: Нет.
3: Ну почему
2: это
3: же?
2: Это зависит от возраста, от образа жизни.
3: Ну, в основном.
2: Жизни.
3: В основном.
2: Вы
3: химиотерапии того, что кал формировался уже на выходе из пищевода.
2: Это, кстати, очень важно.
3: Те газы, которые скапливаются, они выводились через ротовое. То есть своего рода такая отрыжка была.
2: Да. Поэтому именно немцы так любят свои пивные. Ну что же, а сейчас мы послушаем ваших питомцев. Детский танцевальный ансамбль латышского радио и телевидения.

0: Вы знаете, Харалд Казимирович, вот Вера прислала вам огромное количество самых разнообразных вопросов. Я предлагаю отвечать на них по порядку. Во-первых, Галя благодарит вас за прекрасную песню. Действительно, ваше гортанное финское пение, оно прям-таки массирует, я бы сказал.
1: Ну, мы эстонцы.
0: Да. Есть ли различия в иммунитете у людей разных рас, в том числе и сопротивляемость к радиации? У каких рас иммунитет выше? К чему именно? Это первый вопрос.
1: Ну, давайте по порядку я отвечу. Значит, если что-то... Будьте здоровы. Повторите. Спасибо. Первую часть.
0: Я испугал вас, я вижу. Выходите оттуда. Сюда. Есть ли различия в иммунитете у людей? У людей разных рас, в том числе...
1: Есть. Угу. Дело в том, что иммунитет как таковой, это в переводе с импортного языка латинского, это значит, что сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Естественно, что иммунитет зависит как от этнической, так и от той или иной местности, на которой проживает индивидуум. Так, например, если поместить коренного жителя Африки, бура или бушмена, допустим, без предварительной подготовки в крупный город, подобный столице России, вот в Москве в частности, то у него здесь быстро возникнет различного рода аллергии, поскольку защитный механизм его не приспособлен к данным условиям обитания. Также, если поместить москвича на территорию африканского государства Сенегал, вот, то там, конечно, мы будем наблюдать массовые покусы его мух ЦЦ. Ведь она сейчас не так актуальна, муха ЦЦ, как кажется, да? На самом деле, муха ЦЦ, она очень активна, и участились случаи залетания этой мухи через Средиземное море на южное побережье Италии. И недалек тот день, когда муха достигнет берегов Черного моря. Это доказанный факт, поскольку, в отличие от человека, иммунитет мухи очень стойкий. Что же касается непосредственно этнического, да, иммунитет иммунитету рознь. Чем севернее народ, тем менее он восприимчив к простудным. В свою очередь, африканцы, они совершенно не реагируют на запах канализации, что в свое время вызвало,
0: извините,
1: так называемые теории расового превосходства. Почему? Потому что вот тот образ жизни, который ведут африканцы, он, на взгляд европейца, кажется, ну, по меньшей мере, необычным.
0: Да.
1: Вот. Так же, как и для черного жителя планеты, кажется, не всегда нормальным то, что делает европеец.
0: Не без оснований.
1: Не без оснований, да. Поэтому, конечно, этническое развлечение иммунитета присутствует. И с этим ничего невозможно сделать.
0: Да, нет, можно только смешать всех и заставить жить вот где-то вы под единым колпаком.
1: Кстати, этим и объясняется то, что мулаты более жизнестойки.
0: Да, да.
1: Ну вот, допустим, у нас одно время были чистые браки между эстонками и представителями среднеазиатских республик.
0: Киргизами и узбеками.
1: Таджиками, да.
0: Да.
1: Хорошие результаты мы имели.
0: Не сомневаюсь в этом.
1: Ну, а вторая часть вопроса?
0: Тут мне вот Ирина говорит: Саша, хватит трепаться, жду тебя в гости. Я приеду сейчас обязательно. Далее. Да, вот продолжение вопроса от Веры. Значит, у каких рас иммунитет выше? Ну, тут вы ответили достаточно хорошо.
1: А влияет... у каких выше? У европейских.
0: Да, у финнов пониже, конечно, у вас.
1: Мы эстонцы.
0: Влияет ли на организм магнитной аномалии? Каким образом? Какая форма земных магнитных линий является более или менее понятной?
1: Нет, не влияет. Это вот у вас, я заметил, и у нас тоже вот уже стали...
0: Да, у них тоже, и тоже у них это сплошное. Дескать, вот сейчас делают на этом буря. Деньги. Давай, там, дескать, нарубаемся,
1: магнитная буря,
0: дескать.
1: Там, да,
0: там тоже он не предсказал, не понимаешь, а на бурю да. обратил внимание.
1: Да, чтобы, на это да, все да. правильно, вы заметили. Это да. отвлечение внимания.
0: Да, да. Вот я тоже так, да.
1: Да.
0: Какие местности в России и в Европе тут не имеется в виду? Ваша Финляндия больше или
1: мы
0: меньше?
1: Эстонцы.
0: Больше или меньше благоприятны что? Для...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Для здоровья. Вера. Вера.
1: Какие наиболее благоприятны и неблагоприятны?
0: В России территории? И в Европе, да.
1: В России?
0: И в Европе, да.
1: Ну, не, нет, ну это поселок городского типа в Китайской Народной Республике. Нет, я не это.
0: А, я понял.
1: Нет, не то, вы не о том я. Ну, в России наиболее благоприятно это средняя полоса ближе к Приуральским горам.
0: Да. Карта кота.
1: Граница широколиственных таежных лесов.
0: Я сниму этот маячок проблесковый, а то мне не видно вас.
1: Почему там наиболее благоприятно? Да потому что там...
0: Ничего-ничего, продолжайте. Это я сейчас Прохора вытру, да.
1: Средние температуры там достаточно умерены.
0: Не говорите.
1: Зима не такая холодная. Лето достаточно теплое. Можно купаться. Ловить рыбу. Вот, ну и там не так уж много было военных войсковых частей, заводов, производящих оборонную продукцию. И не так уж там и загрязнено, исключая, конечно, Челябинскую область и Свердловскую.
0: Да, и Вологду.
1: Ну, Вологда там, за исключением ракетных шахт, там, в общем, обстановка нормальная. Ну, было пару аварий там, да, но это уже прошло 10-15 лет, то есть там уже гептил, он уже не так активен.
0: Скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, вот я знаю, что вы, именно ваш отдел, по разработке новых естественных, так называемых, да. видов биологического оружия, разработал, скажем так, грибы-подделки,
1: да.
0: поедая которые... Да. Вот да. не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как вы намеревались это все использовать? И,
1: ну, вообще,
0: а подвергаемся ли мы сейчас опасность? Потому что уже они пошли вокруг, мы кругом ходим, срезаем, и вдруг семена просочились. Хотя я вроде бы слышал, что у них этот цикл жизненный сокращается. То есть одно поколение бы-бы, а потом уже все. Или нет?
1: Ну, тут, понимаете, тут нет, так тут точно понятно, нельзя тут... сказать.
0: А, вот вы про что. Я думал, что вы про тут. Потому что можно и как там тоже это.
1: Нет, ну, дело в том, что мы использовали особенность грибов накапливать радионуклиды.
0: Да, да. И, кстати, поэтому обкладывали больных ими.
1: Но только тех, которые нуждались в облучении.
0: Да.
1: Раковых больных. Будьте здоровы.
0: Есть,
1: а предполагалось использовать их просто в вареном или жареном виде, предполагаемым вероятным противником. Ну, а уже после того, как они переходили на грибную диету, то есть планировалась рекламная кампания, дескать, ешьте грибы.
0: Да.
1: Они все начинали есть, а грибы радиоактивные. Ну и сами понимаете.
0: Чему это все привело, да?
1: Да, да.
0: Вот вопрос.
1: Вот видели тут недавние футбольные мероприятия?
0: Нет.
1: Вот посмотрите, как они играют в футбол.
0: Вот вопрос, несколько неожиданный, но тем не менее. Чем можно смыть зеленку?
1: Зеленку?
0: Да, ну такая жижка для...
1: А она сама сходит, ее не надо сводить.
0: Ну, правильно. А правда ли, что вы дефицируете сметану и портируете ее в Россию?
1: Ну, нет, у нас в Эстонии нет дефицита сметаны. У нас сметана нормально. Мы даже сюда вам возим ее, как правильно заметил радиослушатель. Действительно, да, эстонская сметана очень хорошая. Дефицита у нас нет со сметаной. Это все пропаганда.
0: Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Я хотел земляку сейчас.
0: Говорите.
2: Правда ли, что военные люди играют часто в солдатиков, свободные от военных? Заметьте время на досуге. Спасибо.
0: Спасибо. Действительно, вы знаете, очень много ходит про военных мужественных людей. Например, известно, что князь Багратион практически до самой своей смерти играл и катался вот у себя в спальне на деревянной лошадке и махал деревянной сабелькой. То есть такое вот как бы детство, понимаете, беззащитное.
1: Не, ну города, тут общем, он немного не прав, друзья, мой земляк. Он, по-моему, фин. А мы эстонцы.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Мне бы хотелось узнать, вот вы фекалии маскируете умело, а вот как дело с запахом обстоит?
1: Угу. Это не по нашей части. То есть, ну, как мы их маскируем, как по запаху? Фекалия, понимаете, она должна пахнуть. Если она не пахнет, это уже не фекалия.
0: Фекалия уже. То есть, например, ведь я помню, у вас был замечательный случай с этим...
1: Фекалию, то мы и запах делаем.
0: Как его там звали-то? Вот помните, вот этот вот ваш разведчик, которому вы как раз беззапашную добавку... Да?
1: Ягужинский?
0: Ягужинский, да. Вот Ягужинский, Остап Ягужинский, он на чем попался? Ему дали задание пролезть в одну республику и там взорвать поезд с правительственной почтой.
1: Простите, а как вы представляете себе пролезть?
0: Ну, пройти.
1: Что?
0: Тайными тропами.
1: О. Это где же вы такую тропу увидели, уважаемый? Соединенные Штаты.
0: Козья тропа.
1: А, вы имеете в виду со стороны Мексики?
0: Нет.
1: Ну что, чуть-чуть со южнее. Стороны Канады?
0: Совершенно верно.
1: Ну так бы сразу.
0: Там козьи тропы, что морщины.
1: Так бы сразу и говорили.
0: Вот, но вы его снабдили как раз вот нормальным... нормальными присадками, но в результате вот эти кучки ничем вообще не пахли, что насторожило вляпывавшихся туда пастухов.
1: Действительно, это вот к вопросу нашего пожилого радиослушателя. Вы попали в точку.
0: Да.
1: Действительно, поначалу были случаи прокола, не соблюдали мы с запахом.
0: А что необходимо, кстати?
1: Да, потому что, как я уже отметил, что кал, не обладающий соответствующим специфическим, не побоюсь этого слова, запахом, не представляет из себя боевой ценности. То есть боевая ценность...
0: Безусловно, не то, чтобы...
1: Исходя из того, что я сказал...
0: Все равно, что масхалат оранжевого цвета.
1: Можно вывести тезис о том, что кал без запаха... Поблажка врагу.
0: Да, да, совершенно, совершенно. А вот скажите, пожалуйста, ведь раньше на заре, так сказать, создания вашей лаборатории...
1: Раньше на заре создания нашей лаборатории...
0: Вы своим воинам заставляли в комплекте с этими таблетками носить еще всякие травки. Ну, то есть, к примеру, если он должен отфекалить, как курица, то туда он должен был в дальнейшем вокнуть эти травинки.
1: Зерна.
0: Зерна, всякие плева.
1: Ну, мы отделяли их. Зерна от плевел. Это одна из тех функций, на которые мы, можно сказать, набили рук.
0: Ну, да.
1: Вообще это не основная. Не основная. Функция наша была.
0: Понимаете, вы как-то стесняетесь, все что-то недосказываете. А с женщинами? Нет, как у вас вот с женщинами?
1: С какими?
0: Ну, с агентшами. Или вот после грифки
1: у
0: вас не было больше?
1: Нет, в лаборатории хорошие.
0: Угу. А стекла режут?
1: Ну, эстонское стекло – это очень такое хорошее стекло. Мы стеклодувы потомственные все.
0: Угу. Ну, давайте
1: послушаем. Даже ваза вот у вас.
0: Ну, это, правда, не ваза, это сталактит. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте, уважаемый.
4: Я бы хотел спросить, а как насчет радиоактивности в Уральских гор?
1: Мощнейшая радиоактивность.
0: Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Спасибо.
1: Но... А что у вас именно интересно?
0: А уже все.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, радиоактивные горы. Причем они радиоактивны не из-за того, что там уран в двух точках только добывается. А радиоактивность их заключается в том, что там сосредоточены заводы, промышленные реакторы по производству обогащенного урана и плутония.
0: И руды.
1: Да, и совсем не случайно выбран Урал, поскольку то этническое богатство, которое окружает Уральские горы, позволяет попутно с производством оружейного плутония и урана выяснять, на какую же этническую группу или национальность загрязнение окружающей среды синтетическим ураном оружейным оказывать то или иное влияние. И было выяснено нами, военными, что на Мордву меньше всего воздействует радиация.
0: Ну, это у вас, говорит, патриотизм, плутония. Финский патриотизм.
1: Мы эстонцы.
0: А, да.
1: Поэтому я считаю неуместным. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: Обвинять меня в патриотизме.
0: А вот можно ли использовать Марс и Сникерс как бактериологическое оружие? Там же тоже плево, там же это растет, не поймешь где.
1: А что такое Сникерс? Марс — это такая есть планета, я знаю.
0: А это вот конфетная область. То есть огромное количество сладостей, выпечка, если это что же, выпечку мы же посылаем туда?
1: Нет, можно, то да. Есть, можно отравить и колодцы. Басмачи еще в 30-е годы отравляли их.
0: То есть можно это вообще что угодно. Главное зависит, то есть цель оправдывает для нас средства. Да,
1: случаи отравления наушников и микрофонов.
0: А скажите, вот как вы считаете, биологическое оружие — это оружие все-таки будущего или уже прошлого?
1: Это варварское оружие. На самом деле это варварское оружие. Надо четко это себе представлять. Почему? Потому что оно использует своей разрушающим действием то, чего человечество боялось веками и тысячелетиями. Это используется в этом оружии страх перед природой. Такой животный страх, присущий человеку еще с древних времен. И, конечно, если с философских, общечеловеческих, гуманных позиций рассматривать это оружие, то оно, конечно, является просто мерзким.
0: Да.
1: Но.
0: Нет.
1: Боевые условия, необходимость вынуждает нас применять его в тех или иных. Хотя официально, на сегодняшний день, официально, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Насколько я знаю, Российская Федерация отрицает существование и разработку новых форм.
0: Да, да,
1: хотя не далее, чем в 110 километрах от Москвы, на полную мощность работает завод
0: по
1: производству промышленного боевого.
0: Сейчас под сокращение немножко они попали вроде.
1: Ну да, дело в том, что раньше они тот материал животный, на котором они испытывали свою продукцию, они забивали и делали из него мясные консервы.
0: Это у меня из-за герани.
1: Вот, и продавали на сторону.
0: Это на тему аптечки супрастина, потому что мне говорят, что у меня аллергия, дескать.
1: Ну, супрастин — это уже прошлый век.
0: Нет, конечно, это то же самое, что пирамидон. Вот я помню, всех мы лечили пирамидоном от всех болезней, а потом выяснилось, что от пирамидона...
1: Это амидоперин еще называют.
0: Амидоперин по-другому совершенно никуда. Ну как, нет, конечно, хороший, но никуда. А давайте послушаем телефонный звонок, если вы не против, да?
1: С удовольствием. Будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот Александр и вот господин Питерсов, да?
0: А, в общем, ну какая разница, говорите.
5: Ну, хорошо. Вы знаете, очень важный вопрос, на самом деле. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно.
0: Сейчас, секунду, товарищ, одну секунду, сейчас.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо.
5: Вы, наверное, чихаете, у вас там пух залетает.
0: Да, и влетает, и вылетает. Но целые матрасы вылетают, и что уж там.
5: Понятно. Вот вы знаете, я прихожу с работы очень поздно. Вообще, последний день сажал морковку. Моркову сажал у себя на даче. А жена, значит, соответственно... Ну, ночью пристает жена, соответственно. Вот вопрос, в принципе, в чем? Вопрос в том, что вот вибратор, вот как вы считаете, это необходимая вещь в семейной жизни? Вот вы, наверное, человек, Александр, опытный, в общем-то. И, наверное, я думаю, что-то вы мне посоветуете. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я могу сказать, что вот один вибратор совершенно бессмысленный. То есть нужен целый набор с НАСА.
1: Не, я еще хочу добавить, что что значит один вибратор? Конечно, ну, если равно, у вас нет палец. Женщины, то вибратор это ни к чему. Первый надо иметь, конечно, женщину.
0: Да.
1: А потом вы можете моделировать. Это подобно игре с солдатики.
0: Или в пирамидку. Ну, вот финансовые были пирамидки.
1: Да, да, да. Вот.
0: Но, в принципе, меньше пяти никак.
1: Нет
0: смысла, то же самое, что А в целом, кстати, к тому же, раз вы морковку растите, вам вообще, по-моему, проблем не должно быть с этим.
1: Да.
0: Здравствуйте,
1: кстати,
0: вы
1: в прямом эфире. Кстати, я даже об этом как-то и не...
0: Говорите, пожалуйста.
6: Алло?
0: Да, здравствуйте, вас только очень плохо слышно, можете...
6: А сейчас хорошо слышно?
0: Ну, так себе, ну, в общем-то...
6: Скажите, пожалуйста.
0: Скажем, конечно.
6: Большое спасибо вам за передачу.
0: Да ну что вы, какие, вот, забудьте, ерунда.
6: И вопрос такой.
0: Да.
6: Господин генерал, в годы советской власти была ли у вас вера в преимущество советских окорочков относительно американских? Спасибо.
0: Имеется в виду, тут, видимо, окорочка все-таки женские, я так понимаю.
1: Ну, я бы вообще не стал сводить это к каким-то определенным. Вообще у меня было чувство патриотизма, основанное на превосходстве нашего оружия над американским. Ну, не во всех, конечно, сферах, но, например... Общевойсковая саперная лопатка наша крепче, чем американская.
0: Да.
1: А поскольку она состоит на вооружении,
0: ну, где она является оружием. Она состоит сейчас вообще где не попадя, потому что металл-то у нас тоже дешевле, хоть он и прочнее. То ли дело, например, вот делают непальские ножи. Из какого мягкого это самое?
1: Да
0: а,
1: еще, да еще.
0: А, скажем, вот возьмите китайские глушители для да иностранных. Еще... Да они вот, прям вот так вылетают. Напрямую. Ну, вообще не...
1: Будьте здоровы.
0: Да, еще так вот,
1: Пигельман и Анвильд писали в свое время о том, что наша лопатка это
0: лучшая лопатка.
1: Да.
0: Урмас, когда вы вернетесь к работе в спорткомитете? Спрашивает вас Эрика Фалумея. А также просит она же спеть вас дембельскую песню. Дайте эстонскую дембельскую песню. Давайте, генерал, эстонскую дембельскую песню.
1: Как я демобилизнулся,

0: беру большую.
1: Дальше спасибо, спасибо. Ну, этого вполне достаточно. А теперь я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Ребят, значит, вот, вы знаете, тут вопрос вот такого вот рода. Может ли лаборатория вообще занималась вот этими вопросами, когда,
1: допустим, может ли агент
2: по объему воспроизвести кал слона?
1: Безусловно. Да что
2: да,
1: вы.
2: А агент же кал слоники, потому что ведь в ЦРУ там же не дураки сидят.
1: А мы же вот говорили вам выше, что
3: ну, Индия у нас
1: просто складчину это делается.
3: Страна.
1: Складчину делается, и все.
3: Это в качестве, знаете, вот после работы на энтузиазме основывалось все.
1: Так вот, спасибо.
2: Да, все, спасибо.
1: Вот интересный вопрос к нам пришел. Используют ли чукчи бактериологическое оружие, поскольку там ничего нет, кроме снега? Но там еще олени и чукчары.
3: Не, ну,
1: да, чукчи, почему? Есть, есть, да. Ну,
3: нет,
1: как
3: мы из эстонцы.
1: Давайте так ведь. А, да, извините.
3: А чукчи, они... У них есть писец.
1: Вот, вот, вот.
3: У них есть олен.
1: Да.
3: У них есть волк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
3: Ну, так вот, что хотел я сказать. Конечно, волка они отпугивают химическими средствами. Не биологическими, а химическими. И я могу вам сказать, что с успехом они это делают. Используется при этом моржовий жир.
1: Да.
3: Да, потому что...
1: И ус еще.
3: Нет, ус это у кита.
1: А, извините.
3: Да, а мы эстонцы. А давайте сейчас вернемся к такой интересной сфере, как химическое оружие.
1: Да, хотелось бы.
3: Поскольку я являюсь...
1: Вот удобрения являются ли оружием?
3: Да, если их применить...
1: Ну ведь удобрения для чего делают? С одной стороны, дабы удобрить, с другой стороны, убить насекомых.
3: А нет, убийство насекомых... Нет, удобрения
1: нет,
3: и инсектициды,
1: нет, если они...
3: и пестициды. Это разные вещи. Вот как раз
1: пестициды... Нуклеиды еще.
3: Нуклеиды это относится к радиации.
1: Безусловно, и пестициды.
3: Пестициды это средство для борьбы с насекомыми и вредителями растений. Инсектициды с насекомыми, пестициды с...
1: А рододендромы?
3: Ну, мы эстонцы.
1: А.
3: Вот. И все это используется для того, чтобы поднять урожайность.
1: Поскольку ну, никто же не говорит, чтобы пояснить, какой идиот будет работать, чтобы снизить.
3: А вот так и получается. То
1: что?
3: Есть опыляются поля инсектицидами, заражаются люди, которые на них работают, потребляя вот эту вот продукцию этих полей. И в конечном итоге вот мы видим на улицах людей с оранжевыми ушами.
1: Да.
3: А помните тот случай
1: в Индии? А все от того, что они много моркови едят.
3: Да, да.
1: Ну, вот так.
3: Да, а ведь дефолианты, они же выделяют токсины.
1: Вы же эстонцы.
3: Но это не подлежит никакому сомнению.
1: Угу.
3: Но я-то сейчас говорю о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том, что любое химическое вещество, не прошедшее... будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
3: Не прошедшее тестирование... У нас, в частности, оно может вызвать пагубные заболевания. Поскольку многие химические вещества обладают тенденцией не выводиться организмом человека, а обладают тенденцией к накоплению.
1: Концентрируются, накапливаются. Как что?
3: Были
1: что
3: случаи,
1: ртуть?
3: Что вот в
1: ртуть,
3: тех
1: вот,
3: диффузионных, диффузных зобах, которые принимались за обыкновенные...
1: Пищезобы.
3: Да. Находили просто-напросто... скопление ртути, вот
1: хоть
3: карбофоса.
1: Ядерную.
3: Ну, да,
1: карбофос, носители карбофоса, они обычно заметны. То есть
3: серый,
1: они на земле
3: них,
1: так
3: да,
1: прыгнуты, все землистый
3: да,
1: цвет
3: да,
1: такой.
3: Да, да, вот, да, да. Ну, вы понимаете,
1: это, да, да.
3: А химическое оружие, оно отличается от биологического тем, что на службу в войсках поставлены мощнейшие химические вещества, которые выделены для того... чтобы обезвредить живую силу врага. Преимущество использования химического оружия перед ядерным заключается в том же, что и биологического. То есть поражается только живая сила.
1: Да.
3: Как в то же время инфраструктура... Спасибо. то же время инфраструктура... Будьте здоровы.
1: Не вам не хворать.
3: В то же время
1: платочек инфраструктура... Платочек дайте, пожалуйста. А он у вас чистый вот этот? Спасибо, смотрите. Эстония.
3: Ну вы хоть сморкните с него. Нормально.
1: Ну, ничего не выходит. У вас, видите, ну, ничего. Как будто, может, так у меня сужение.
3: Я хотел...
1: Да, будьте здоровы.
3: Спасибо. А об отравляющих веществах поговорить.
1: Давайте.
3: Самые опасные для человека отравляющие вещества являются вещества нервно-паралитического действия. Ну, туда входят такие, всем известные еще с времен 30-х, 40-х годов вещества, как зарин,
1: да,
3: его производные.
1: Да, да.
3: Формулы вы можете получение зарина прочесть в брошюре, изданной 89-го
1: да.
3: года, да, под названием «Отравляющие вещества», под моей редакцией. Она продается и сейчас в библиотеках еще.
1: Лежит, осталось.
3: Да, там методика получения, необходимые реагенты, все там описано.
1: Да.
3: Но эти вещества для нас неудобны чем? Они не подлежат длительному хранению.
1: То есть, безусловно, безусловно.
3: Помимо того, что они чрезвычайно ядовиты.
1: Да.
3: То есть малейший пролив приводит человеческим жертвам среди мирного населения.
1: Также это инфузорное выдыхание, ну, достаточно просто попадание на кожу пара данного вещества. Да,
3: да, но это понимаете. И
1: нет,
3: поэтому, конечно,
1: если вот здесь, простите, тут я не согласен, потому что
3: вы же понимаете.
1: Да, да.
3: Ну так о чем тогда говорить?
1: Да.
3: Давайте вернемся к следующему.
1: Да.
3: Второе по своей практической значимости для нас являются общетоксические отравляющие вещества.
1: Безусловно.
3: Туда входят такие известные всем и давно, с древних времен, еще в Древней Греции,
1: Гиппократ. Гермолит тоже.
3: Синильная кислота. Спасибо.
1: А, ну, кстати, синильная кислота в вишневых костях находится,
3: да,
1: поэтому не рекомендуем их глотать.
3: Когда...
1: Хотя она в косте, она же потом спасали мир. Есть такая пословица даже.
3: Сильнейшее отравление.
1: Да, именно так отравили Цезаря.
3: Ну, а потом следующая группа, это так называемые нарывные отравляющие вещества.
1: Ну, это слабо,
3: да,
1: серии,
3: это то, что
1: как,
3: вот
1: типа,
3: в Первую
1: там...
3: мировую войну да. немцы применяли в германскую.
1: Это то, что от чего напалм потом пошел.
3: Да, ну и одни из наиболее легких, это ПВ-раздражающего действия. Это то, что применяет милиция. Вот, называется это черемуха у вас.
1: Свирень тоже.
3: У нас называется это СИЭС. Да. Мы эстонцы. А вот сейчас я открою маленькую интересную тайну.
1: Да.
3: Существует еще малоприменяемое отравляющее вещество психического действия.
1: Хлор.
3: Нет. Вот вы не угадайте. Никогда не угадайте, что же является основным состоящим на вооружении.
1: Изопропан-бутия.
3: ЛСД.
1: О, да, да.
3: Диэтиламид лизергиновой кислоты.
1: Это, причем
3: то,
1: это
3: что
1: же...
3: сейчас применяется на всех дискотеках.
1: Да.
3: А между тем, это отравляющее вещество состоит на вооружении по меньшей мере
1: двух полков.
3: В пяти
1: государств. Вы имеете в виду, я думал, только вот в Финляндии у вас.
3: Мы эстонцы.
1: А
3: что касается ЛСД, понимаете, я думаю, что все-таки сейчас какая-то провокация присутствует.
1: Без сомнения, да.
3: Потому что
1: да.
3: это достаточно серьезное.
1: Очень.
3: Требует применения противогаза.
1: Да, да, когда его производят, то те, кто производит, не живут.
3: А я вам могу в двух словах вот описать.
1: То есть симптоматику.
3: Да.
1: Давайте.
3: Попадает оно в организм. При распылении. Ну, обычно
1: не, ну, распылять методика... это случайно, это в момент как взбитие там, а так-то вот, когда уже они же...
3: Нет, я вам говорю о боевом применении. А что, есть еще какой-то?
1: Нет.
3: Так вот, попадая в организм через органы дыхания, ЛСД оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, вызывая психозы. Вы понимаете? Отравление проявляется через 15-30-40 у некоторых минут.
1: Суток.
3: 20 минут.
1: О.
3: После воздействия появляется слабость, головная боль. Но самое страшное, что появляется головокружение. То есть у бойца, против которого применено...
1: Вестибулярный аппарат никуда.
3: Да, ему кажется, что он стоит
1: что
3: на голове.
1: Что каска на рожке.
3: Да. Через полтора-два часа у пострадавшего развивается ряд своеобразных нарушений со стороны психики. У одних чувство возбуждения, дурашливость, беспричинный смех, быстрая неадекватная умственная реакция. Понимаете, то есть человек вместо того, чтобы дернуть затвор автомата,
1: дергает там,
3: начинает подтирать
1: сапоги.
3: Да.
1: К примеру. Или сапогом, или что-то.
3: Да.
1: Или там чесать за
3: ухом. А у других, мы видели, понимаете, у большинства подавленное состояние.
1: Ну, такие хмурые сидят.
3: Тревога, замкнутость. У всех пораженных, как правило, развиваются галлюцинации.
1: Вот это опасно.
3: Понимаете?
1: Это опасно. Хотя с точки зрения применения...
3: Симптомы отравления проходят без лечения.
1: Безусловно.
3: Что, так сказать, что единственное, что радует в применении этого...
1: А вызывает ли привыкание?
3: Ну, дело в том, что я думаю, что уже одного боевого применения ЛСД будет достаточно, чтобы всю армию пленить.
1: И устроить просто на работу.
3: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
1: Да, говорите.
4: А можно задать такой вопрос?
1: Можно.
4: Вот мы сегодня с друзьями пили Смирновку из стеклянной бутылки и запивали ее пивом из жестяных банок. Вот в чем больше радиоактивности, в стекле или в металле?
3: Ну, она обычно радиоактивность в костях вообще больше всего.
1: Да, и в пухе. Вот если, например, вы из пуховой чаши бы ели борщ, как сейчас принято во многих дорогих ресторанах, да, борщ на кости сваренный, тогда вероятность какого-то облучения гораздо.
3: Так называемая бульонка у вас в России называется.
1: Да, пуховая бульонка. Я не очень согласен с тем, что смешение рас благоприятно для потомства, потому что обмен веществ африканца приспособлен к условиям Африки, а у эстонцев к прибалтийской местности. Дети от такого смешанного брака не смогут найти место на земле с благоприятными для организма условиями.
3: Не, ну подождите, вы же едите нашу сметану.
1: Нет.
3: Ну почему нет?
1: Потому что я вообще не ем сметану.
3: Я не про вас говорю сейчас, про того, кто задал вопрос.
1: Сейчас мы узнаем, кто задал вопрос. Кто е?
3: Ну она же ест, наверное, сметану. Нашу. И ничего?
1: Курскую дугу она имела в виду. Курская дуга.
3: Что? Это бой был там, танковый, мощнейший бой.
1: В импортном мясе нашли бруцеллезную палочку. Не расцениваете ли вы ее как нападение, ефрейтор?
3: Ну что же, можно расценить. Но дело в том, что я расцениваю это как угодно мне. А дело в том, что какова официальная реакция.
1: А вот имеет ли смысл, если человек заболел, изменить местность пребывания и дислокации тушки?
3: Смотря чем заболел. Определенные заболевания.

0: популяция. Они часть порухала, слабых, сильные остались, а эти никуда не плавают, ну, и в этом рут у них иммунитет слабый совершенно.
1: Популяции, конечно, зависит было бы нормально от сидеть хищников. На насесте и ну, сносить свои не, яйца.
0: Ну да, но тогда у них получается и исчезновение и похудание.
1: Не,
0: да,
1: ну почему? Ну, возьмите фур бройлеров.
0: Да.
1: Мощнейшие сидят, а ничего.
0: Нет, если, например,
1: по 5000 в день вылупляют.
0: Если куров бройлеров перестать кормить с вилл, как это делают у нас здесь внизу, вот, на 13 этаже под нами, то они сразу он подыхает, бройлер.
1: Ну почему?
0: Да.
1: Он худеет.
0: Он не... Ну а потом подыхает, он не способен находиться сам.
1: Конечно,
0: хорошо, возьмем
1: него электрическим током.
0: Возьмем дикого гуся, к примеру. Да, там, да. Вот гуся дикого. Вот он улетит, значит, и все. Прилетит, сам себе прилетит. Значит, их 10. Из 10 долетит туда, значит, всего 8, а тут долетит 6. Но эти 6 прилетят сдать. Здоровые, мощные особи, которые... Нет?
1: Нет.
0: А как же? То есть, ну и люди также курсируют. То есть, а этот бывало...
1: Для птицы перелет это так же, как для нас перемещение из комнаты в туалет.
0: Нет.
1: Да, это естественно. Вот вы же перемещаетесь по земному шару.
0: Ну, никто же не собирал такую статистику, сколько людей упало, перемещаясь из комнаты в туалет.
1: Дело в том, что любое передвижение человека, оно связано с психологической травмой.
0: Да.
1: Понимаете, человек это оседлое животное, такое же приблизительно по своим размерам, как лось. По месту
0: да.
1: По своему месту
0: в образе жизни.
1: Да, понимаете. То есть будьте здоровы. То есть
0: используются ли еды растительного происхождения, например, возбуждающие ЦНС, яды. ЦНС, возбуждающие такие, как сосна, лиственница, ель. Профессор Жуленко спрашивает. Странно, что профессор не знает, это что в ели.
1: Используется.
0: Все используется.
1: Но дело в том, что химические яды искусственного происхождения, такие как зарин.
0: Да.
1: Есть такое замечательное вещество под названием GB. Так вот, 1 грамм этого вещества обладает смертельной концентрацией при разбавлении в тонне воды. Причем смертельная концентрация такова, что человек погибает в течение 1-2 минут.
0: Это быстро.
1: Да, представляете, а его накоплено на сегодняшний день приблизительно по 10 тысяч тонн.
0: Можно ли в нем что-нибудь утилизировать, например, там пустую тару там испарили?
1: Дело в том, что одним из с этим веществом подлежит только химическому сжиганию у вас в специальных печах.
0: В специальных автодуних, автоклавах.
1: Наиболее сильным достижением сверхдержав в последнее время на почве химического оружия это были так называемые бинарные оружия.
0: Да.
1: То есть состоящие из двух относительно безвредных частей, которые при смешивании образуют третье вещество, которое является по своей силе сравнимым с тем же GB. То есть тем самым обеспечивается удобство хранения, не нужна закрытая герметичная тара, не нужен квалифицированный состав, можно даже поставить рядового Пронькина.
0: Нет, Пронькин не будет сейчас. Нет,
1: ну я так, к примеру.
0: Образно, потому что он уже совсем настаренький.
1: Нет, у нас в эстонском эпосе просто с этим много связано. Вот, и... Понимаете, что происходит? То есть вот эта мощнейшая смесь образуется вот в результате третье вещество, которое является очень ядовитым и способным. То есть даже вот сейчас, вот если эти отдельно два вещества вести через границу, никто не заметит. Да.
0: А вот скажите,
1: не дай бог эти два грузовика столкнутся.
0: А вот яд курары, можно ли считать?
1: Можно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел вам сказать.
0: Да. Вы говорите вот только, пожалуйста, погромче, потому что крайне плохо слышно.
2: Алло.
0: Да-да-да. Вот.
2: Какая цель вашей идиотской трепологии?
0: Так-так.
2: Вот этот ваш историк в кавычках, он порой забывает, что он себя выдает за эстонца и за доктора наук, и за генерала. Он не тот, ни другой, ни третий. Для чего? Не стыдно вам все это?
0: Я тоже пытаюсь каким-то образом склонить, что, дескать, он фин, но он все-таки...
1: Нет, мы эстонцы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, а что на петлицах изображено у вас? Стул? Микроскоп?
0: Дубовая ветошь.
3: Спасибо.
0: скажи. Да, ну дубовая ветвь — это интернационально.

0: собственно. А вот женщине пожилой не даете вы покой. Вот видите, как-то, видимо, тоже явно она занималась биологическим оружием. То фуражка ей не понравилась, то она усомнилась в вашей...
1: Я подозреваю, что это одна из бывших моих сотрудниц. Ну, понимаете, женский организм, он наиболее приспособлен к выживанию. То есть мужчины менее адекватно... У них развиты защитные функции. И поэтому, естественно, новые виды вооружений, таких специфических, как те, с которыми я работал,
0: да,
1: требуют проверки в первую очередь на женщинах. Поскольку то вещество, которое 100% дает результат на женщине, 150%, будьте здоровы, 150% вероятность того, что мужчина подвергнется.
0: А вот скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, ведь сейчас возникла острая проблема, чисто женская проблема, эпилирование тушки. Ведь раньше все-таки женщины не были столь оволошены, как современные их.
1: Нет. Они были оволошены подчас и больше. Просто это скрывалось за длинными юбками. И вы знаете, у мужчин прошлого, вот у меня...
0: Да.
1: Не такое уж отношение к заволошенной женской ноге, как у молодежи, я наблюдаю. Мне даже иногда и нравится. Mm-hmm. Когда, ну, конечно, не густая растительность, сродни бороде представителя тейпа. А скромных размеров. Ну, вот почему так, бы и нет?
0: Незаметно перешли, как на личные ваши вкусы. Ну, скажите, а вот ваши дети, вот один пошел по музыкальной части, да?
1: На другой военную тоже.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здорово, Саша.
0: Здравствуйте.
2: Это вот напарник по уборке на 13 этаже, мы
0: управлялись.
2: Я вот в прошлый раз не успел задать вопрос музыкантам. Угу. Вот сейчас проснулся и подумал, бабки нужны вот... Что бы задать гостю? Там какой-то Херальд, что ли, у тебя?
0: В гостях сегодня Харлд. Ты знаешь, спроси, сколько лет он служит, и все нормально. То есть перезвонишь, да, тогда?
2: А сейчас нельзя, да?
0: Ну, сейчас вроде все слышат, неудобно.
2: Ну, ладно.
0: Ага. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Вот я тут перезвонил, ну, голос изменив немного.
0: Да.
3: Вот, и хочу, значит, задать такой вопрос. Вот вы говорите, что человек, который не дефицирует, то есть поэтому можно заключить, что он вроде как уже и не жив. Однако, не секрет, что Джавахарлал Неру, например,
0: не секрет,
3: принадлежал... Да, конечно, вот он принадлежал к так называемой касте чистых. Что это означало? Это означало то, что эти люди с помощью специальных мантрических упражнений и различной йога-медитации добивались-таки такого состояния, в котором они входили на второй астральный уровень и могли при этом абсолютно не дефицировать. Известно даже также то, что один американский психолог ездил в Индию, исследовал это, вот, но, к сожалению, он был засмеян, сказали, что это невероятно, после чего он вынужден был, значит, организовать собственную церковь, но ничего ему не оставалось, кроме этого.
0: Да.
3: Вот, скажите, а вот какие исследования вы, значит, на эту тему проводили? Поскольку в Индию ездить это все-таки тоже и накладно, и там, в общем-то, насекомые всякие.
0: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Насекомые, безусловно, там присутствуют, ездить накладно, но я могу о себе сказать, что я возглавлял в прошлом году экспедицию, как раз цель этой экспедиции была вот изучить жизнь вот тех самых людей, о которых вы говорите, йогов и с ними прочее. Действительно, они выходят на второй уровень астрала, где, как бы казалось, в общем-то, вышел в астрал и ни разу не сходил, как говорится. Вот. Но мы обнаружили полнейшую фикцию, установив камеры ближнего слежения, то есть, попросту говоря, элементарную систему наружного наблюдения за объектом. А до такого там никто, сами понимаете, не додумался. Мы обратили внимание, что эти люди после вот таких показательных выступлений дефицируют с такой страшной силой, вот спускаясь на первый просто уровень, своего жилища. Просто делают это гораздо быстрее и получают, естественно, от этого меньше удовольствия. Но чего не сделаешь ради, скажем так, вот принадлежности к касте чистых. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, а мы, эстонцы, по этому поводу думаем следующее. То есть нам... Мне...
0: Да.
1: Непонятно вообще стремление избежать этой приятной процедуры. И уж тем более непонятно, как можно избежать этого, находясь на службе в рядах вооруженных сил, да, где это поставлено на широкую ногу.
0: Во-первых, во-вторых, это единственная, может быть, радость бойца.
1: Да, и в-третьих, не сходивший по нужде боец,
0: не
1: это
0: боец.
1: Наполовину боец. Будьте здоровы.
0: Спасибо.

0: И, как я уже говорил, сегодня 14 августа 2000 года. Чем запомнится этот праздник всем, в общем-то, живущим, а также, в общем-то, и неживущим, и тех, кто уже, в общем-то, уехал куда-то? Запомнится он тем, что 13 числа был великолепный день, настоящий праздник, без преувеличения НП, это настоящий праздник сокращенно, День строителя. Но этой дате предшествовала, я бы даже сказал так, на пороге преддверия Дня строителя мы нашли еще более замечательный праздник, всенародный праздник, всеми нами любимый праздник, особенно женщинами в годах, который называется День физкультурника. И сегодняшняя наша программа, так сказать, красной нитью протянет, нет, красной нитью через всю нашу сегодняшнюю программу пройдет обсуждение этих двух тем. Специально для этого сегодня в нашу студию я пригласил уже ставшего постоянным участником нашей программы Айрата Дашкова. Будьте здоровы. И гостя, которого Айрат в студию привел. Айрат, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя и эксперта. Да.
1: С удовольствием. Добрый вечер, Саша. Очень хотелось вас познакомить с удивительным человеком, который занимает обособленное место в нашей, скажем так, культуре. Я думаю, что данный термин здесь очень уместен.
0: А только извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Да. Не совсем, мне кажется, правильная вот эта формулировка «наша культура». Культура является достоянием всего человечества. Вот. А деление культуры на наши и не наши – это свойство на тоталитарным партийным кругам, которые, надеюсь, сейчас уже все вымерли.
1: Ну, у меня это, собственно, пережито.
0: Извини, пожалуйста.
1: Да, пребывание в соответствующих кругах. Поэтому,
0: я просто очень волнуюсь. Да. Да.
1: Мне, как, скажем так, в некотором смысле боссу в недалеком прошлом, иногда свойственно такие, скажем так, термины употреблять. Я имею в виду культуры, ну, безусловно, вся русскоязычная культура — это неотъемлемая часть культуры всемирной, и вообще вся культура любого народа, она, так сказать, абсолютно идентична культуре любого другого народа, просто на разных языках. Ну, поскольку сегодняшний гость, вот, которого я привел, так сказать, ну, по случаю, он в основном, хотя и знает очень много языков, очень много, но в основном вот изъясняется и работает, свои выпускает, и стихи на русском языке. Это Евгений Всеволодович Головин, известный философ, поэт, эзотерик, алхимик. Вот, будьте знакомы. Добрый вечер, Евгений Всеволодович.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволодович. И ситуация такова. Вот вы знаете, минуют, в общем-то, века, минуют столетия, разрушаются империи, да, создаются новые империи, так сказать, умирают, рождаются, в общем-то, звезды в какой-то степени, домашние животные одичаются, дикие животные, в общем-то, приручаются. И на всем этом, так сказать, буйстве красок, сокращенно БК, мы наблюдаем людей, которые неторопливо, кропотливо делают свою тихую работу. Без их рукавиц, без их замечательных оранжевых касок, молотков с кирпичами не было бы тех теплых, уютных домов, в которых мы все живем. Это строители. Среди строителей также огромное количество женщин было нами замечено на последней инспекции. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь факторы, способные ежесекундно нарушить вот эту четкую и спокойную волну, которая мягко проходит через столетия, волну строительства, великого строительства, ВС сокращенно? И что нам стоит опасаться? Чего нам, строителям, стоит опасаться?
2: Я думаю, это вопрос настолько сложный, что я теряюсь просто в догадках. Я очень рад, что вы любите, очевидно, задавать столь обтекаемые, столь хитрые вопросы. И если бы вы несколько уточнили и, я бы сказал, заострили этот вопрос, было бы, на мой взгляд, гораздо лучше.
0: Ну хорошо, вот представьте себе, если есть груды кирпичей, то настоящий строитель не может пройти мимо нее. Он сложит из нее дом или хотя бы гараж. Как помешать строителю выполнить его естественную потребность, его естественную надобность, то есть тягу к строительству, да, так же, как пожарные, например, прикалываются огонь тушить, так строители прикалываются строить. Они без этого, в общем-то, как женщина без вилки, понимаете?
2: Это понятно, да.
0: Да, вот мы, например, отбираем кирпичи. Что сделает строитель дальше? Он нарвет травы. Или он выкопает землянку. Предположим, мы лишили его грунта. Тогда он сам встанет в позу дома. Если мы его запрем в абсолютно таком девственном помещении, он встанет в позу дома и будет говорить: «Я дом, включите во мне свет, помойте во мне пролеты». Есть ли что-нибудь, есть ли какое-нибудь демоническое действие, а оно, я думаю, наверняка есть, которое неожиданно нарушит вот это, и полностью, кстати, не только нарушит, а и разрушит, деструктивно внедрится в генетическую, так сказать, природу нас, строителей?
2: Я понимаю, о чем вы меня хотите спросить, и я вижу такого рода демоническую силу в идее музыки. Имеется в виду не музыка маршевая, не музыка вдохновляющая производить кирпичи в совершенно необъятном количестве и выстраивать из них совершенно необъятные дома. Но представьте себе, как раньше русские музыканты и представители, скажем, городского или блатного жанра относились к этой проблеме. Ну, представьте себе, что когда строитель, каменщик, кирпичник кладут свои дома, вдруг человек типа Петра Лещенко или Геннадия Прохорова, это был такой знаменитый певец 30-х годов, вдруг споет: «На окраине возле города я в убогой семье родился. Лет 17 горемыка я на кирпичный завод нанялся». Понимаете, это сразу и полностью меняет будни великих строек и представляет из них уже некоторый забавный праздник, я бы сказал. Как вы считаете?
0: Вы знаете, я как-то не был в состоянии до нашей с вами встречи визуализировать вот эту опасность, великую, сокращенно ОВ, для вот строителей. Но я интуитивно ощущал, что, в общем-то, она исходит прежде всего от какого-то такого глобального культурного явления. Ведь это может быть не только музыка, да? Это может быть и скульптура. Это может быть, в общем, что угодно, что сотворил свободно мыслящий художник. Лепнина, наконец. Вот представьте себе, например, если сейчас мы на следующем заседании Госдумы примем законопроект, который запретит строительство домов без лепнины. Сколько, да?
2: Я думаю, что это будет очень правильно, если это запретят, потому что, в конце концов, мы идем по какому-то трагическому пути столицы Японии, Токио, и, в конце концов, дома превратятся просто в какие-то улья или совершенно божественные конструкции, напоминающие осиные гнезда, но жить в них будет так же скучно, как мы видим, как живут осы и пчелы. Да, можно сказать, что мы не знаем, как они чувствуют внутри своего племени, но всем нам так жить не хочется. И вползать в совершенно одинаковые квартиры, без лепнины, без скульптур, без ничего, это ужасно. Разумеется, я еще помню на своей памяти великую сталинскую эпоху строительства, когда лепнины и скульптур было более чем достаточно. Знаете, я не уверен, что новое поколение, которое выбрало Пепси, очень захочет жить среди изумительных кариатид метров 20 сталинского периода и лепнин, которые изображают разного рода победы коммунистических бригад над другими аналогичными коммунистическими бригадами. Поэтому вопрос, который вы задали, очень сложен. И, наверное, нам надо обратиться к традиционным русским образцам.
0: Я, кстати, еще хотел сказать для тех радиослушателей, кто заинтересовался вот этой темой, Дескать, сейчас я просто слышу возгласы из окна, если мы выключим музыки и попросим вообще наших, так сказать, застенных музыкантов, которые выполняют сегодня, так сказать, роль музыкального фона, для нас помолчать, мы услышим вопли «Где? Где?» — кричат в ночной тишине москвичи. Вы можете, уважаемые, поехать на улицу Обуха. Это там пересечение с улицей Солянка, так называемая улица. Там вы увидите дом такой желтый, где вот конкретно установлено вот два таких замечательных гипсовых мужчины, он женщина, в общем, с отбойным молотком, он с серпом. Вот это и есть пример, в общем-то, такого скульптуризма тоталитарного, сокращенно СТ. Я советую обязательно туда съездить, сфотографироваться на этом фоне всей семьей. Скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, а как, на ваш взгляд, влияет на, скажем так, разнообразие современного строительства, современной даже, скажем так, шире, да, архитектуры, появление большого количества женщин, причем не в проектных институтах строительных, а непосредственно здесь, на передовой, на стройке, на строительной площадке. Они также в касках с большими, в общем-то, молотами, цементом лазят, делают. Ведь женщина все делает основательно, рожает основательно, за редким исключением, да, ухаживает за телом основательно, тоже за редким исключением.
2: Ну, по-моему, это удручающее впечатление оставляют эти дамы. И я не уверен, что мы увидим в каких-то ведущих мировых журналах мод какие-нибудь фотомодели, которые блистают полушубками, телогрейками, оранжевыми жакетами и прочими аксессуарами этих наших русских женщин, которые, скажем так, по непонятной причине идут почему-то на тяжелую физическую работу.
0: Но извините, а тяга к созиданию, может быть, таким образом они вот самовыражаются на, так сказать, на почве от гуманизма и так далее?
2: Ну, может быть, какой-нибудь фрейдист в подсознании, в глубочайшем подсознании этих женщин и найдет тягу к созиданию, но я думаю, что ими, к сожалению, руководят совсем, совсем иные, более низменные соображения.
0: То есть вы считаете, что это так же, как женщина, которая идет работать, например, прапорщиком или в милицию, просто идет туда, где она будет как сыр в масле среди мужчин?
2: Ну, может быть и так. Но дело в том, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда победивший матриархат уже совершенно не знает, куда себя девать, и поэтому мне, вот человеку, в общем-то, старшего поколения, конечно, очень дико наблюдать за странным и совершенно малопонятным превращением женщины в мужчин. Заметьте, они не только на стройке, они везде себя не так ведут. У них изменилась походка, у них изменилось выражение лица, изменился тембр голоса и манера исполнения своих, так сказать, речей. Более того, даже в музыке это ощущается. Мы уже не слышим ни лирических тембров, мы совершенно не слышим таких нормальных задушевных песен. Мы слышим тоже действительно нечто маршевое, нечто военное. Совершенно непонятна, на мой взгляд, идея женщины всячески, по-всякому утвердить себя и поставить себя, по крайней мере, наравне с мужчиной. Но за этим, по крайней мере, чувствуется естественное желание сказать: нет, мы выше, мы лучше, мы умеем так же, но еще лучше.
0: Вот, может быть, наконец-то в вашем лице я, так сказать, встретил человека, который ответит мне на вопрос, мучающий меня уже на протяжении 5 лет. Вот обратите внимание, да, женщина-секретарь, женщина-архитектор, женщина-летчик, женщина-певица. Вот вы затронули вопрос, касающийся женщины, так сказать, в искусстве, именно вот в пении. Да? Почему так? Почему так? Почему здесь это приобретает такую женскую форму?
2: Я думаю, что именно в музыке женщина вполне может раскрыть себя именно со своей нормальной женской стороны, раскрыть свою природу. Потому что, понимаете ли, на мой взгляд, женщина... солдат, женщина-прапорщик, женщина, которая ведет бомбардировщик и сбрасывает бомбы на ни в чем не повинных людей.
0: А также женщина-водолаз.
2: Это еще краще, конечно, обстоит дело. Я не знаю, я не могу сказать, хорошо ли это для женского организма или плохо. Наверное, все это хорошо. Но согласитесь, что это производит совершенно дикое впечатление. Может быть, это связано просто с общей машинизацией нашей жизни. Как вы думаете?
3: Ну, вот здесь я сейчас немножечко, так сказать, вспомнил прошлое. Опять же, возвращаясь вот к эпохе, так скажем, развитого тоталитаризма, да, вот скульптуры и так далее. Давайте вспомним пестрящие, значит, передовицы. Это самое, нет, как сказать, передовицами или как передовиками. Кстати, женщина-передовик, да, не передовичка, заметьте, опять же, передовичка. Когда они в касках, на обложках, там, в общем-то, огоньков и прочих журналов просто пестрели. То есть создавался образ этой женщины-строителя, женщины, которая наравне с мужчиной строит там тыр-пыр, в общем-то, развитый социализм. И исходя из этого, я сейчас подумал, а не в совке ли реально зародился вот этот самый воинствующий феминизм, который сейчас присваивает Америке и прочим умственно отсталым странам?
2: Нет, ну, Америку здесь напрасно обвиняют в феминизме, потому что, в принципе, это же все делается там для рекламы. Америка – ужасающе отсталая протестантская страна, где, в принципе, женщина всегда знает свое место. И она воспитывает детей, она работает на такой работе, где ей было бы не очень тяжело работать. А то, что мы видим, так сказать, такой кричащий рекламный фасад Америки, это совершенно не Америка абсолютно. Поэтому я думаю, что в конце концов все встанет на круги своя. И женщины, в конце концов, перебесившись, если можно так выразиться, несколько неделикатно, все-таки поймут, что ну, незачем им делать из себя мужчин, незачем им руководить, незачем им водить самолеты и лишать работы тех людей, для которых это действительно призвание и специальность.
3: А, Евгений Всеволодович, ну ведь если это произойдет, вот это перебесилово женское, да, согласитесь, что женщина окажется в более выгодном для себя положении, в более естественном, исходя из этого. Может быть, мы, вот, мужчины, и вообще великие, должны, скажем так, как-то стимулировать все-таки этот процесс, как-то, может быть, пусть в пассивных формах, но помочь им объяснить, что, дескать, уже, дескать, давайте, наконец, подойдем к вопросу, так сказать, где чье место серьезней и так далее. Если действительно мы можем чем-то помочь, вот с вашей точки зрения, каковы должны быть наши действия?
2: С моей точки зрения, дела тут обстоят весьма плохо. Знаете, у Льва Николаевича Гумилева, очень знаменитого этнографа и философа, сына поэта Гумилева, есть любопытная идея, что русский народ утратил пассионарность. Так он... Трудно сказать, что он имел в виду под этим. Он имел в виду, видимо, огонь, элемент огня, без которого ни человек, ни нация не могут состояться. И обратите внимание, что за последние не только 10, а лет 20... Русские мужчины, как таковые, отличаются невероятной вялостью, невероятной покорностью. Куда их ведут, туда они и идут. И согласитесь, что для женщин это пример мало впечатляющий. И, конечно, они хотят как-то выразить себя гораздо лучше. Поэтому, если эта нация хочет хоть как-то возродиться, хоть как-то... как-то встать на ноги, дело совсем не в экономике, и дело не в каких-то хозяйственных или еще каких-то свершениях. Дело именно в этом элементе огня, который необходимо возродить, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной. И только тогда женщина почувствует себя женщиной.
3: Ну, так тут встает такой вопрос, что я-то с вами абсолютно согласен, да, но наверняка найдутся люди, которые скажут: нет, уважаемые, это там мужички бесятся, мы же не какие-нибудь там мучача с острова там. С острова, да, вот, а мы спокойные, солидные люди, мы, дескать, никого не напрягаем, вот, то, что вот вы сейчас сказали, такая некоторая, ну, вялость или что ли, фригидность мужчин, они могут это объяснить, собственно, спокойным русским характером, сокращенно СРХ, и в какой-то степени неправы будут, ведь согласитесь.
2: Понимаете, есть большая разница между спокойной, уверенной твердостью и спокойной и уверенной вялостью и пассивностью. Да, внешне можно заметить, что выражение лица может даже походить, но ведь суть-то совершенно разная. И одно дело, когда, допустим, на картине Иванова, то есть на картине Крамского, там мужичок-созерцатель смотрит мечтательно на лес, и у него спокойное лицо, и совершенно ясно, что ему некуда торопиться, и что он все в жизни понял и знает. И другое дело, эти сумасшедшие толпы этих диких мужчин, которые совершенно забыли обо всем, кроме А – работа, Б – деньги, то есть наоборот, С – другое, третье. У них совершенно ошалелые лица. Никакого спокойствия там нет. В том-то и дело, если бы они вернулись к этому, был бы другой вопрос.
3: Ну хорошо, а здесь тогда встает, опять же, такая тема. То есть вот вы говорите, там, мужчины эти, они немножко ошалевшие, вот, скажем так, ну, от своих усилий, да, по добыче, в общем-то, денег и так далее, да, этими деньгами, в общем-то, успешно пользуются их жены. То есть, например, они приходят в супермаркет с сотовой соплей, который вот купил такой муж, и звонят там товарки свои, говорят, я купила морковки, то есть, или ездят, например, весьма неумело на джипсе модном и так далее. Вот муж, конечно, как проклятый, вот он там ходит, постоянно кого-то обувает на деньги, нарывает, как может вообще эти вот финансовые благосостояния для своей кумушки. И тут подкатывает этакий некий живчик, да, в драных кроссовках, этакий вольный художник в свитере к этой куме. И он ей кажется в сравнении со своим этим вот скучным, скажем так, промышленником, мужем, да, каким-то, попросту говоря, мучачей. Опять же, вот, значит, мучачи вместе вот с этой вот кумушкой, с сотовой телефоной катается, звонишь с пейджером и так далее, да, катается на джипсе, они вдвоем, попросту говоря, обувают вот этого несчастного добытчика. То есть не дадим ли мы... Я-то, кстати, опять же, с вами целиком согласен, но классифицировать таким образом вот ситуацию, не дадим ли мы очередной такой канал, достаточно широкий, люк, куда могут пролезть, в общем-то, ну, в какой-то степени, да, бойкие, но, тем не менее, нечестивцы.
2: Конечно, это возможно, и, безусловно, так оно и будет, но ведь бояться этого не надо. Здесь речь идет о том, чтобы поднять, в принципе, мужской статус, который опустился до очень низкой отметки. И если при такой, так сказать, операции будут болезненные явления, но ничего страшного, это период, который пройдет. Главное, чтобы мужчина ощутил хоть какую-то уверенность в себе. Как вы хорошо выражаетесь, если к этой самой куме подлетит вот такой молодец и уведет ее. Да. Если он настоящий мужчина, он ведь не будет устраивать сцен. Он холодно и спокойно.
3: Просто убьет обоих.
2: Либо убьет обоих, либо, что лучше, пройдет мимо. Знаете, как сказал Ницше, хорошо, там, где нельзя любить, надо пройти мимо. Это очень мудрое высказывание.
3: В том, мимо чего он вынужден пройти, не лежало бы огромное количество денег, которые он заработал своими, собственно сказать, руками.
2: И вот здесь-то вы нащупали нерв этой проблемы. Мужчина – это такое существо, которому на эти заработанные деньги плевать. Понимаете, копить должна женщина, собирать должна старуха в сундуке. Но если человек чувствует себя мужчиной, для него же интересно зарабатывать деньги, если речь идет о деньгах.
3: Конечно, азарт. Да.
2: Конечно, он же игрок. И мужчина по натуре игрок, и должен быть игроком. И не обязательно там в карты или в рулетку. Нет. Для него жизнь есть игра. И ему интересно, да, он потерял много. Его могли ограбить. Ну и что, он будет руки, что ли?
3: И вот тут на пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них такое. В слове «кухонные ударения на «у»» пишет Розенталь. Дорогой господин Розенталь, дело в том, что ни я, ни вы не были лично знакомы с человеком, который, в общем-то, расставлял ударения. И чем, например, мы хуже, там, чем он или лучше, неизвестно. Поэтому я считаю, что каждый человек волен расставлять ударения в любом слове, как ему хочется. Иначе это просто такие филологический фашизм. Особенно мы, да, мы, поэты, можем себе это позволить. Вот такой вопрос от Павла вам. А я, кстати, хочу напомнить, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин, поэт, и, соответственно, философ, и Арат Дашков, которому мы обязаны появлением в студии такого гостя. Вот Павел спрашивает, будет ли Евгений Всеволодович читать стихи на фестивале «Нашествие Цвайтаузенд» в Раменском.
2: Я впервые слышу об этом фестивале.
3: Я тоже. И вообще, как это так, читать стихи, это как-то... Сегодня я могу сказать одно, что сегодня Евгений Всеволодович споет нам в прямом эфире, вживую, под гитару.
1: Но мне, как музыковеду, еще хотелось бы добавить в адрес данного любителя рок-музыки, видимо, приславшего это сообщение, что Евгений Всеволодович Головин еще 79-го года является таким как бы своеобразным гуру для некоторой части, почитаемой, я надеюсь, вами, Павел, рок-тусовки, как вот такие, скажем, исполнители, как группа «Центр» или «Ва-банк», в репертуаре которых достаточно большое количество музыкальных произведений, вот, или других каких-то коллажей, я не знаю, как их назвать.
3: Коллажей. Мне нравится это слово.
1: Коллажи. Где достаточно часто можно встретить стихи Евгения Головина и даже целиком написанные им пьесы, как, например, сыгранная очень известная песня группы «Ва-банк» «Эльдорадо». Кстати, очень хотелось бы попросить сегодня Евгения Всеволодовича исполнить авторский вариант, как она звучит, вот, непосредственно из уст автора. Я просто знаю, что это немножко по-другому. Может быть, чуть позже это у нас случится.
3: Попозже. Ну, давай, хорошо. Хорошо, попозже. Еще я, конечно, хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и по телефону в прямом эфире, но прежде всего мы, так сказать, не закончили несколько тем нашей предыдущей вот беседы. Тема касалась... Вообще вся сегодняшняя наша программа посвящена теме уже прошедшего Дня строителя, теме Дня физкультурника. Это совершенно День физкультурника, такая отдельная область. Мы сегодня тоже посвятим ей некоторое количество времени. Но сейчас мы вплотную, вот, скажем так, обсуждали тематику. Это женщина-унтстройка, женщина в строительстве, да? Евгений Всеволодович, есть еще... Хорошо, если женщина, например, предлагает свои усилия созидательные, да, попросту кладя кирпич там или штукатуре, да? Но есть... так сказать, определенный тип женщин-строителей, которые созидают, так сказать, через буфер техники. Это так называемые крановщицы, бульдозеристки, сварщики. Да, не побоюсь этого слова, женщина-сварщик. Как вы считаете, может быть, вот это техническое средство, которое стоит между непосредственно предметом созидания, да, и нежными женскими руками, каким-то образом и может послужить вот для нас, скажем так, претендентом, опираясь на который мы вот излечим женщин от этой тяги к освоению мужских процессов работ. Так что...
2: Это вообще, по-моему, очень странная картина. Женщина-сварщик. Наверное, я думаю, что для художника-сюрреалиста 30-40-х годов это была бы просто замечательная находка. Да и сейчас это смотрится очень дико. И почему-то женщина в сочетании с механизмом, тем не менее, смотрится очень странно. Особенно, когда она сидит где-то на вершине, на подъемном кране.
3: Да, согласен.
2: Это, наверное, это очень интересно с какой-то точки зрения. Но заметьте, что там идет тот же самый процесс, тот же самый угнетающий процесс механизации, который на женщин, к сожалению, действует гораздо больше, чем на мужчин. Именно потому, что женщина по своей природе натура и существо очень цельное. То есть любое дело, которому она отдается вся целиком. Поэтому женщина, сварщик или та, которая крановщица сидит в подъемном кране, составляет с этим краном угнетающее, унылое, единое целое. И это производит, по-моему, просто ужасающее впечатление.
3: Но здесь, кстати, все-таки я так склонен думать, что как ни странно, женщина-крановщица, она ближе вот к истинной женщине и более женственна, нежели женщина, лишенная, скажем так, вот этого транспортного или технологического буфера между собой и чисто вот мужской работой, да, потому что, к примеру, стоящий снизу мужчина в каске, там, он ли кепке, там, и так далее, он иногда позволяет себе повышать на нее голос, то есть он стоит снизу в рукавицах и орет ей: «Люська Вира, Люська Майна», то есть все-таки, и она его слушается, то есть получается так, незримый, но тем не менее приоритет все-таки мужчина. Я вот недаром сказал о том, о внедрении технических средств. Да, может быть, там лебедку ввести, потому что к ней может подойти прораб и сказать: «Лебедку, Варя, подтяни». То есть все-таки, ну, понимаете, да, такой интерфейс, чтобы мужчина мог как-то вот все-таки доказать свою приоритетность, свою главенствующую роль в процессе созидания дома.
2: Ну, это безусловно так, и это чувствуется постоянно. Но, тем не менее, я же говорю с точки зрения прохожего или, скажем, ленивого фланера, который наблюдает стройку со стороны. В этом смысле, конечно, всякий человек может по-разному смотреть на эти вещи. Но согласитесь, что женщина за рулем очень хорошего автомобиля, я имею в виду действительно приличный автомобиль типа «Испана Сьюиза», «Альфа Ромео», согласитесь, она выглядит там несколько предпочтительнее, чем в кабине подъемного крана.
3: Ну, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что, как правило, она перемещается на таком автомобиле, особенно владельцы, вот не пугаюсь этого слова, «Лексус», кого-то они сами этот «Лексус» своими руками собрали. Ну, это я имею в виду молодых особей женского пола. Это, в принципе, свойственно, так сказать, самцам молодым. Они тоже, как правило, у них перемещаются с таким очень важным видом в этих автомобилях. Это специфика чисто, мне кажется, вот свойственная совку, который дорвался, наконец, до мягких подвесок, до кожаного салона. То есть это, в принципе, простительно, да? Вот, но женщина на коне вот неплохо смотрится.
2: Нет, ну, в общем, правильно, я немножко ушел в сторону, и вы высказали весьма любопытную мысль касательно того, что мужчина так или иначе на стройке, коли мы говорим о стройке, да, выглядит, конечно, начальником, и таковым он и является, потому что таково свойство мужского сознания. Он все это видит, так сказать, объемно, сразу, перспективно, на что немногие женщины способны. Просто, очевидно, женщина – идеальная исполнительница всяких такого рода работ.
3: Ну, женщина-прораб – это смешно, конечно, звучит. Хотя бывает.
2: Нет, бывает все. Бывают женщины, инженеры, строители и все что угодно.
3: Кстати, женщина-хирург вот не бывает. Ну, имеется в виду по каким-то, там, конечно, коленную чашечку вырезать и там новую внедрить она сможет. Но вот какие-то серьезные, там, нейрохирург-женщина, их единицы, к примеру. Там кардиохирургов женщин ни одной нет, в общем-то, известной. То есть, ну, сравнимый по уровню с господином Дебейки, да, к примеру, там. Или, например, вот с погибшим Федором. То есть все-таки вряд ли кто из женщин сравнится.
2: Это понятно, но объясните мне такую забавную вещь. Я знаю, что когда-то миссис Тэтчер стала премьер-министром Англии, да, одним из первых ее очень резких установок в социальной политике было полностью удаление женщин из сферы производства как таковой. Она прямо объявила, что женщины полностью и целиком только мешают мужчинам работать. И пусть они сидят у себя дома и так далее.
3: Вот тут еще ряд вопросов на пейджер. Значит, первый вопрос от Кирилла. Александр, это ко мне вопрос, я просто должен на него ответить. Сколько вы заплатили женщинам, которые строили вашу дачу на Рублевке, Кирилл? Ну, вообще вопрос нескромный, потому что, скажем так, я не передаю никогда людям, которые на меня работают, деньги вот из рук в руки. Да? Как правило, я расплачиваюсь с ними какими-то либо услугами, да, либо бартером. То есть каждая из этих женщин получила по небольшому, правда, домику в Смоленской области. Я остаюсь вполне довольна этим. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом и вырастить два дуба. Наша радиослушательница по имени киргизская пословица прислала сообщение. Да, я рад.
1: Да, вот, кстати, вот она очень хорошую вещь заметила о психологии строителя как такового. Если человек, который построил дом, считает, что он сделал большое дело в жизни, то что должен чувствовать человек, который построил десятки домов? Какие вот опасности, так сказать, здесь могут поджидать его психику? И как сложно иногда ему видеть в сводках телевизионных новостей какие-то репортажи о разрушениях, о войнах, да, саморазрушающихся новостройках. Да. Представляете, что чувствует вот такой вот строитель, который 30 лет работал на стройке, и он же приобретает, вам-то это известно, Александр, некую мудрость уже с годами.
3: Да, конечно, конечно, конечно. Но я даже более того скажу, что вот в бытность мою работу, в общем, на стройке, у нас, у нашей бригады была замечательная традиция. Это между кирпичами каждого этажа, каждой квартиры мы вкладывали по 50-копеечной монете, как бы тем самым зная, что вот это рука, которая... вот эта рука, она, у меня руки из плеч растут, вот эта рука, да, вот, что эта рука держала вот эту монету, и отпечатки моих пальцев будут вечно лежать в стене, где будут, в общем-то, жить люди в дальнейшем, рожаться их дети, а у тех детей еще дети, у тех еще там пращуры и тыр-пыр. Но он все равно, как говорится, в семье не без урода, и нашелся у нас один, который добавлял туда, в общем-то, яйцо с тем, чтобы людям воняло. Он был дико избит и выгнан. Я считаю, это справедливо, Евгений Всеволодович.
2: Я думаю, это безусловно, конечно, так. Тут даже и трудно и спорить.
3: Ну, а что касается...
1: вот, женщин.
3: Женщин, да. Что касается женщин, все-таки, если мы наблюдаем, что к нам на работу приходит наниматься целая бригада женщин-штукатуров, женщин-маляров, мы относимся к ним все-таки с большим почтением, хотя это тоже часть, скажем так, строительства, да, вот, но здесь есть элемент все-таки некой художественности, что ли, некой точности, то есть женщина аккуратнее побелит, аккуратнее сдерет, он наклеит, думаем мы, хотя по сути отделочная работа — это то же самое, что пиджак, в общем-то, на черномырье.
1: Больше будет работать, меньше пить.
3: Простите. Да, естественно. Вот как же быть с этим? А ведь они же ушлые, он живучие. А мы их, значит, отодвинем от непосредственно, значит, производства вот этих работ тяжелых, да, физических. Они могут попытаться внедриться через штукатурные. А там, глядишь, уже не скребок зашуршал, а долотцо застучало. Глядишь, кирпичики посыпались.
2: Ну, я думаю, что есть масса всяких любопытных и уже весьма забытых специальностей строительных, дизайновых и прочее, где, да, женщина была бы гораздо более на месте.
3: А вот, например?
2: Например, в смысле художественного оформления этого дома, в смысле садового участка, в смысле разбивки парка. Там, где женщины действительно были на месте. Заметьте, какие чудовищно уродливые парки.
3: Да, да,
2: в Москве это же невозможно. Можно. Дело в том, что ведь паркостроительство — это целое искусство. Есть масса любопытнейших школ. Есть английские, французские, итальянские парки. Есть масса способов ухаживать за растениями и давать им жизнь и красоту, с тем, чтобы они нам давали жизнь и красоту. Ведь беда в том, что дело не в отделочных работах, это, конечно, важно, но когда ваш взгляд, когда вы выходите на улицу или смотрите в окно, упирается в это единое ужасающее однообразие, согласитесь, что, конечно, это влияет на настроение. И именно там женщины таких смежных специальностей, садоводы, огородницы, да кто угодно, дизайнеры, могли бы найти себе гораздо более интересную работу. Не находите ли вы?
3: Я с вами согласен, но есть одно достаточно серьезное «но». Женщины ведь, они так и так являются пи то есть это сокращенно потребительницы информации, да, в том числе и массовой информации. А массовая информация в силу, так сказать, грядущего, наконец-то, кризиса средств массовой информации, что и будет являться концом света, КС сокращенно, получают ту же обезличенную, невкусную и, ну, скажем так, деструктивную информацию, что и мужчины. Естественно, эта информация достаточно серьезно корректирует их психику, значит, и убивает в них, скажем так, индивидуальные художественные какие-то возможности. И вот вы сказали, что там, к примеру, дать и оформить дом. Где гарантия, что на фасаде этого дома не появятся какие-то левретки, пудельки или груднички с аистами в розовых лентах? То есть вся та, или памперсы, например. То есть вся та белиберда и сатанизм, которым сейчас активно загрязняются мозги вот этих губок, людей губок, ЛГ сокращенных.
2: Это все понятно, но так же, как вы правильно сказали, что крановщица указывает какой-нибудь Петя или Вася, кричит, что Верка, давай туда, или Машка, давай сюда. Точно так же над бригадой таких женщин может стоять нормальный художник-дизайнер, который будет исправлять им и указывать, и при этом их учить этому совершенно новому искусству оформления своего пространства. Не находите ли вы?
3: То есть художественный руководитель?
2: Да, конечно, конечно.
3: Согласен, согласен. Да,
1: это... Но мне кажется, уважаемые, вот вы, конечно, виднее, вам, как большим ученым в области социологии, может быть, это понятнее. Мне хотелось бы, чтобы мы совсем с вами не скатывались как бы на ступень окончательного мужского шовинизма, в чем нас могут заподозрить женщины, потому что они очень активно пользуются тем, что наука пока не доказала каких-либо различий в умственных способностях и любых способностях мужчин и женщин. И здесь, мне кажется, надо смотреть как-то совсем вглубь веков. Если мы представим первобытное общество, то там разделение вот половых производственных ролей было обусловлено самой природой. То есть мужчина охотился на зверей, женщина сидела дома с кастрюлями и детьми. Она не могла позволить себе выйти вот на передовую и сказать, я пойду сегодня мамонта колоть. Вот она понимала, что надо вот как-то, ну, обязывает ее, в общем, ее положение семейное. Сейчас, когда вот все эти технологии стали активнее и активнее внедряться, то женщина подумала так же легко и, в общем-то, ну, наверное, правильно подумала. А почему бы мне не нажимать на эти кнопки? То есть вот представьте, что дали этому первобытному охотнику компьютер, и он, вот нажимая на кнопки, отправляет отряд туда воевать, значит, сюда убивать зверей, тут, в общем, что-то строить, она думает, так, а что я буду возить с этими кастрюльками, что я не способна сделать то же самое?
3: Совершенно, в общем-то, верное суждение, если бы не одно но. Дело в том, что вот Тайрат в какой-то степени стал жертвой, то есть жертвой, опять же, этих самых средств массовой информации. Откуда такое убеждение в том, что первобытные люди были охотниками? Они были падальщиками, и женщины наравне с мужчинами просто подбирали убитых более сильными животными, всяких мамонтов, и дико их жрали в тухлом виде. Все это легенда о том, что они загоняли мамонтов. Легенда, которую, в общем-то, вот их историки выдумали для того, чтобы возвеличить, так сказать, образ человека.
1: На самом деле, совсем там... первобытный, да. Просто с какого-то момента началось же, когда, в общем-то, прикладывание каких-то усилий.
3: Ну, в принципе, да. Но, тем не менее, опять же, далеко не факт, ведь никто из наших современников в тех временах не жил. Исходя из этого, тот факт, что там женщина сидела у костра, мужчина охотился, он, так сказать, у меня вызывает сомнения.
1: Кстати, обнаружено и физиологически, если вы посмотрите на, так сказать, формы откладывания вот жира на теле мужчины и женщины, поэтому легко очень проследить. То есть вот биологи именно так и высчитали. То есть те места, у которых у женщины откладывается жир, да, допустим, то есть строение фигуры по женскому типу, оно говорит однозначно о том, что она чаще всего тогда именно сидела, варила и кормила.
3: Ну, в общем, да, по жирку многое можно сказать.
2: Ну, вы знаете, я хотел, простите, что я вас перебиваю, я хотел такое просто небольшое замечание сделать. Я думаю, что все наши разговоры о так называемых первобытных обществах лишены всяких, абсолютно всяких логических оснований.
3: Конечно.
2: Не забывайте, что мы живем в цивилизации, которая, в общем, 3 века присутствует в Европе, так называемой рациональной, прагматической цивилизации, которая вообще никогда не была людям свойственна. И говорить о том, как жили когда-то люди в условиях магической цивилизации, мы просто не можем, мы этого не знаем абсолютно.
1: Ну, я думаю, что наше первобытное общество – это уже постмагическая цивилизация. А современная рациональная, она даже началась, наверное, гораздо раньше, вот мне кажется, с эпохи Возрождения.
2: Ну, совершенно верно, даже чуть позже. Понимаете, дело в том, что мы совершенно не знаем, как жили люди, которые жили в единении с природой полностью. Они ведь абсолютно не болели. Заметьте.
3: Да, да, да, умирали сразу.
2: Заметьте, звери никогда не болеют, птицы никогда не болеют. Я прочитал недавно в одном забавном английском журнале «Конкорд» большую статью о вреде так называемых заповедников, когда люди, пусть это будут ветеринары, пусть это будут биологи, пытаются лечить животных. Ну, представьте себе, вот слон занозил ногу. Его тут же в него стреляют такой усыпляющим шприцом. Подходит хирург, вынимает ему занозу, и вроде, понимаете, вроде как все хорошо. После этого слон практически остается хромым на всю жизнь. Понимаете почему? Потому что слон устроен так в своей природе, что он прекрасно найдет любую траву, и эта заноза у него выйдет. Вы просто, видите, понимаете?
3: Если только, извините, пожалуйста, Евгений Федорович, если это только заноза, не продукт цивилизации, как, в общем-то, кронштейн или шаровая от москвича 2141.
2: Нет, это имеется в виду обширную область, конечно, в Нигерии, из которой сделали заповедник для браконьеров, просто запретили туда. Вот я имею в виду животные в дикой природе. Представляете себе, люди в дикой природе, да, они знают все абсолютно о ней. Они действительно не болеют. Что такое магия, мы не знаем. Мы прекрасно знаем, как говорят, например, дикие вещи, что вот инженеры думают, вот характерный вам пример, как это могли построить египетские пирамиды. Да. И они думают со своей замечательной, умной, рациональной головой, какие эти самые подъемные краны должны были быть. То есть, кстати, это тема строительства, не так ли?
3: Конечно, конечно.
2: И просто невероятно. И говорят даже такую вещь, что вот даже с средствами современной техники очень, мол, трудно поставить пирамиду Хеопса. Можно, конечно, мы все можем. Заметьте, что у рационалистов невероятное пренебрежение к людям, которые жили до них задолго.
3: Конечно.
2: Они же считают, что они все умнеют, умнеют, умнеют. И когда им сказать, что эти пирамиды не строил никто, и что они возникли просто магическим способом, точно так же, как растет дерево, так же выросли и пирамиды. Они разведут руками, похлопают.
3: И скажут, дескать,
2: да,
3: скажут, да.
2: Конечно, мы можем им привести пример из Библии. И поскольку сейчас Библия очень модная вещь, они прямо отрицать это не будут. Но, скажем, когда с помощью Иисуса Навина были воздвигнуты стены, разрушены стены, что они скажут? Они не скажут, что нет, Библия – ложь. Или они также не скажут, когда в Великом мифе сказано, что Амфион игрой на лире воздвиг крепость Фивы. Просто игрой на лире. Вот конечно, что значит магическая цивилизация. Вовсе не надо, как они думают. Они же ставят себя на место тех людей.
3: Конечно.
2: И не заметили...
3: Ищут везде лебедку.
2: Конечно, и вся вот это вот смешное. Помню, мы в школе проходили эти самые первобытные общества.
3: Евгений Всеволодович, извините, пожалуйста, вас перебиваю. Просто сейчас тут показывают мне, что мне нужно выйти, там окно помыть. Там кто-то нахулиганил сейчас. Буквально 2 минуты.

0: Извините, я вернулся, все сделал. Простите, что я перебил вас, Евгений Всеволодович.
1: Да-да, понятно.
0: Да.
1: Да, я хотел вот что сказать. Касательно пирамид.

0: Недавно, примерно 50-100 лет назад, но сравнительно исторический этап недавний, пытались воспроизвести, построить хоть один готический собор. Это не удалось никому. Это не удастся сейчас. Никакая современная техника этого не может сделать. И знаете почему? Вот почему это происходит. Видите ли, готический собор устроен согласно латинской букве H или нашей букве N. То есть представьте себе, что две боковые стены, очень сильные, очень крепкие, сжимают купол. И поэтому купол как бы стремится вверх, он выходит вверх, он не давит, как в романском стиле, вот любая церковь, купол, он покоится на стенах, на основании. Готика совершенно по-другому подошла к делу. Эти две боковых стены выжимают, выжимают купол вверх. Отсюда невероятное ощущение легкости, которое дает готический собор. И знаете, почему они не могут этого построить? Потому что найти... Представьте себе две боковые стены. Найти то место, где купол будет точно там, где он нужен, невозможно, потому что там это построено по музыкальным интервалам. Именно там, вот в этом месте, где-то, это примерно золотое сечение, примерно чуть выше, чуть ниже. Если при любых расчетах это ничего не дает, купол либо падает, либо стены его сжимают. Представляете себе такую вещь? Вот это и есть магия строительства.
1: То есть, попросту говоря, вот эти великолепные архитектурные, в общем-то, здания, да, к которым можно причислить и пирамиды, это ожившие фантазии вот их создателей.
0: Но дело в том, что чем магическая цивилизация отличается от рациональной? Дело в том, что магическая цивилизация не рассматривает смерть и не рассматривает нечто как мертвое. Камень точно такое же живое существо, как растение, птица, человек и что угодно. Что это значит? Что с камнем, упрощенно говоря, можно договориться. Есть такие молитвы, есть определенные, то, что называется в магии инкантации или эвокации, то есть определенные вербальные усилия, с помощью которого можно заставить камень войти с тобой в контакт, он будет тебя слушать. И более того, в этом смысле, представляете, это то, что нам очень трудно представить, что нет смерти и нет вообще ничего мертвого, что все абсолютно живое. И тогда история предстанет несколько в другом варианте. Если мы умеем договориться с камнями, если камни будут нас слушаться, если камни размножаются точно так же, как мы с вами, как растения, как звери, это ведь совершенно меняет картину, так сказать, строительства в магические времена. И когда говорят, что как это возможно было при таком маленьком населении, действительно, сравнительно с современным, оно было очень мало, построить эти невероятные соборы, эти пирамиды, эти необычайные храмы в Индии, то совершенно понятно, что с технической точки зрения это невозможно. Значит, остается предположить только массу других способов жизни в природе и воздействия на природу.
1: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал, о том, что любому делу вредит посредник. То есть там, где появляется посредник, начинается проблема, да? Вот. И сейчас, так сказать, у наших с вами товарищей по эре, да, настало как раз вот такое непосредственное общение с посредником, а не с материалом, из которого можно созидать. И этим посредником, как ни странно, является все более и более усложняющийся с точки зрения, вот опять же, лингвистики язык. То есть, если, например, раньше люди с Богом общались напрямую, и между собой они общались напрямую, им не нужно было издавать ужасные звуки, щелкать языком по зубам, там, пускать пузыри, вот то, что, к сожалению, даже и мы сейчас с вами делаем, да, им достаточно было послать импульсы, и там другой человек, находящийся даже за много верст от него, его бы понял. Так же, как его понял и камень, да, но я это говорю, естественно, очень так примитивно, но тем не менее.

0: Нет, так оно и было. В дальнейшем появился этот наглый посредник. Изначально язык состоял из нескольких слов, только там каша, маисум, лепешка. Вот. А сейчас, когда человеческое сознание посредством, может быть, неких там даже стимуляторов пытается наконец освободиться, то автоматически ему препятствуют так называемые технические неологизмы. Ну, например, кофеварка, Феррари, und Lexus.
1: Знаете, все эти неологизмы ведь нельзя, строго говоря, отнести к сфере языка. Это знаковая система, не более того. Это ведь не язык с магической точки зрения. Язык тоже живой организм. И в этом смысле, когда сказано в Библии, что Адам дал имена всем тварям живым, это не значит, что он назвал кота котом, а зайца зайцем. Это значит, что он мог так сказать каждому живому существу, что оно слушалось его. Это называется магический язык. Это то же самое, что когда говорят маги или пророки в Библии: «Гора, сойди в эту реку», и гора сходит. Это, вот это и есть язык. А то, что мы сейчас понимаем под языком, это просто очень разветвленная, совершенно до невероятия усложненная знаковая система, не более того.
0: Конечно, колебания воздуха.
1: Поэтому, понимаете, все это обилие информации не стоит ничего, абсолютно ничего. Потому что это не имеет отношения к магической мудрости. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это просто усложненное технологическое пространство требует усложненной знаковой системы. Это совершенно понятно, что это не есть энергетическое воздействие на природу или на Бога. Есть, так сказать, дар умной молитвы. То есть, когда, как вы сказали, вот обращаются к Богу и не тратят слишком уж очень много слов на это дело, они могут сказать только одно слово. Как индусы говорят только слово «ом», и больше они ничего могут не говорить. Важно, как это произнести.
0: Конечно, конечно.
2: Кстати, у меня тоже возник вопрос к Евгению Всеволодовичу.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Разрешите.
0: Пожалуйста, Рад Аркадьевич.
2: Спасибо. Не кажется ли вам, что вообще вербальное, скажем так, выражение какого-либо предмета, явления или эмоции, которое сидит в нас и намного более глубоко, обширно и богато, нежели ее вот вербальное воплощение, это есть уже некое препятствие в общении и полном взаимопонимании между людьми, ее несовершенство, потому что возникают совершенно банальные проблемы, когда вербальное воплощение этого предмета или явления может не донести ее суть до другого, скажем так, участника вот процесса общения, потому что у него в процессе, так сказать, прослушивания этого вербального символа возникает своя совершенно другая ассоциация и отсылка к другому
0: вот
2: предмету, явлению.
0: Возвращаясь к тому, что я сказал, я же сказал, да, посредник.
2: Да.
0: Как только появляется посредник, начинаются проблемы.
2: А может быть, сейчас тогда
0: выпьем?
2: Успешность. Да, это... Ну, скажем так, успех выживания вообще нашей цивилизации как раз и заключается в восстановлении полного взаимопонимания и признания таки большинством населения этой...
0: А может быть, нет. Потому что как только вот эта магия станет доступна большинству, то дебилы разрушат все. Они будут развлекаться этой горой. У нее эта гора будет как Солобон бегать туда-сюда. На одну сторону реки, на другую.
2: Нет, важно, чтобы дебилы, которые считают, что они сами себе хозяева в этой жизни, и они, скажем так, не понимают, что существует в данный момент посредник между ими и какими-то высшими разумными силами, если они признают их наличие этих сил и будут их как-то бояться, то... Может быть, они, скажем так, будут более спокойны и сделают то, что нам вот с тобой нужно.
0: Хотелось бы в это верить. А как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что все эти страхи очень напрасны, потому что для того, чтобы сказать «сей горе, сойди» или сказать «пирамида, встань»,
0: да,
1: для этого очень... очень много необходимо. И прежде всего необходимо полное отсутствие посредника между той горой и человеком, который это говорит.
0: Так я вот о чем хотел и поинтересоваться. Вот этот самый посредник, да, он же ведь не появился просто так, как кукурузина в поле, да. Есть вероятность, что он был сгенерирован специально людьми, как вот такой щит, который должен предохранить вот это от общения просто с высшими какими-то, скажем так, ну, не силами, да, а вот с этой магией каких-то людей,
2: да, одно и то же,
0: деградировавших в ходе вот, да, цивилизации. От просмотра, в общем-то, времечко, вымечку, он сегодняшку.
1: Нет, безусловно, вы правы, потому что всякое посредничество есть рождено страхом и рождено желанием защиты, безусловно.
0: А когда оно началось? Вот вы не пытались отследить момент, когда зародилось это посредничество. Может быть, это и было вот там именно в Египте, когда жрецы подумали, нам надо как-то дико усложнить, в общем-то, усложнить язык, и придумали просто слово «корыто». Вот корыто, в котором моют ноги, да? Интуитивно даже, может быть, это было.
1: Это, конечно, крайне сложные процессы, но то, о чем вы говорите, наверняка имело место, потому что, если взять Египет и касту жрецов, безусловно, они могли не сами, но с помощью своих школ, с помощью своих людей, которые на них служили, изобрести массу знаковых систем, которые бы оградили их, условно говоря, сакральный язык от того, чтобы им пользовались люди, которые не могут к нему иметь настоящего нормального отношения. Это совершенно ясно. Но дело в том, что, понимаете, если это было когда-то создано для защиты, для того, чтобы, так сказать, скрывать свои мысли и так далее, то дело в том, что в эпоху, в которой мы живем, слова вообще потеряли всякий магический смысл. Поэтому в этом смысле, строго говоря, мы не знаем ничего. И совершенно непонятно это надменное отношение новой эпохи к людям других эпох. Ведь это же, заметьте, очень любопытный процесс. Историки, ученые говорят, ах, Фидий, ах, Прокситель, ах, готические соборы и так далее. Но в то же время они говорят, что любой сейчас школьник там 8-10 класса знает больше, чем Ньютон, да, знает больше, да, чем Леонардо да Винчи. Когда их спросишь, как же этот ваш школьник столько знает, но он никто и ничто, и будет всю жизнь никем и ничем. Тогда, может быть, дело все-таки в том, что он ничего не знает, просто...
0: Извините, что перебиваю, может быть, тут как раз и произошла вот ошибка вот именно в символике. То есть, когда они говорят, что он знает, то знать-то он может больше, чем Ньютон. Например, Ньютон не знал, что такое презервативы, да, возможно, да? Вот, но тут речь идет о чувстве. То есть современный, в общем-то, дебильный школьник, ходящий на концерт «Сдела», к примеру, он, естественно, не может чувствовать и десятой там доли того, что чувствовал Ньютон. То есть речь идет, видимо, все-таки о чувстве.
1: Все это понятно. Но заметьте, что вот все эти системы, которые оградили нас от живой природы и от живого мира. В сущности, ведь они варятся сами по себе. Ведь физика и математика никак не объясняют живой мир. Они объясняют модели, которые они сами себе строят. Они сами ставят себе задачи и сами их разрешают. Но это не имеет никакого отношения к реальному, живому, открытому миру, которому доступ действительно закрыт.
0: Пытались как-то на эту тему шевелиться генетики, но как недавно сказал базитолог Андрей Орлов, то есть они, все их заслуги заключаются в том, что, к примеру, арбуз изобрел я, говорит генетик, и все.
1: Ну, это понятно, но заметьте, что же им остается. Заметьте, вот,
0: да.
1: Заметьте, ну, ничего другого не бывает. Поэтому вот эта физическая реальность, в сущности, это род фантазии, уже начиная с Ньютона, кстати того, вся математическая и физическая система варится в своей кастрюле. То, что они говорят нам о космосе и о звездах, не играет ни малейшей роли и, видимо, к реальности не имеет никакого отношения. Эта модель одна сменяет другую модель просто. И заметьте, что когда они внедряют в массовое сознание внедряют в массовое сознание уверенность в своих грандиозных успехах, это не более чем блеф. Поэтому можно легко и достаточно легко доказать, что все так называемые достижения современной науки – блеф, ну, минимум наполовину. Что это не находит никакого, что, попросту говоря, ну, назвать это ложью нельзя. Но дело в том, что так же, как есть тоталитарное государство, так же есть и тоталитаризм науки, еще более страшное, когда наука не признает никаких других методов общения с природой, нежели ее собственное. В этом смысле она полностью закрывает идеи так называемых традиционных наук, магии, алхимии, астрологии, в том плане, в котором они действительно должны быть. Вы не находите, что этот процесс просто удивителен?
0: Я-то как раз нахожу, но я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь такой реально существующий альтернативный источник информационный, который, ну, помимо нас, конечно, вот здесь сидящих, который как-то вот глобально бы пояснял сложившуюся печальную ситуацию. То, о чем мы сейчас говорим, реально-то и есть. Это Армагеддон, на самом деле.
1: Это можно назвать еще даже хуже, чем Армагеддон. Но я думаю, что дело в том, что, понимаете, вот эти посреднические знаковые системы настолько затуманили людям мозги, что они уже давно потеряли хоть какой-то реальный взгляд на какие-то вещи. Это же просто фантастика. Потому что, ну, нам говорят очевидное совершенно. Бред, нас обманывают в глаза в очень и очень многих областях. В той самой генетике, на которую вы так любите ссылаться.
0: Ну, я в этом же ключе и ссылаюсь.
1: Когда преподносят, ну, очевидно, параноидальный бред про какое-то клонирование, я совершенно не понимаю, почему люди должны в это верить. Потому что это же очевидная паранойя для любого человека, который хоть маломальски знаком с этим предметом.
0: Понимаете? А я более того, Евгений Всеволодович, не понимаю, почему они даже не то, что должны в это верить, почему они вообще должны это слушать.
1: Вот это и непонятно, кстати говоря.
2: К сожалению,
1: а вы знаете почему? Потому что им делать нечего. Потому что когда-то Бердяев сказал очень забавную штуку в 17-м году или в 18-м, что, говорит, эти ужасы, которые будут в России, они понятны. Но я, говорит, предвижу еще больше ужас. Это тотальную скуку, на которую большевики обрекут эту страну. Понимаете? И эта тотальная скука, ведь она, собственно, во всей белой цивилизации распространена теперь. Людям просто нечего делать. Понимаете? Они не знают, чем себя занять. Заметьте, они не выносят молчания даже на 5 минут. Если вы когда-нибудь были в гостях, если с вами такое случалось, с Айратом наверняка случалось.
0: Со мной очень редко меня не зовут после того случая.
1: Не зовут, да? Но если вдруг вас позовут, заметьте, любые гости. Ну вот разве могут 4-5 человек собраться и помолчать?
0: Конечно, нет. Вот после вот этого случая был как
1: раз... Дальше
0: да.
1: Начинается цивилизация анекдота. Что это такое?
0: Ой, какая
1: это
0: гадость.
1: Ужасающий кошмар. Это когда людям абсолютно нечего сказать. Они не знают, что сказать. У них нет никаких тем. Они же не могут говорить, что вот я был на работе.
0: А там прораб.
1: Да, там прораб мне сказал то-то. Повисает ужасное молчание. Вот купить тоже все время нельзя. Сами понимаете. Надо о чем-то
0: видик
1: поговорить.
0: Смотреть.
1: Смотреть этот видик. Это действительно кошмар. Но просто вот так, просто нормально поговорить на какую-то совершенно хотя бы на тему, почему дрозды гнездятся так высоко и устраивают столь сложные гнезда, а клёсты поют по-другому. Почему?
0: И как они, кстати, на такой большой скорости влетают вот в литок и не ударяются в стену?
1: Совершенно невероятно. Ведь масса тем, на которых, ох, как можно поговорить, тем более, что ни в каком интернете не найдешь информацию о таких вещах никогда в жизни.
0: Конечно.
1: Совершенно непонятно. Для того, чтобы отличить пение соловья от пения малиновки, надо же действительно слушать очень внимательно. И никакие магнитофонные записи здесь не помогут. Кстати, это есть живая природа.
0: Извините, Евгений Всеволодович, я просто хочу сказать, что в пении обычного соловья наличествует дикое совершенно количество низких частот. Это действительно так. Вот я тут недавно присутствовал сидя на мосту, значит, два они там распевали стерео. Там такие низы, что аж кишки калашматят по диафрагме. То есть маленькие птички, но именно присутствуют низкие частоты. Я думаю, где-то там даже там герц 60, вот там четко есть.
2: Здесь, видимо, проблема в том, что некоторые люди не улавливают частоты.
0: Ну,
2: большинство это... даже. Ну, скажем так, к постановке этой проблемы, вот как Евгений Всеволодович видит, да? Как ты думаешь?
0: Согласен, согласен. Евгений Всеволодович, так может быть, нам вот сейчас тут втроем сидящим, как сейчас модно, говорит, срубить лаве, он это самое, организовать службу по, в общем, поставке в такие дебильные демонические компании, да, ну, так скажем, массовиков, затейников в нашем лице, вот, ну, потому что, ну, сидят четыре дебила, значит, НТВ уже закончило вещание, им делать нечего, значит, чернокожие сексуала ненормально исчезло, то есть, ну, что там, кассета там с любимым там это, с отбитыми мошонками закончилась, водку вроде еще есть. Тут приходим мы и даем какую-то тему разговора. За деньги, естественно, за мелкий хотя бы, ну, прайс.
1: Понимаете, это будет уже второй урок. Прежде всего, люди совсем не умеют слушать. То, что они не умеют говорить и не знают, о чем говорить, это уже второй вопрос. Дело в том, что вы заметили, что вы во всех этих компаниях люди совершенно не слушают друг друга. Именно поэтому иногда даже ловишь такой вот... Ты что-то говоришь, на тебя нетерпеливо кто-то смотрит и ждет, когда ты, наконец, закроешь рот. И тут же он в момент сразу... А вот, ребята, вы знаете, а вот был со мной такой случай.
0: В армии особенно вот так. Да. Вот. Или до армии, помню, да.
1: Вот. И этот кошмар, вот, который можно действительно назвать цивилизацией анекдота, цивилизацией допинга, обязательно надо рассказать какой-то очень-очень вопиющие моменты жизни. Автокатастрофу или еще что-нибудь. Действительно, ведь а просто если ты придешь в компанию, поговоришь о пении Малиновке, ну, я не знаю, как на тебя посмотрят тогда это самое.
0: Ну, как на странного, по большей мере. Кстати, да. Вот знаете, одно время, значит, они нашли такой путь спасения от этого, да. Они, значит, взяли в руки гитары, назвали себя бардами und бардессами и стали петь. То есть, значит, о всяких своих жизненных переживаниях на трех аккордах. Но затем тоже, значит, демон их поборол, и мы наблюдали, вот, проводили исследования, съемки скрытой камеры ССК сокращенно, когда, значит, одна базетка берет гитару и начинает петь, а другие думают, да заткнись ты уже быстрее, там, давай я уже спою, но при этом вид сохраняют внимательнее, хотя им совершенно безразлично, о чем, значит, данная базетка поет. Им главное взять и тоже вот сама выразиться на этой вот непонятной гитаре. То есть даже, скажем так, попытка приближения к искусству великому и светлому, она, в общем-то, провалилась.
1: Ну, это, естественно, она не могла не провалиться в этом смысле. Я так думаю, что это понятно абсолютно.
0: Ну, сейчас, если вы не против, мы ненадолго прервемся, послушаем коротенькую композицию.
3: В ботаническом саду на астероиде номер 1 расцветают ртэ. В зеленом долларовом платье герцогиня номер 2 встречает зарю автокатастроф. В зоопарке номер 666 разломали мгновенько. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. Рысковая фигура плавится в денежных очках. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. На проспекте Маркса девушки в желтых жилетах тратят асфальт парижской помпы. Рысковая фигура плавится в нежных очках. Зеленая кровь змея свертывается деноминацией денег. Кровь и клопов. Клопов посыпают тустом людей долларами. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву. Восторженная радость юноши номер 23. В зоопарке номер 666 разломали магазин. Это синие водоросли. В гневе они за номер 1. Расцветает рты. Затем ушатые шумы, железные, парижская башня. В зеленом долларовом платье герцогиня номер 2. Восторженная радость встречаешь номер 23. Выпивая кружку пива, выбрасываю бумажник в крапиву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Евгений Всеволодович Головин, поэт, философ, и Айрат Дашков. Вся наша сегодняшняя программа посвящена людям в касках, в общем-то, то есть строителям в касках и рукавицах, и с киянкой, да, с деревянным молотом, которому они, подобно, в общем-то, Павке Корчагину, лупят и укладывают. И в дальнейшем там, в общем-то, живем и размножаемся активно. Соответственно, я предлагаю для тех, кто слушал нас уже в течение долгого времени, присоединиться к нашей беседе посредством телефона. Номер я вам сейчас женщина напомнит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы мне не даете спать совсем. Просто не даете, просто ужас. Это просто невозможно. Я вот хотел задать вашим гостям вопрос, как вот они относятся к переносу Думы в Санкт-Петербург, нужно перенести в Нижний Новгород или в центр России?
0: Понятен вопрос. Но не только, наверное, Дума, а унты столицы.
2: Да желательно бы только Дума. Конечно, вопрос сложный. Нужно в Конституцию внести изменения. Вы считаете нужным вносить изменения в Конституцию, в столицу перенести?
0: Говорите, говорите.
2: Да, я как-то начал волноваться.
0: Вы не волнуйтесь.
2: Прямо шибануло как-то.
0: Вы знаете, значит, дело тут все в том, что... Спасибо за звонок. Мы, конечно, не политическая радиостанция. Мы радиостанция, так сказать, более философского, что ли, плана. Но, тем не менее, Евгений Всеволодович, раз поступил такой вопрос, может быть, как-то вы его особо трактуете, или у вас есть какое-то такое... Ну, я понимаю, что это, так сказать, не совсем...
3: Я прежде всего хотел бы спросить, а что такое Госдума, что это за организация?
0: Ну, в таком случае, я думаю, что есть смысл перенести в любом случае. Ну, как, потому что любая, так сказать, смена обстановки, она идет благотворно, в общем-то, для любого организма.
3: Но вы уверены, что Санкт-Петербург украсится этой самой Госдумой?
0: Ну, я тут думаю так, что если вот верить в, собственно, закон сохранения энергии там и так далее, да, то в одном месте убудет, в другом прибудет. Дело в том, что сейчас Санкт-Петербург лишен этого замечательного явления, да, а у нас вот тут хоть это отбавляй, пора бы и поменяться. Вот помните, как, например, в те давние годы, когда еще люди ездили за водкой в ресторан на Казанский вокзал, к примеру, ночью, да, приезжали люди, приезжали шахтеры при больших бабках и дико тут крутили. Затем ситуация резко изменилась. Вы помните эти забастовки на рельсах и так далее. То есть всегда так. Это же, скажем так, мощная вот эта амплитуда. Бывают точки высшего развития, он точки, скажем так, какой-то, каких-то неудач, черные светлые полосы. Все должно меняться и течь. Не может быть так, что в одном месте всегда все было, а в другом месте как-то вот.
3: Ну, конечно, сейчас же получается государство в государстве, в Москве сосредоточено все. И, наверное, конечно, в этом смысле, безусловно, такая организация, как Госдума, наверное, бы лучше себя чувствовала в другом городе.
0: Безусловно. Я, кстати, напоминаю, что сегодня еще Евгений Всеволодович исполнит нам и какую-нибудь из своих песен. И следующий телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Айрат? Извини, я это, да.
4: Говорю. Я есть что боюсь, что жители Санкт-Петербурга будут гнать в Госдуму просто мокрыми тряпками. То есть не будут слишком приветливо ее встречать. Не думаю, что они испытывают какой-то комплекс от того, что такой вот важный атрибут власти не присутствует в их городе. Наверное, они бы согласились на что-нибудь другое, если переносить.
0: Ну вот, кстати, например... Ну, какая вот альтернатива, собственно?
4: Ну, например, какой-нибудь замечательный там научно-исследовательский институт со своим стационаром, чтобы он не был так далеко ездить.
0: Со своим вот ядерным реактором. Да. Понятно. Понятно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Будьте добры, Евгений Селович, такой вопрос. Как-то считается, что, в общем, признано в Европе, что, в общем, как бы она до сих пор живет теми учениями, так сказать, теми философскими течениями, которые были заложены еще с Древней Греции. В то же время наша цивилизация как-то свойственно, в общем, обвинять именно древних греков, как-то немножко свысока относиться к их порокам. Ну, понятно, что речь идет как бы о любви к мальчикам, вот к этому всему, как-то немножко это как-то и с издевкой, что ли, мы об этом говорим. Имеем ли мы право так относиться к людям, которые, кстати сказать, подарили нам и такую философию, такую потрясающую культуру, и такую архитектуру, между прочим, если говорить о именно строительстве, как бы.
0: Понятно, спасибо. Кстати, они подарили нам, помимо всего прочего, еще и олифни. Да. Ну, все равно эко завернул наш радиослушатель.
3: По-моему, это очень хороший вопрос. И поскольку в этом вопросе в каком-то плане кроется ответ, то я могу лишь согласиться с вами в том смысле, что, во-первых, мы никак не можем относиться к нравам и к морали Древней Греции, ибо там был совершенно другой уклад жизни, другая религия. У нас монотеизм, ну, хотя бы формально, можно сказать, у нас христианство, у нас 10 заповедей. Греки этими преимуществами не обладали точно так же, как город Ленинград, то есть, простите, Санкт-Петербург не обладает Госдумой. Дело в том, что понять политеизм очень и очень трудно с нашей точки зрения. И в этом плане, что касается таких, так сказать, альтернативных увлечений древних греков, мы можем это только констатировать и уважать это безусловно. Потому что вы совершенно правы, что все это великая цивилизация, которая подарила нам все. Более того, она подарила нам логику, благодаря которой мы вообще существуем и можем общаться и что-то делать. В этом плане любовь к мальчикам, конечно, она очень сильно объясняется. И у Платона есть объяснение, у комментаторов Платона есть объяснение, почему это так. Дело в том, что в двух словах можно сказать следующее на эту тему. Древние греки, в частности древние греки, очень подчеркивали разницу и враждебность полов женского и мужского и считали, что между этими полами в принципе ничего общего нет. И поэтому пусть женщины живут своей жизнью, можно также, кроме любви к мальчикам, вспомнить лесбиянство, очень сильно развитое в Древней Греции, которая ни у кого не вызывала там ни малейших нарицаний, попреков и так далее. Это просто абсолютно другая культура. И поэтому, к сожалению, у нас получилась вот какая вещь. Вот на греческую философию и логику, в принципе, была наложена довольно-таки чуждая нам иудео-христианская культура. И от этого симбиоза, мягко говоря, весьма странного, очень многие наши беды и очень многие наши предрассудки.
0: Вот если вы не против, я сейчас обращусь к Пейджу. Тут такое сообщение пришло. Александр, привет, это Скляр Александр. Слушаю вас и вашу замечательную беседу. Время остается, по-моему, совсем немного. Может, попросите Евгения Всеволовича что-нибудь спеть? Спасибо, жду, Скляр. Ну, вы знакомы наверняка с этим замечательным музыкантом. И,
6: да,
0: может быть, как-то... Ну, такой уж, видите, совпало. Была у меня такая знакомая, Инесса совпала. Помнишь, Айрат?
6: А, Инесса.
0: Да, померла, отравившись арбузом. Ну, что ж поделать. Вот так. Я ей говорил, ну, она такая тучная была, арбузы эти лузгала, что-то выпили контраву.
6: Царствие небесное, Якс. Можно я буквально на секунду еще эту тему? Мне хотелось как бы еще поинтересоваться у Евгения Всеволодовича, как он смотрит на то, что в общественном сознании
4: Германии все-таки превалирует точка зрения именно приверженцев христианства о том, что дохристианский мир и вообще падение вот этих, скажем так, греко-римской цивилизации именно обусловлено их политеизмом, что политеизм, он, скажем так, по их мнению, менее... Ну, меньше, наверное, имеет как-то прав на существование по сравнению с монотеизмом. И вот опять-таки используют ту же терминологию, дескать, более первобытен по сравнению с монотеизмом и, может быть, менее, скажем так, присущ человеку и человечности как таковой.
3: Я думаю, что это распространенное заблуждение. Именно политеизм, собственно, и есть чисто жизненная религия, чего нельзя подсказать про иудео-христианизм. Понимаете, какое дело? Дело в том, что политеизм вообще отрицает понятие смерти как такового. Это понятие пришло к нам, европейскую культуру, пришло именно из иудаизма. В том смысле, когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничто, и что мы все уйдем в ничто, дело в том, что древние греки, насколько можно судить, они просто не понимали, о чем идет речь. То есть у них никогда не было понятия смерти. Понятие метаморфозы, разумеется. Понятие очень сложных метаморфоз, разумеется. Но представьте себе, что эти люди, равно, кстати говоря, и мы все, никак не можем представить себе и уразуметь, что вот мы умрем, и все. И что дальше? Ничто, пустота, чернота, тьма. С этим невозможно согласиться. Более того, ни один живой организм никогда с этим не согласится. Поэтому, когда говорят, что греческие боги, греческие мифы несколько более удалены от людей, чем христианство, это совершенно неверно. Как раз христианство максимально удалено от людей, как это возможно. Христианство ввело трансцендентность, понятие совершенно диких фантазий в это дело. При этом речь идет о спасении души, но они не объясняют нам, что такое душа. И я не собираюсь вести дальше этот очень сложный спор. Просто хочу заключить, что политеизм гораздо ближе людям, нежели иудео-христианство.
0: Ты удовлетворен ответом?
4: Да, я с уважением отнесусь к нежеланию ввести спор на эту тему, Евгений Всеволодович. Может быть, вернемся к тому, что мы...
0: Да, Евгений Всеволодович, если все-таки вы как-то в силах, может быть, мы послушаем сейчас вживую исполнение вами песни.
3: Ну, хорошо. Я, правда, предупредил вас, что у меня нет сценического опыта, и я как-то несколько волнуюсь в этом плане. Но если вы позволите, я попробую исполнить песню «Эльдорадо», так как я, вообще говоря, ее задумал, потому что Александр Скляр и группа «Вабанк» сделали эту песню несколько иначе. И я сейчас ее попробую сыграть. Вы, наверное, слышали это в исполнении «Вабанка», и поэтому вы сразу поймете, в чем, собственно говоря, разница. Поэтому, если вы позволите...
0: Конечно. Айрат Юрьевич, пожалуйста. Нет, вот этот микрофон, да, пожалуйста, под гитару, если вам не сложно. Спасибо большое. Извините, что я вас...
4: Ничего. А Штраус, тихо.
0: Угу. Можно так немножко, да, пробный звук сдайте, пожалуйста. А вот голосовой поближе, пожалуйста, микрофон.

нами лежит голубое Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем, подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно пить и смеяться, и пальцы купать в жемчугах.

0: звезды. Вот она звучит так.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин и Арат Дашков. Мы тут сейчас посвящались и решили, что, так скажем, продлим вот этот такой концерт акустический Евгения Головина в нашем эфире.
2: Штраус, я же сказал, продлим.
1: Да, извините, Евгений Всеволодович, наших музыкантов, они притихли.

0: Ну, вот так.
1: Ну, и, может быть, сразу тогда следующую песню. Или давайте все-таки тогда послушаем сейчас быстренько телефонный звонок, да? Ответим на него, а потом уже пьесу. Вы не против такого плана действий?
0: Ну, давайте так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вам также.
2: У меня к вам, это не все Зеленоградская беспокоит, у меня к вам некоторые замечания по поводу вот высказанной концепции относительно преимущества политеизма над монотеизмом. В том самом, что фактически политеизм и монотеизм – это никоим образом не различные системы, а суть одна система. Просто, вот на мой взгляд, вот это как-то посудится. Просто политеизм как бы изначально развит из концепции того, что все существа, вплоть до самого нижнего мира, развиваются манифестационно из Бога, то есть непосредственно является его проявлением. Но атман есть брахман. И это как бы соответствует периоду Золотого века. Ну, а появление, в общем-то, таких религий, как христианство, ислам и так далее, ну, в общем, всех этих адамических религий, авраамических, именно произошло вполне естественно, потому как именно твари от Творца и отдалилась. То есть креационизм вполне естественное выражение существующей сейчас действительности. Вот, это как вот вы на это сейчас смотрите. А второе, вот у меня знакомый есть колдун в Зеленограде. Он утверждает, что, в общем-то, сакральный язык современного мира – это русский мат. Вот вопрос.
1: Спасибо, такой спасибо.
3: Насчет второго вопроса я не очень знаю. Насчет сакрального-то языка, по-моему, это даже очень серьезный лингвист затруднится ответить. Что касается первого вопроса, вы знаете, тут давайте не будем вдаваться в очень жестокую дискуссию на эту тему, но надо добавить необходимо, что политеистический мир абсолютно розница от мира креационистского, именно потому, что политеистический мир никогда не был создан. Боги не являются богами с точки зрения бога-креатора-творца. Они ничего не создавали. Вечная природа пребывает в своих вечных изменениях. Боги являются демиургами, то есть организаторами и устроителями, но ни в коем случае не творцами. Именно это резко разделяет политеистическую религию от монотеизма.
4: То есть личностное понимание абсолюта, я так понимаю, оно обусловлено тем, что люди вложили в личность божества какие-то собственные качества и особенности характера своей личности, психики. В связи с этим им стало проще просто-напросто.
3: Я думаю, да.
1: То же самое, что вот они делают, извините, что я перебил, с домашними животными. То есть моя кошечка все понимает, только сказать не может.
3: Да нет, разумеется, это совершенно понятно. Политеизм вообще очень сложная вещь, и понять ее трудно, ибо она предполагает полную свободу, полное отсутствие идеи рока и судьбы и совершенную свободу личности. Потому что Бог-креатор, есть Творец, есть Отец, есть Диктатор и Тиран, как бы мы это ни называли. И поэтому совершенно ясно, что ни в коем разе мы не можем эти религии путать.
1: Ну, сейчас, может быть, опять вернемся к музыке, если вы не против.
3: Да, ну, я тогда попробую еще одну песню спеть, если вы не устали от этого.
1: Нет,
3: дела всего. Это песня... Я вообще люблю такие веселые песни о хорошей, веселой жизни. Я очень не люблю ни воспитывать, ни это самое, ни намекать на что-нибудь, а просто так вот, как пою, так и пою.

Здесь опасно, здесь прекрасно, и пока еще не ясно, нас отравят.

0: И для тех, кто только что проснулся с целью, в общем-то, пойти на службу, напоминаю вам, что у программы «Монмаранси» сегодня в гостях Евгений Всеволодович Головин, поэт, соответственно, как мы только что выяснили, поющий поэт. Его тексты, впрочем, музыка были задействованы группой «Вабанкунд», группой «Центр» и Василием Шумовым, но также он еще и философ. А в гостях у нас также еще Айрат Дашков. Соответственно, вся наша сегодняшняя программа посвящена Дню, конечно же, строителя. И, вы знаете, уважаемые гости, я совершенно к своему стыду забыл о том, что ведь позавчера все-таки был День физкультурника, который мы как-то с вами обошли. Вот, на мой взгляд, может быть, это неправильно, и тогда вы меня, пожалуйста, поправьте. Нет ничего, видимо, более вульгарного, нежели физкультурник. Например, строитель – это человек, который строит для людей, да? Фермер – это тот, который даже корову дергает для того, чтобы она, в общем-то, дала потомство, он-то дети ели, да? А человек, сажающий деревья, деревосад так называемый, он тоже, в общем-то, приносит пользу и прибыль людям. Физкультурник, кроме как, это даже не спортсмен. Это просто человек, следящий, ну, скажем так, ну, не знаю даже, зачем он следящий. Тем не менее, это такой же полноправный день физкультурника, как и день строителя. Вот как вы, уважаемые гости, относитесь к такому виду равенства?
1: Надо прежде всего уточнить вот какую вещь. Вообще, да, это чудовищное слово образование физкультура и физкультурник. Просто сама идея аббревиатур, которая родилась где-то в 20-е годы в России, которой никогда не было, конечно, ставит людей здорово в тупик, надо честно сказать, потому что мне даже рассказывали какие-то мои такие отдаленные родственники, которые еще застали ту эпоху, что это было просто, что люди, русские люди, они просто не знали, как на это реагировать вообще. И когда слышали слово «физкультура», они недоуменно переглядывались, а потом просили перевести, что это такое. Может, какое слово монгольское или еще какое-то.
0: Или название, например, трактора нового.
1: Да, потому что советская власть вот именно внесла эту идею аббревиатур, совершенно чудовищную, ломающую язык, конечно, до невероятия. И никто, честно говоря, не понимает, во-первых, зачем это надо, и почему надо было слово «спорт», да, заменять, да, слово «физкультура» таким вот странным образованием. Хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь вообще, зачем это понадобилось? В чью талантливую голову это слово пришло?
2: Может быть, это как раз пример, аналогичный примеру с искусством и творчеством. То есть люди, которые не способны заниматься профессиональным спортом в силу каких-то причин внешних и внутренних, они будут заниматься физкультурой.
0: Это первое, безусловно, это первое, да, так сказать, такое межрамье между большим спортом, а вроде бы причастность. Ну, кстати, то же самое, что политические журналисты, они вроде не в политике, да, но вроде как при ней. Вот, пожалуйста, конкретные физкультурники, собственно говоря, да. Вот. Но здесь, на мой взгляд, еще достигалась одна цель, а это, в принципе, скажем так, дать работу людям. Вы же наверняка помните, что утром всегда была гимнастика по радио. Там играл аккомпаниатор, тетенька какая-то говорила, вот приблизительно следующий, сейчас я попросил ее специально. Да-да, входите, Полина Павловна. Вот это было.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох. Выдох, закручиваемся больше, выдох. вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, хорошо.
0: Ступай, Снегурочка. Да, вот приблизительно это явление и встречало просыпающихся, дабы идти, в общем-то, к ковшам и прочим предметам производства людей.
1: Ну, согласитесь, что это немножко пугает, еще хуже будильника. Лучше послушать 20 будильников, чем эту тетю.
0: Безусловно. Мало того, ведь вот эти великие, так сказать, психодиверсанты, я не побоюсь этого слова, психодиверсанты тех времен, психодиверсанты от правящей партии, прекрасно осознавая, что девственно чистый детский мозг вряд ли, скажем так, впитает вот подобную негативную энергетику, которая, в общем-то, и ту информативность, да, вот именно негативного плана, который несет вот подобного рода передача, придумали для детей такой мягкий вариант. Это, в общем-то, пионерская «Зорька», если помните, была, а потом «Горн на страже», «Горнистка на страже», вот прочее. То есть, чтобы тотально охватить все возрастные группы. Единственное, вот я не помню, была ли какая-нибудь аналогичная программа, посвященная, скажем так, людям пожилого возраста.
1: Нет, кажется, все-таки такой программы не было.
0: А я вспомнил. Писатели у микрофона.
2: А для девушек молодых аэробика потом была.
0: Ну, это уже позже. Вот сразу видно молодое поколение. Ой, Айрат Геннадьевич. Да, но я предлагаю сейчас вернуться к прослушиванию телефонных звонков, если у

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Это Мишерит Тарифи, Новосибирска, Советский район.
0: Очень приятно вас слышать.
1: Решил вот позвонить.
0: А, как, что? Говорите, пожалуйста, да-да, вы в прямом эфире.
1: Ну, вот я хотел уточнить насчет темы программы, там в самом начале, вот, когда я включился, говорилось о том, что будет обсуждаться об таком предмете спецодежды, как каска, а потом что-то вообще в совсем другую сторону разговор в теме ушел. Насчет этого хотел, например, уточнить. И потом там что-то о религии вопрос зашел. Я вот сегодня общался со своими знакомыми. У меня среди них относительно много священников. А сам я имею принадлежность к тому из приходов здесь, что в микрорайоне Нижняя Ильцовка. Но вот что касается содержания передач, то к отдельным моментам они отнеслись бы отрицательно. Но насчет голубых, они вообще, если эту привычку занятия не оставят, они в ад идут. А туда попадают существенно чаще, чем на зону, а выбраться заметно сложнее. Например, в Библии написано, что мерзок пред Богом тот мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной. Вот есть такое.
0: Понятно. То есть ваша сентенция нам ясна. Скажем так, спасибо, дорогой новосибирский друг. Но, в принципе, я вот что хочу сказать. Ведь, на мой взгляд, опять же, да, вот, в общем-то, пидорастия как таковая осуждается людьми, ну, достаточно все-таки справедливо. Во-первых, поскольку все-таки люди, они в какой-то степени твари-животные, то они обязаны заботиться, конечно же, о популяции, о своей, о ее, как-то так скажем, ну, о ее жизнеспособности. Почему сейчас афроамериканцы расплодились, что твоя саранча на полях в Казахе? Именно потому, что вот плодовитые. Также и здесь, когда происходят, в общем-то, половые акты между мужиками, это прежде всего вредит популяции. Скорее всего, в этом есть здравое зерно. Как вы думаете, Евгений Всеволодович?
2: Я думаю, что это вопрос очень тонкий.
0: Конечно, ты уже. Ну, я вроде как тонко и подошел.
2: Ну да, и вопрос чисто эстетический. Я думаю, что пидорозис, в принципе-то, не вредит особо популяции. И потом, вы знаете, я должен вам вот какую вещь заметить. Когда я говорил о том, что мы живем в цивилизации блефа, помните, мы говорили на эту тему, это касается к тому же и популяции, и демографии. Дело в том, что по многим-многим причинам демография завышена до невероятной степени. То есть я позволю вам вот что возразить, что, допустим, население Африки вовсе не как саранча растет, абсолютно.
0: Ну, я не имею в виду население Африки, Евгений Всеволодович, я имею в виду афроамериканцев. То есть, к примеру, недавно мы ездили со спецзаданием в Лондон, ну, там кое-что где подложить, там своровать. Англосаксов как таковых нет. Огромное количество индусов, огромное количество, ну, как их называют некоторые расисты, он фашисты, негров, понимаете?
3: И латинос.
0: Да, да. И давайте все-таки будем, ну, откровенно, да, скажем, наконец, то, что есть. То есть реально, да, популяция людей с другим цветом кожи, нежели у нас, на данный момент гораздо более жизнеспособна. Ну,
2: да, более жизнеспособна.
0: Вот я о чем
2: говорю. С этим трудно спорить. Да. Это безусловно.
0: А все почему? Потому что они танцуют рэп, читают рэп. И, ну, представьте себе, да, например, что Ice-T, в общем-то, пидор, ну, это же срам, это же, его же там любой другой рэпер просто загасит. То есть мужественность некая у них возводится просто в, уже в ранг культуры, то есть там сплошная зона, что ли, я не знаю.
3: Знаешь, что? Все-таки я просто смотрю на
0: тебя. Я просто волнуюсь.
3: А мне кажется, что, знаешь, самый ужасный парадокс жизни иногда заключается в том, что это запросто может быть.
0: Ты имеешь в виду что?
3: Ну что, Ice-T пидор.
0: Конечно, может быть.
3: Ну, трудно представить, конечно.
0: Трудно представить. Трудно. То есть в саму культуру, ну, если так можно это сказать, да, вот данной популяции, опять же, ну, это, может быть, так несколько некрасиво звучит, но тем не менее, да, входит отрицание вот этих вот связей, понимаете? Тогда как, извините, у европейцев пидорастия, попросту говоря, это уже не просто там неотъемлемо,

0: важная часть культуры. А посмотрите вот вообще вокруг, да, то есть начиная от деятелей искусства, то есть от людей, так сказать, благодаря поделкам которых формируется мозг целого поколения, да, вот, людей, которые в будущем займут там какие-то посты, должности будут. То есть практически вот если, как говорится, не пидор и не агрессивный, то уже тут особо-то и делать нечего. Ни в одной области, связанной, скажем так, с каким-то влиянием на окружающих людей.
1: Все-таки вот мы говорили о иудео-христианской культуре и цивилизации. Заметьте, сколько все-таки она путаницы внесла в элементарное совершенно жизненное представление. Ни у египтян, ни у древних греков никогда не было этих разделений вообще. Эротика была, в принципе, абсолютно, так сказать, сферической. Вы могли любить статуи, растения, животных, мужчин, женщин, кого угодно. Это было ваше конкретное жизненное проявление, и никто и никогда не спрашивал и не говорил, что вот это хорошо, это плохо. Понимаете, вот мы утратили именно это. И даже в таких тонких проявлениях, как эротика, почему-то мы должны всегда, ну, не то чтобы слушаться, но постоянно слушать очень неприятные вещи насчет того, что это хорошо, это плохо, педерозис – это плохо, гетерогенный секс – это хорошо или так далее. Но как это возможно, если... Ну, а что мы можем сделать, если нас, допустим, влечет к деревьям? Понимаете, есть такая утонченная форма эротической жизни. После этого нам влепят какую-нибудь цитату и скажут, что это ох, как плохо. Согласитесь, что это до крайности неприятно все.
0: Целиком, целиком согласен. Но иногда какие-то, вот, скажем так, неприятные вещи, они, ну, необходимы. То есть хотя бы для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Ну, то есть если эти неприятные вещи становятся фактом, вот. И в конце концов, давайте представим так, если человека дико влечет к дереву какому-то, вот были же там женщины, мы постоянно в парках собирали, что грибы после дождя, они, в общем-то, обнимались с деревьями, да, но при этом они не создавали некую, ну, назовем это так, ложу, подобную, в общем-то, масонской, и не пытались каким-то образом влиять на общество. На общество, ладно, можно влиять, да, там, но именно на формирование сознания будущего поколения. Вот я о чем говорю.
1: Вы знаете, если бы было даже такое, представим себе, общество любительниц деревьев, так, по-моему, на общество это бы повлияло в очень положительной степени, согласитесь?
0: Я целиком, целиком с вами согласен, что не могу сказать о обсуждаемой нами вот выше проблеме.
2: Перверсии.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте послушаем мнение, может быть, наших уважаемых, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Директор?
0: Да-да.
3: Извини, не разбудил?
0: Да забудь, ничего страшного, я уже на работу собираюсь. Сейчас людишки потянутся с вокзалов.
3: Слушай, ну ты это... Я кефир, в общем, внизу оставил.
0: Ага, ага, хорошо. Ладно, а товар там же?
3: Нет, договора не было.
0: Ну, слушай, ну это так не пойдет, потому что что я ему скажу-то? Такие дела, ну, не по... Ну, я-то напрямую твой телефон дам, разбирайся, как хочешь. Что я буду мудровать-то там?
3: Все, давай. Все.
0: Давай, давай. Извините, отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Спасибо.
0: Да забудьте, говорите, пожалуйста.
4: А вот и говорю.
0: Да, рассказывайте.
4: Так вот, мне очень нравится тяга людей вообще к чему-то другому, там, ясенью. Вот тут человек звонил, да, и говорит такую вещь, что...
0: Извините, говорите чуть громче, у вас как-то невнятно слышно.
4: И говорит такую вещь вот о том, там, там евреи, не евреи, его, да, наверное, тянет, наверное, больше к духу.
0: Угу. Спасибо, но я бы не хотел все-таки переводить, скажем так, серьезную тему нашей сегодняшней беседы вот на какие-то такие, на политическое ерничание, потому что, в общем-то, и есть вот как раз самая агрессивная форма базитизма, и даже я бы, ну, даже я по-другому скажу, политической педофилии, сокращенно. Мы люди серьезные, взрослые. Если у вас есть какие-то вопросы к Евгению Головину, пожалуйста, их задавайте. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Да.
5: Вот у меня вот вопрос будет к вашему
2: относится к переносу этого Лаганьковского кладбища в Питер.
0: Угу.
2: Вот рядом, если хорошо, если рядом прямо с Госдумой, я там вот, да, положить. Вот. А, и еще у меня будет один вопрос, по-моему, к вам, Александр.
0: Давайте.
2: Да. Скажите, пожалуйста, вот что такое ЮПРСТ? У нас специалист по аббревиатурам.
0: Угу.
2: Вот. Не могу понять.
0: А, понятно. Насчет вот второго, то есть мы, медики, между собой так называем принудительное клизмирование особо буйных. А насчет вот переноса я что-то не слышал, по-моему, это как-то...
1: Да, я тоже не слышал.
0: По-моему, наш радиослушатель как-то несерьезно отнесся к нашей сегодняшней теме разговора. Но я предлагаю в связи с этим буквально на 2 минуты отвлечься, послушать пьесу, хорошо? Поскольку я, конечно, не хочу, так скажем, никого обижать и как-то задевать там самолюбие и так далее, это вполне объяснимо, что вот к такому времени, а сейчас все-таки уже почти 4 часа утра, мозг у многих людей как-то слабеет, и скоординировать свои мысли очень сложно, да? Исходя из этого, я предлагаю наиболее стойкому бойцу Айрату Геннадьевичу выступить. Да, забудь.
5: Мы попробуем с Евгением Селовичем сейчас порепетировать маленький кусочек вот этой новой пьесы. А могу ли я так понимать, Евгений Селович, что мы с вами говорили о том, что, может быть, не совсем полезно для истории вот нашей цивилизации сказалось то, что в какой-то момент произошло разделение вот нравственных критериев на добро и зло как таковое, да? Вот, ну, может быть, ну, мне так показалось, что вот основная мысль была в этом, да.
1: Ну, правильно, совершенно показалось.
5: А, то есть, вспоминая того же Ницше, вот, которого я, кстати, тоже недавно вот читал, и вот поэтому помню кое-что до сих пор, ну, недели-две прошло, что порочность или непорочность зачатия, так сказать, и возникла. Зачатие, в общем-то, определением, так сказать, порочности или непорочности зачатия, само зачатие, таким образом и опорочили. Вот.
1: Ну, это все вот правильно.
5: Да, но мы, скажем, сейчас пытаемся дать какую-то вот нравственную оценку тому, что, наверное, это не есть хорошо, и что в итоге должны прийти к тому, что это, в общем-то, есть тоже какое-то зло, такое вот деление по нравственным критериям каким-то, и несет в себе какую-то определенную порчу. Вот у меня этот вопрос очень мучает, и мне хотелось бы у вас узнать, как вы на это смотрите. Не есть ли здесь противоречие нас вот самим же себе? Ну, мне, по крайней мере. Я, наверное, в чем-то заблуждаюсь. Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, я думаю, что надо прежде всего уяснить и отделить вот какую вещь. Есть этика социальной группы, социума вообще, и есть этика индивидуальная, личная, которая рождена вместе с человеком и развивается вместе с его душой. Зачастую эти два вида этики абсолютно не совпадают, наоборот, входят в полную вражду между собой. То есть, проще говоря, то, что вы как человек, как личность можете считать очень даже неплохим, общество вас окружающее может считать, наоборот, очень плохим. Но, естественно, вы право в том смысле, что, заметьте, это деление на добро и зло привело к абсолютно губительной двоичной системе мышления. Не согласны ли вы с этим?
5: Да, абсолютно согласен. Мне просто показалось, что, скажем, определяя такое деление как зло, могу я вот такой вывод, так сказать, предварительно допустить?
1: Какой вывод, в смысле?
5: О том, что пытаться разобраться в каких-то вещах, соотнося их с проблемами добра и зла, то есть как-то классифицировать все, что угодно с понятиями добро и зло, мы в этом видим, скажем так, что-то неестественное, То есть зло как таковое? Или, или вот в этом моменте я где-то заблуждаюсь?
1: Нет, я думаю, что на самом деле, если мы сведем весь необычайно сложный комплекс психических ощущений и поступков и их психологических оценок к этой двоичной системе добра и зла, это и будет то самое зло, о котором вы как раз правильно и сказали. Ни в коем случае, это просто дикость какая-то. Как это возможно? Тем более вы легко можете из собственной практики, из практики других людей привести массу примеров, когда так называемое добро оборачивалось ужасным злом. И наоборот, разве это не так?
5: Да, именно поэтому эта система делений несостоятельна, потому что самые... даже вот мы, если обратимся к настоящей политической ситуации, там война, которая ведется, допустим, в Чечне, да, как пример, она же ведется из самых добрых побуждений. Но, тем не менее, мы же не можем не признать, что никакая война, то есть море насилия не может прибавить... не знаю, то есть как-то люди, может быть, заблуждаются тем, что думая, что применяя насилие, они спасают мир от насилия. Можно ли такое себе представить?
1: Да, потому что никакая нормальная цель не достигается агрессивными средствами. Это же естественно, абсолютно.
6: Ну тут вот, позвольте, я немножечко вмешаюсь. То есть вот... Может, опять же, это кому-то покажется так, ну, не совсем приятным, но вот эта вот, так сказать, баталия, о которой ты упомянул, вот мне, например, напоминает борьбу как-то с тараканами, uh-huh. буквально. То есть все вот эти вот, скажем, ужасы, да, и зверства, они воспринимаются людьми только когда производятся по отношению к отдельным, скажем так, экземплярам. То есть, как хозяйка долбит кулаками и ладонями тараканов на стенах, ее там и дети, и другие товарки могут воспринимать, дескать, как, ну, какую-то садистку, что ли, женщину с садистскими наклонностями взяла, вот насекомого убила, да? А с другой стороны, если она берет и вызывает мужчину с мощными газами, который, в общем-то, на 3 года гарантийно этими газами выводит и уничтожает всех насекомых, это воспринимается как действие совершенно нормальное, да, вот побороли.
5: Да, то есть мы не пытаемся как-то нравственно охарактеризовать ее действия, вот, ну, просто с точки зрения морали не пытаемся, но истина ведь в том, что ее действия несет какое-то одно самое сильное доминирующее следствие. Ну, последствия ее действия будет заключаться, как бы мы его ни охарактеризовали, для кого там это будет там, добром, для кого злом, для соседей, для таракана или для нее самой, но последствия в любом случае будут одни. В общем, то есть это не выражаемые никакими там абстрактными науками, как физика и математика, но вот то, что будет в природе после того, что она сделает, то и будет.
6: Не совсем. Не совсем. То есть, если она вызовет дяденьку, условно говоря, да, то это, а, будет эффективней, реально эффективней, б, это менее травмирует, так сказать, уничтожаемую популяцию, поскольку она вымрет вся сразу единовременно. И, наконец, г, третий пункт, это, так сказать, мощнейшая газовая камера, она не нанесет такой, скажем, душевной травме окружающим. То есть, одно дело, когда это делается, как я уже выше сказал, глобально и мощно. Другое дело, когда давятся единичные экземпляры, люди видят этих раздавленных тараканов, вон их кишки.
5: Угу. Ну вот где найти, так сказать, этот критерий? Чем руководствоваться? Остановить нам ее или, наоборот, поддержать?
6: Безусловно, поддержать во втором ее начинании.
5: А, скажем, защитники тараканов будут сильно протестовать Гринпис, понимаете? Вот смотрите, сколько много фильмов в защиту тараканов снимается, мультфильмов,
6: да,
5: и тому подобной продукции.
6: Да, да. Но здесь, я думаю, надо предоставить слово.
1: Нет, я тут не знаю, что сказать. Дело в том, что если бы мы жили в Индии и были джайнистами, это определенная религиозная секта, которая вообще считает невозможным абсолютно уничтожение какого-либо другого существа живого. В этом смысле у них есть забавный рассказ, но, правда, не о тараканах, а о клопах. Но, по-моему, для нас что клопы, что тараканы весьма мало представляют радости и приятствия. Так вот, этот небольшой рассказ сводится вот к чему. Что в Калькутте, в буддийском университете, один англичанин совершенно озверел от клопов, которые там были в общежитии. Понятно, что там в Индии, наверное, санитария не на очень была высоком уровне, да и сейчас вряд ли. И прибежал к ректору университета и сказал: «Вы знаете, дайте мне, по крайней мере, бутыль с керосином, я больше не могу спать от этих клопов». Да, на что ректор ему ответил: «Знаете что, вынесите вашу кровать на солнце, малютки сами уйдут».
6: Я совершенно с вами согласен. Мало того, вот есть огромное количество свидетелей у меня, когда я там, скажем, из бассейна, купленного одними новыми русскими для собаки, куда упало, в общем-то, насекомое, это насекомое выловил. То есть не знаю, честно скажу, о существовании вот подобного вероисповедания. На мой взгляд, это очень хорошее вероисповедание. Я, тем не менее, его придерживаюсь. Да? Вот. Но давайте все-таки подумаем еще раз. Так и так, вот эта самая хозяйка, о которой мы говорили, будет бороться с этими тараканами. Это, ну, бесполезно, как бы сказать ей: давай щади их, еще корми, ставь тарелочку, да? То есть исход мы знаем.
1: Тут, знаете, да. Я бы вас прервал на чем. Вы тут обозначили два варианта борьбы с тараканами, но забыли третий вариант, магический вариант. Можно, например, совершенно спокойно, но там ректор сказал, буддист, что малютки сами уйдут. Но да. Если, например, вы хорошо знаете натуральную магию и умеете ориентироваться в лесных растениях, вам ничего не стоит сделать так, чтобы малютки, то есть тараканы, ушли сами. И не надо их ни давить на стене, ни вызывать этого дядю.
6: Евгений Всеволодович, есть тут одно небольшое «но». Да? То есть, вот опять же, вот заметьте, я ни в коем мере не хочу как-то вас там в чем-то обвинять, но здесь вы немножечко недальнозорки. Не думайте о ближнем своем. Куда уйдут твари? Они уйдут к вашим соседям, которые там будут делать то же самое с таракашками.
1: Вот здесь совершенно не так.
6: Извините тогда.
1: Потому что магический выход из положения, он считается наилучшим. Если вы положите, ну, допустим, вас донимают тараканы, нарвите в определенное время траву, которая называется сумаха. И положите несколько стеблей, допустим, в угол вашей комнаты.
6: Сейчас я запишу.
1: Дело в том, что, да, тараканы уйдут, но они не уйдут ни к вашим соседям и никому. Они уйдут туда.
6: Да.
7: Откуда пришли?
1: Откуда пришли?
6: Извините, пожалуйста, Евгений Всеволодович, тараканы, так же, как и террористы, они ниоткуда не пришли. Это своего рода мутанты. И они изначально жили вместе с человеком и уйдут только к человеку. Это исключительный случай. Может быть, если речь идет о муравьях, которые тоже часто населяют там дома, о клопах, понимаете, я еще соглашусь.
1: Вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, магические средства хороши, наверное, в нормальных жизненных условиях, в доме, в деревне или еще где-нибудь,
6: конечно.
1: Верно?
6: Да, да.
1: Но если вы больше любите своих соседей, чем себя, конечно, вам не надо класть сумаху в углы вашей комнаты, вашей квартиры. Если же вы соседи любите менее, чем себя, то это очень нормальное средство.
6: Вот, мы и вернулись к тому, с чего начали. А соседи потом тоже положат сумаху, они снова придут здесь. Так в конце концов, думаю, пора вызвать дяденьку с газами, который все это и загасит конкретно, он тотально. И будет прав. И будет прав.
1: Все правильно.
5: А потом найдутся, извините, мудрые бизнесмены, которые освоят производство сумахи, оснастят этих дядечек в ЖЭКах или в санэпидемстанциях этой сумахой уже в виде спреев. То есть они будут приходить, рекламировать сумаху везде, так сказать, в средствах массовой информации.
1: Нет, ну не дай бог, мы не хотим прийти к такому ужасному выводу. Но вы знаете, это лишняя деталь к тому, что, видимо, вот культура и цивилизация мегаполиса настолько чудовищна, что даже всесильная магия просто не знает, как с этим бороться. Вот так вот.
6: Это, конечно, но гораздо более меня печалит то, что вот уже Вавилон превращается, собственно говоря, вообще вся планета. То есть уже даже девственно чистые горы становятся, в общем-то, его неотъемлемой частью. Вот лезут демоны, вот лезут и лезут и лезут. И пока не придет дяденька со спецоборудованием, будут лезть.
1: Но, по-моему, никто из нас не хочет, чтобы этот дяденька все-таки пришел вот так вот со своим спецоборудованием. То есть лучше всего мы делаем, как мы и делаем, живем, пока живется. Совершенно понятно.
7: Ну, если бы все так делали, да, мы бы, наверное, так и дожили бы.
6: Мы находимся с вами в меньшинстве, уверяю вас. И подтверждением этому будет следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам
8: внимания. А вот звонок, кстати говоря, Александр, будет полностью поддержку в вас.
6: Извините. Спасибо. Тогда вот следующий уже будет точно подтверждающий мои слова. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: А я вот хотел просто, Александр, вашего уважаемого, хотел просто поделиться.
6: Только говорите громче, делитесь погромче, а то как-то плохо слышно.
9: А вот просто вот как бы, когда таракана дома находишь, специально для этого вывешено на подъезде объявление. И вас все уморим, вас всю жизнь.
6: Понятно, спасибо.
9: Сначала запускают, а потом...
6: Понятно, понятно, вопрос понятен. Ну, то есть это наш, так сказать, дальнозоркий радиослушатель, оппонент намекнул, опять же, на то, что сначала создаются, скажем так, всякие агрессивные группировки, затем выделяются средства на их уничтожение, эти средства частично разворовываются, группировка до конца не уничтожается и плодится. То есть то же самое, что происходит, в общем-то, в событиях, да, там. Ну что...
1: Ну, тут
6: Евгений Всеволодович, убедились?
1: Возразить. Да, убедился.
6: Еще убедиться? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Да, это Александр опять же. Я хотел бы с Александром поговорить.
6: Да, да.
8: В прямом эфире.
6: Да, рассказывайте.
8: Чего?
6: Говорите, говорите.
8: Вот, Александр,
6: да.
8: На самом деле ваш оппонент, то есть он совершенно безоблачно, то есть бросил трубочку. Совершенно мне это было неприятно, так. На самом деле. Он просто прервал наш разговор перед этим. Перед тем, как кто-то человек, который совершенно, то есть пытался подвергнуть вас
6: экзекуции, да.
8: Клеврет, апологет насилия.
6: Да.
8: Вот. Александр, да вы что? Вы основоположник совершенно новой культуры и новых масс. На самом деле, знаете, если бы разговор, то есть я бы не стал бы дозваниваться никогда в жизни, если бы речь шла, то есть, о вашем собеседнике, то есть как это, ну, я с уважением отношусь к этому собеседнику, да? Я на вашей культуре уже чем-то воспитан, да? Вот, я при помощи вашей культуры, то есть, закончил институт, и я абсолютно понимаю, да, у вас есть, но не то, что не противление злонасилия, то есть вы совершенно, ну, не антагонично относитесь ко всему тому, что здесь происходит, то есть, в нашем мире, то есть, вы знаете, вы совершенно, вы человек, который можете влиять, то есть, примерно, так сказать, формировать умы. И это, кстати говоря, очень немаловажно.
6: Вы меня прям пугаете, скажу честно.
8: Да ладно, Саша.
6: Это великая ответственность. Спасибо, спасибо вам за звонок.
8: Вы знаете, почему?
6: Да, почему?
8: А я когда-то к вам как-то на конце прорвался, вы мне как-то там и расписались. Да нет, ну что вы, я с тех пор поумнел, то есть, да? Просто сейчас, то есть, ваши собеседники говорят совершенно неправильно. Ваши собеседники говорят неправильно.
6: Ну, а сами посудите, да? Вот вас Александр зовут, да?
8: Да.
6: Вот тезка, вот посудите, ну, посудите принципе, сами, да. Есть ли мне смысл звать людей во всем со мной согласных?
8: Нет. Просто люди уже и так за вами идут, уже морально. Морально они уже согласны. Вы знаете, можно 350 человек, то есть просто конкретных примеров, которые ну, не то, что проголосовать за вас, как за депутата, то есть, да, они просто готовы просто идти, то есть, за вашими постулатами. У вас очень умные и очень хорошие тексты. И совершенно они не в том, что они воздействуют, то есть, на какие-то такие подкорки, то есть, там, матерные чувства, да. Вы никакой не клеврет, то есть, я не знаю, то есть, понимают ли это, о чем они говорят, да. вы основоположник новой культуры, во-первых, да? Во-вторых, все, что вы говорите, это воспринимается людьми нормально.
6: Спасибо, спасибо, Саша. Я просто тащусь, он-то расплылся, да, в улыбке. Спасибо вам, спасибо. Я
8: очень буду признателен, если какой-то комментарий к этому слову еще прибавите, Александр. То есть ваши собеседники совершенно ни в чем не виноваты. Просто они, к сожалению, то есть, во-первых, то есть раз, почему я такой злой, то есть, да, они раззвонили в ваш телефон, то есть, когда я тут, ну, соединялся, да?
6: Да.
8: Нет, это нельзя. Все равно вас не убрать. Вы все равно, то есть где были, там и останетесь.
6: Спасибо, спасибо.
8: У вас уже есть место в нашей новой культуре.
6: Александр, спасибо, спасибо, спасибо.
8: Я не буду уже больше вам надоедать.
6: Удачи, до свидания. Ну, Евгений Всеволодович, вот, знаете, вам фломастер вот этот вот. И подведите, подведите жирную черту под всем сегодня вами услышанным, вот, так скажем, увиденным. Вот.
1: Я не очень понял последнего оратора.
6: Ну, это, честно скажу, это брательник мой звонил. Он попросил, я его, дескать, говорю, братан, придержи, позвони, дескать. Ну, что неотсложно, и так все наезжают. Да, ну, как, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь. Ну, вот, а мне вроде самому себя хвалить стрёмно, потому что вроде скажут, а, там сидит скотина на Амаде.
1: Ну, он молодец, конечно.
6: Конечно, у меня брат артист, что.
1: А то, что вы носитель такой великолепной, великолепной энергичной культуры, то он, наверное, прав, я так думаю.
6: Ну, типа, по мне же видно.
1: Ну, да. Нет, в этом смысле этот звонок вселяет оптимизм. Тем более, что, по-моему, за вами идут 350 человек.
6: Ну, сейчас...
1: Это худо-бедно целый батальон.
6: Значительно меньше, то есть 349 послали на уборку вот картофля в Саратовскую область. Но ну, вот один он присутствует и, в общем-то, даже не идет сейчас, а где-нибудь стоит наверняка.
1: Нет, ну все понятно. Что касается итога нашей беседы, я бы хотел сказать следующее на эту тему, что, собственно говоря, вот такие свободные встречи в эфире, мне кажется, они должны как раз возбуждать недовольство слушателей, потому что это недовольство будет побуждать их мыслить как-то хотя бы самостоятельно. Пусть и многие вещи, которые мы высказывали, о которых мы говорили, дискутировали, и покажутся им дикими, ужасными. Но не надо забывать, что мы все находимся под чудовищным прессом тоталитарной науки, тоталитарной этики и прочих такого рода приятных вещей. То есть те вещи, которые мы считаем собой самой разумеющимся, таковыми не являются. Нет элементарных истин. Всякая истина требует очень сложного доказательства. Поэтому прежде чем согласно говорить о том, что такое физкультура, что такое будильник, что такое даже слово «советские». Помните, мы говорили, надо подумать, ну, допустим, слово «советские» – это элементарно, правда? Это элементарный эпитет, прилагательное. Но если учесть, что от существительного «совет» нельзя вывести прилагательное «советские», это грубое насилие над языком, это значит, что нечто в советской власти, видите ли, было уже заложено в самом его названии. Это называется негативная магия слова. В самом слове «физкультура» заложено нечто, что уже нас отвращает от этого занятия. То есть работа, которая идет с массами, идет на вербальном уровне, на уровне ужасной негативной магии. И для того, чтобы... И я не считаю плохим, если мы немножко рассказали, например, об этих вещах. И вещи, которые принято обычно считать само собой разумеющимся, мы пытались с вами здесь поговорить, что это далеко не так. И в этом смысле, мне кажется, это весьма забавное и полезное дело. Как вы считаете?
6: Я не нахожу слов, потому что все, в общем-то, 10 стрел, выпущенных вами, попали в самый центр дартса. Спасибо, спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо тебе, Айрат Федорович, за
0: за постоянное содействие нашей программе. Я уверен, что наша встреча — это, в общем-то, первая, но не последняя. Соответственно, вы, уважаемые радиослушатели, как у вас сейчас будет время еще пару часов, когда вы будете ехать на фабрику, подумать, сформулировать какие-то ваши вопросы. Может быть, в следующий раз, когда нас снова посетит Евгений Всеволодович Головин, вы эти вопросы, так сказать, озвучите. А на сём, в общем-то, расшаркиваемся. До свидания.

0: всю Москву.
1: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно: встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаэрский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием птицеводство. Все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквы «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот, особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть, вот, даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну, вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО, Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть, и у вооружения НАТО теперь есть группа «Лайбах». Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро Лайбах выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупая. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот... ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет. Ну, ночью кто разве услышит там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь? Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит, он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже, ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там, дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Ну, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
0: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
1: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы, у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европа, как будто вам кажется, играет. На самом деле, это опять же, вот за окном венгерский города реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной кавер-версии. Нет, кавер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать кавер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно. Это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сем... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно. Почему? Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, и сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот там остр, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно — это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падение звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот, кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
0: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах, вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
1: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе. Она стимулирует... Ну, вообще, вот, есть птица-говорун, да, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Оно, ну, словяной понос говорится. Или как-то, ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют, я тут как ведущий филолог... Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой, и все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить. Вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
0: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то у этой только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. Она очень понурая всегда.
1: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда, ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение просто. Они вот так бровь идет, да, а когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь делали. Даже вот Лайбу сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его и рассматривают. Ну, а потом, то есть, обратно вкачивают его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще, общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
0: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
1: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
0: Кстати, также, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
1: Да, им не место.
0: Не место,
1: конечно.
0: В рядах
1: птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы – это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится. Потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее. Еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое, объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
0: Или просто повезло, скажут.
1: Да, есть вот тоже такой везунчик.
0: Да, да.
1: Вот есть такая мошкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться как в метро, там даже в такси многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них дело в том, что ну вот когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может освещать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров за день много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок. Опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот, ну, конечно, я отвлекся. Кролик — это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц, то у них тоже, у них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная, потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
0: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка, вот, на кроссовках, на базитических, на этих, на...
1: Ну, да, да,
0: очень
1: да.
0: Похож и, принцип, да.
1: Ну, это отсюда и было взято.
0: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
1: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, не по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет затор, запор. Ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот череп внутри называется. Селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, это который коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормально пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птица. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А то, представляете, коровы, как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фэт, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот, но есть такая птица, даюн называется. Ну,
0: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
1: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человекогубых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попасть.

0: сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица, как только, ну, целиком наестся, она сама становится, вот как птица вымяк размером сразу, отпадает в траву, отпадает прям, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
1: Одни соски торчат.
0: Одни соски торчат вообще, да.
1: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех вот рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель. Ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал, как конь педально, а тут ему и не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да, а вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, дайон, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там, от пенька, там, ну, можно стул подставить, там, еще чего-то. Кий кладет на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать. Потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
0: Шланги там.
1: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
0: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
1: Да.
0: Прям птицу эту подключил быстренько. И все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
1: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
0: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
1: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?

Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался. Да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфиры, просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птицы не умеют, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили. Все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичница сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные. Желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот. Ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Но это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и его производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот как голова нанайца. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и, так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилина, и то одна прямая. Шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот. Чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые...
1: кстати, вот с рождения вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: деревьев, да. Ствола... Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто-нибудь когда-нибудь на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того, хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело, но это не серьезно, конечно, все было, потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птицы выклевывают у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенности нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прям в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саш?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что у меня сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну бомжи, ну живут они там все в коробках. Ну да, нет, даже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаги есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птицы есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, и правда хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают, правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. Во! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию. Ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот. Ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сени к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и с веток, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что... На крыши домов, на балконы, вот. То есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то... можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, ну плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот. А так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот. И они себе ловят этих птичек. Вот есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И... Ну, то есть, нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну, кто нам еще расскажет о прошлых годах наших? Учебники? Да я их слушать не хочу даже. Тем более, не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну как дунешь в 60 и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло. Это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот. А если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется он огневик. Более жарко-устойкий. Ну и спираль у него гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а... Ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы и хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, а, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа на всю слушает, ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучая мышь — это тоже птица, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужаса покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что, ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу-тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск один, есть два, есть три, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге. И заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер 2 идти по флажкам номер 2. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио, я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильно большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. Я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого... как же это называется-то? Слалом-гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом-гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: don't negotiate. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот, эти птички, ну, птички как мухи, они облепят лыжи, ну, прям как мухи, вот. И, ну, а горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну, они и ростом с калибри вообще. Мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся. Они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить. Они их размалюют там, и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо. Они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, аж чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там флажки уже для него не существует. Флажков он прям... по флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то. Я же не о том говорил. Я же говорил о птичках. Нет, о горнолыжнике. Вот, и лыжи он не видит, он начинает спотыкаться. Просто он ногами перебирает. Такое ощущение, что лыж нет. Он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву. Ой, в Москву. В Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... ну, вот, допустим, взять, если... ну, конечно, не по метру квадрат это все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот... Институт «Квадрат», он занимался этим очень долго и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. Кубических сантиметров, я повторяю для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысые у них вообще минус. То есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот-вот. Те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысые вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить. Птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали себе. Ну, как? Корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивает карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1.50 м до 2.30 м. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2.50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг сшибает. Ну, то есть, вот как сидела, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть, чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту. Вот, вниз черепаху. И получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как и так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда, и вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавалось звездочек. Вот полковнические, лейтенантские берут в кучу, там штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема. Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну, классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатр и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну, то есть там про любовь. Там же тоже желания исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все катит и молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходит. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят. Молоко получают, если отшибут этого дына. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее, кости осыпаются, их стряхивают, и получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь. Вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок. Опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все к тому, что год свиньи. Поздравляю вас с Новым годом. Вот, а, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как. Если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде, как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а, ну, чисто детям сказки рассказывают. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю, да, это есть, грешок маленький. Вот, ну, а что, сказки какие я рассказываю? Ну, как вот, смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну, вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там, борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну, почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им вставили челюсти, она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, но за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел. Нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же, вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как, таких экземпляров в тюрьму не сажают. Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как, справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что он... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на «Эхо Москвы», тут только на Москву эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все, чтобы эхо раздавалось. Надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, «Европа плюс», она все время говорит «плюс». То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе... Ну, вот я примеру, как я рассказываю на «Европе плюс». Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на «Эхо Москвы» кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию-то на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг... Новости и сорока, то есть всем понятно. Вести сорока на хвосте принесла. Стихотворение есть такое. У Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть. Стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое еще творение. Че, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает. Да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая... У них такая, значит, ну, мелкая... как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю Землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я опять же те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну а я про сорок же. Вот, ну они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы Плюс». Так как «Европа Плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. Вот с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда «Европа Плюс», у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять.
Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, а окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают. Потому что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы, допустим, один обозреватель новостей, одна сорока, а там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно, кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительно, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы, все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот, и сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот, в плане геометрии, у них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает.
Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. Ну, то есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы свет окрывать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Я что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Вот, не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на «Эхо Москвы», я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились. Да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь, микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас... И идет эфир не только на «Эхо Москвы», если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот... «Эхо Москвы» прям, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа плюс» через «плюс». Вот, и микрофоны «М-радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я радио «М» тут во всю говорю, меня сегодня на такси просто везут вместе с той собакой, таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал. Все, сзади знак, осторожно за рулем, инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают? Я же останавливаюсь как может далеко. Они как это видят, знак «инвалид». Я костыли из двери выставлю, они посмотрят. Да ну нафиг идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный. Вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый. А если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся не инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел, там

0: документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот, с бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него пресечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое, отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну... А почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да, там же его постоянно стригут, там все дела, то есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать, вот, выпускают этих птичек, и они так идут себе, кушают потихонечку, вот, им, правда, под попу подвязывают мешки специальные, ну, потому что поле будет некрасивое потом, они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... Вот, еще очень сейчас, ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Гринпис опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают. Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нет на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну... мячи, а вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке опять же купили таких птичек, и уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... Ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа Плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Если плачет грудь,

0: И в гостях у нашей программы, как я и обещал, Юля Силаева, актриса театра Маяковского, также актриса кино. Но когда она сказала, что, дескать, мол, я актриса кино, в ее глазах мелькнула зажигалка грусти, поскольку она сразу же сдавала кино, которого нет. Здравствуй, Юля.
1: Доброй ночи.
0: Ты знаешь, кстати, сегодня, включив одну из кнопок диапроектора своего, я обнаружил жуткие лица, даже не побоюсь этого слова, рожи, которые веселили сами себя. По-моему, этот фильм назывался «Шарля-Мерля» или что-то в этом духе.

0: духе. Вот, а ты говоришь, нет кино. Мы как-то обсуждали с человеком, благодаря которому мы встретились, Назимом Надировым, тему современного кинематографа, обсуждали также и с Александром Дугиным, и все сошлись на той точке зрения, что, скажем так, верхушкой деградации, дебилизации и наличия отсутствия йода в питьевой воде является как раз не просто любовь к подобного рода кинопроизведениям, но и их создание. Ведь тратятся бюджетные средства, тратится, скажем так, бензин, который возят актерские задницы, значит, на съемку и обратно, и так далее. И тем не менее, ты сказала, что кино нет. Что тогда кино в твоем представлении?
1: Кино это нет, когда нет свободного времени у меня. Когда мою задницу несет куда-то, неизвестно куда. Это может быть, я не знаю, Симферополь, это может быть... не знаю, там, Омск, Красноярск или что-то еще.
0: А цель? Я вот, например, езжу летом в Краснодарский край, где строю бараки, помогаю, чтобы как-то заработать вот денег. А в Омске что можно там?
1: Не знаю, в Омске, я помню, один раз я была проездом. Там было 20 градусов мороза, было темно. Больше я ничего не помню.
0: Ну, это уже много, это уже сильно.
1: Да, еще я там пела, там был концерт.
0: А, ну вот перед собой я вижу очаровательную женщину, во-первых. Во-вторых, актрису. В-третьих, еще и исполнительницу собственных песен. В-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов. Обычно все-таки народный инструмент — гитара, да? Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки? Ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там. Ну, я просто прогнозирую ситуацию, да? Там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй ты... сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так. Они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую...
1: бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне в гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельный я не пою. Вот, поэтому я говорю: лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими. Все.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом вынеться вон помойного ведра исчезаю вместе с помойным ведром. А им же потом срам позвонить и сказать, дескать, вернила аэр наше ведро помойное, потому что ну, копейки стоит. А я вроде ну, и благое дело сделал, и избавился от данной компании. Я очень рад, что ты не относишься к подобным вообще-то людям.
1: Я на самом деле очень хорошо отношусь отдельно к свечке зажженной, потому что когда, например, нет света, то я с удовольствием ее зажигаю. И очень хорошо отношусь к инструменту гитары, на котором я, к сожалению, не умею играть. Но когда это все вместе, и когда еще много народу, то я это совершенно не переношу почему-то. Не знаю, с детства не люблю музыку вообще.
0: Ну, в принципе, я с тобой тут где-то даже и согласен, потому что вот если вообще подумать о том, вот, что такое музыка, да, у нас так вот вихляет разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенные гармонически, гормонально в том числе, и издаваемые самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае,
1: ну,
0: ты
1: согласен? Ну, есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: который издает.
0: Опять же, издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, там, баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там.
1: Кто это... поставил, я не...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаус, микс, гегамикс, хаус, техно, например, да. Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это далекий прапрапрапрапрапрадедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь. Ты с ней уже познакомился. Он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца. Он был японец по происхождению. Да, это, знаешь, ну, конечно, кто же не знает Феликса. Это есть, говорит, журчание водопада и пенье моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же, я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки с компакт-диска.
1: Да?
0: Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песни огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно это, нормально. Это я потом расскажу, это... очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple и со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень связано с моей квартирой теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связано с Николаем Гумилевым.
0: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юлией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание Шотландки».

0: И мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни из романса, которая называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева: «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире на доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песни есть у Демона, этого «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема, телега, опять же, молодежная, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так,
0: вот.
1: Прекрасно.
0: То есть пожарники приезжают, из своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот, затем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю: извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас вот тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны всякие... с чем?
0: Ну, вот дышать, чтобы... У тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает чудик
1: такой.
0: Обгорелый
1: труп?
0: Нет, еще. Бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, значит, он оплоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт, он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такую здоровую, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь...
0: Все-таки гуманизм.
1: Да, конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, ну, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. И это вот то единственное место влажное. Это не подумай, что плохого.
1: Да нет.
0: Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, значит, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: вас спасти, угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизнью, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: Искусство. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Можем послушать телефонные звоночки,
0: давай,
1: потом и голос можем живую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.
2: Да, действительно. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к известному политическому деятелю по фамилии Силантьев?
0: Так, да, дальше.
2: Ну, вы сразу... Извините, Силаев.
0: Угу.
2: Вот.
1: Конечно,
2: и имею, следующий
1: конечно.
2: Вопрос. Как вы относитесь к искусству Александра Лаэрского?
0: Спасибо, спасибо. Спасибо вам за то, что вы рекламируете мое скромное искусство. Да, ну что, вот на оба вопроса.
1: Ну, конечно, имею.
0: И, конечно, относитесь.
1: Конечно, отношусь.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. О, что же вы такой шумный? Здравствуйте. Алло. Вас очень плохо слышно, вы, наверное, очень нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку, здесь вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да? Или в крайнем случае вы прям скажите: извините, я волнуюсь, перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юли, если ты не против, спрашивать. Волнуется он или нет?
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Нет.
0: А мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть, вы уверены, что все хорошо?
3: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы прежде всего узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Ну, до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». А я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот...
1: Что, сгорит пожар?
0: Что-то? Ну, что-нибудь так, с ним, да. Ну. Вот, и тут приду я и скажу: Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили: сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового.
1: Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня, в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пыталась тебя пригласить, но вот, к сожалению, да. У нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да, потом у меня были небольшие, такие, несколько у меня было фильмов, в которых я, такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На углу у патриарших, может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: Это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я все-таки туда-назад, к Буратино, хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что когда...
0: То есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли. Получаем распределение на какую-то роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическая,
1: конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50% изменений.
1: Это серьезный пробел, конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: Ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебель? Это
0: и
1: же,
0: кто
1: это же
0: ее покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого 2 берут.
1: Саш, ты не знаешь, вот, кстати, вот извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут.
0: Стеллажи
1: книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
0: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставь.
1: А я у меня так и стоит, все в коробках.
0: Ну, зачем тебе тогда?
1: Так до сих пор...
0: Лучше стеллаж — это коробка.
1: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне нужно уже спеть, мне кажется.
0: Спеть, да?
1: Да. Или еще послушаем.
0: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас ты споешь, потому что мы тут все пишем для телевидения, радиовещания, в общем, для истории. И как раз у нас сейчас есть время на прослушивание одной песенки, затем мы заведем песенку с компакта, тем временем ребята поменяют бобину, вот, отмотают назад, все просмотрим, смонтируем, да? Ты будешь как-то объявлять песню?
1: Да, я бы хотела объявить, потому что это для меня очень важный момент. Самое главное, чтобы не подумали, не дай бог, что я еще пишу стихи. Тогда вообще получится, что я близка к бардам. А я только пишу музыку. Музыку на хорошие стихи, те стихи, которые мне нравятся. Сейчас я спою песню, которая называется «Почему-то уходит лето». Я люблю лето очень.
0: Я летом только и живу, а зимой я так.
1: Жду, когда оно придет.
0: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для отстройки?
1: Да, я могу, да.
0: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе
1: я
0: звук.
1: Готова.
0: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: И... Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: голос,
1: ну тенор, просто тенор.
2: Да?
0: Вы как, то есть у вас все нормально, да? То есть вы
2: не... Да, абсолютно замечательно.
0: Вот как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
2: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
2: да,
0: вопрос.
2: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, первый, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях, какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится? Дошкольного возраста, школьники и вообще кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского? И можно ли на Маяковского?
1: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
1: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть, вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
1: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
1: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это вот. Круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на, да. на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
1: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
1: Нет,
0: да?
1: Конечно, не живой, естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр, нет, конечно.
1: Конечно,
0: понял.
1: Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
1: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика жуткая.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот. И слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улицу в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей, ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет, а ведь это тоже целая наука быть зрителем, быть слушателем, это
1: вот
0: наука.
1: Вот я даже больше тебе скажу, у меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот непонятно.
1: Он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично. Ну так что вот касаемо этой традиции?
1: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну, почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
1: Самара есть, конечно.
0: Ага.
1: Мои родители слушают меня сейчас.
0: Самара есть.
1: Мучаются, у них час разница.
0: Там, кстати, я даже скажу частоту. Знаешь, какая? 68,5
1: мегагерц. У них стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам. Потому что это я так, ну, радостно.
1: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно. Там же другой часовой пояс.
1: Я тоже креплюсь.
0: Ну, так что с традицией?
1: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
1: Традиция сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну, не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
1: была
0: Ялта,
1: этом.
0: Да.
1: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там, 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
1: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
1: 24?
0: Да.
1: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен, то есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы, вот, ну, вот, также постоянные допинги, алкогольные возлияния, все это приводит к разрухе организма. Да. Ну, так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там, 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон. Пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Они перестали играть. А существуют ли подобные традиции в театре все-таки?
1: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами, вот вы же оперные
1: я
0: певцы.
1: Я не буду играть, я не буду играть.
0: Нет, ну подожди,
1: кто-то
0: ты
1: будет,
0: подожди, подожди,
1: а
0: подожди,
1: буду.
0: Ты подожди, вот смотри, смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите, никак, вот это же взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучано Паваротти просто купил все билеты на его концерт, билеты проданы, люди не пришли. Вот, а тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале. Вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну, сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, у него он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну, хочет он. Вот почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
1: Я даже не буду разбираться, заслуживает он или не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
1: Мне нужны люди-то.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная эту и услышав сейчас тебя. Я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил себе билет. Он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Обрати внимание.
1: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка. Тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет,
0: мне кажется,
3: это опять я вам звонил недавно.
0: Да вчера, я помню ваш голос.
3: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
3: У меня опять несколько вопросов.
0: Давай.
3: Александр, скажите, пожалуйста, где можно приобрести произведение вашего искусства?
0: Да.
3: Вот. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в действиях магического характера?
0: Извините, Саша, а не могли бы вы уточнить последнее? То есть, например, и сейчас Юля, она принимает участие в действии магического характера, она же со мной общается.
3: Нет, ну я имею в виду обряды какие-то там, гадания.
0: Понятно, я понял. Юля, тут, ну, про на первый вопрос я не буду отвечать в силу, так скажем, его базитического характера, да простит меня Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие, например.
1: Конечно, не принимал.
0: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости, вот твое ведь...
1: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
0: Ну, а театр — это же тоже своего рода обряд.
1: Да, но это профессия.
0: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
1: А шаман — это искусство, я так думаю.
0: Ну, и он собирает подать все-таки с людей, там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
1: Я некомпетентна в этом вопросе.
0: Еще телефонный звонок.
1: Да, слушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Игорь Минеев.
0: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
4: Нет, что?
0: Нормально все, да?
4: Нет, лучше не надо.
0: А, ну хорошо, говорите.
4: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
0: Что делаем?
4: Ну, сбиваете.
0: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы услышим ваш вопрос.
4: Ну да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаерский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
0: Да, спасибо.
4: Спасибо.
1: Можно я задам встречный вопрос?
0: Ой, я уже выключил.
1: А, ну ладно. Ну, жалко.
0: Ну, тем не менее.
1: Я просто хотела спросить, а мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
0: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечек голоса очень похожи на голоса мальчика.
1: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
0: да,
1: вот он не
0: безусловно,
1: спит.
0: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
1: Не знаю, кроме
0: здесь,
1: обаяния, кроме
0: сам,
1: обаяния,
0: да,
1: интеллигентности,
0: вот именно в этой
1: тактичности,
0: да.
1: Я пока ничего не видела.
0: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
1: Мы еще будем слушать?
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, угу. Вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная.
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да? Или вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно. Почему вот это... слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики.
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья — это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть,
1: цветоводов.
0: Конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении, один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да, так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзажи, все это на полном серьезе, вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти, вот, а затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики, мне было предложено, это в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно, вот, и они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, есть какие-то коренные отличия, даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья — это... совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми о театре, ни разу не обращала внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я
0: вот
1: никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар.
0: Семейных. Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень выгодно быть семейной парой. Все пары — народные артисты России, вот.
0: А вот если пара, то...
1: Да.
0: А если... знаешь, почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди... Ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманные, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую, конечно.
0: Трение искрать, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот эта семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, очень глубокие, глубинные. Какие-то темы поднимаем совершенно для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников. Вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему это не я даже придумал. Вот, например, включаю...
1: Я вообще не знаю, какие люди бывают.
0: Ну,
1: кто разводит кошек. Я очень замкнутый образ жизни.
0: Слушай, есть собачницы, есть кошатницы. Понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть есть род женщин, которые... Например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты... улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то доктор нам прописал вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот я это просто сам слышал. На измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы. Ох, как мы хорошо погуляли. Это, значит, она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду в плане фонетики. Остается тот же самый мы. Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачница. Есть свинья.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу. Она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое. Вот это, где там папа, все мамы, бабушки. Лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот... в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось. Вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из шарманки.
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, это дилетантские вопросы.
1: Но... Какая может быть декорация в «Приключениях Буратино»?
0: Пруд должен быть камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот скажи, ну все-таки декорация это важно. Ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке. Это сейчас очень модно. Вот. И ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками, шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями. И у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: Ну, то есть, ну, ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай это сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, понимаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте... посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну, помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И, ну, ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. А, ну ладно. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: к нам здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вот так.
2: Ну, совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки. А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему, хорошо? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыла
0: про
1: вопрос.
0: Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. Мне нравится что-то, кое-что, ну, может быть, работает три в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот, говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса. Женщина в

0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать там, дескать, ты секретарша, вот, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле. То есть это считается как вот... Ну так они говорят же, например, женщина-актер. Вот, вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово? Вот, например, спросили у тебя: Юля, а вот вы вообще кто? Чем вы занимаетесь в жизни? А вы скажете: я актер. А вот ты же говоришь: я актриса. Почему тебе не приходит в голову сказать: я актер?
1: Вообще я артистка. Это моя должность. Это
0: артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, но это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра. Подходит человек, и там написано: артист Силаева.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, это странно как-то. Ну, что же это?
0: Ну, хорошо, ведь висит же портрет, например, летчик Бунина. Или космонавт, это вот Терешкова. Не космонавтика же, космонавт Терешкова. Почему? Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, ладно. Что ли?
0: А он в хоккей играет, разве?
1: Не знаю.
0: А. Ну ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой.
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. А-а-а. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, Александр?
0: Да.
2: Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
2: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
2: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно навела. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как, готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофону.
1: На стихи Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да.
0: Угу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессиональный водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые добротные дядьки, очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня

0: чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
1: Ну вот смотри, вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да, поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, не могу слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, да, звуки, производимые человеком, да, по-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Ну, неважно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там, трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущения цельности вот такой нет. Вот я имел в виду это, то есть ты же делаешь какой-то акцент на игру там одного актера или другого, это же вообще принято в театре.
0: Нет,
1: там
0: не делаю, я же тебе говорю, что я не делаю, я воспринимаю все целиком.
1: Да ладно, я тебе не верю.
0: Ну, не верю, пожалуйста.
1: Ну, потому что этого быть не может, вот смотри. Ведь...
0: Как-то не может быть, это может быть, потому что я прихожу домой, и только потом я должна, вернее, потом у меня что-то всплывает в моей памяти, тот или иной образ, или какая-то сцена, или там какой-то актер, который меня привлек мое внимание. А сразу я не могу воспринимать какие-то детали, я сразу принимаю все целиком.
1: Ну вот смотри, смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
0: В буфет, что ли?
1: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот. Но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там, Иннокентий Смоктунов. Ну, образно, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
0: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят вот, театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительской.
1: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую. Вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот оперетта, так я могу у тебя поинтересоваться?
0: Ты знаешь, куда-то... нет, я, к сожалению, совершенно даже не была ни разу.
1: Нет, я имею в виду кухню их, и не театр оперетта.
0: А уж кухню-то, тем более, я не знаю.
1: Они же там все поют, даже вот человек, который там, ну, скажем, играет маленькую роль какую-то там, буквально появляется в роли там стрельца, вот знаешь Бориса Годунова, да, оперу, безусловно.
0: Ну, я слышала что-то, да, об этой опере.
1: Так там даже стрельцы поют. Получается, такое количество просто гениальных
0: певцов.
1: Так это
0: певцов, не стрельцы.
1: А, ну, бояре.
0: Это хор называется.
1: Ну, нет, ну, сами-то они тоже рты... А, они рты открывают, что ли, получается? Нет, ну почему? Они поют, например, там же есть, так даже расписано, первый стрелец. Ну, к примеру, я там, подними алебарду свою, князь, там, ну, он эту фразу, он ее поет. Причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально,
0: там
1: что-то...
0: Там поет Митюха, Митюх, чего орем, вон, а почем знаю.
1: Вот, вот, но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
0: Я так не думаю.
1: Ну, а ты бы смогла, вот, ну, ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть из тех, кого слушать-то невозможно? Ну, есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру...
0: Таких
1: вот...
0: людей нет, все... Потенциально нет, ну, я не все умеют.
1: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино-то, который об этом играл. Как его?
0: Совсем ты
1: со смешной фамилией. Там,
0: не подготовился.
1: Не подготовился.
0: Эфиру,
1: неплохо. Картанян его фамилия. Вот он же, ну, он же вообще наглухо.
0: А то есть, кто это?
1: Ну, в кино, сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то, он же все обошел. Все от него, и молодые девки все прутся. Как, ну, известный фильм-то. Этот три, ну, про трех дружков. Вот они там... Не три мушкетера.
0: Гардемарина.
1: О, да.
0: Тише, Саша. Да. Саша, я просто взволновался. Держи себя в руках.
1: Извини,
0: все так нельзя. Ну что ж, полтретьего ночи уже.
1: Прости, пожалуйста. Сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь. Да, но тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
0: Кого его?
1: Ну, всех троих.
0: Там
1: бы,
0: их трое.
1: Ну, трех бы и не взяли. Так бы искали все трое. Идите вон. Вон сказали бы отсюда. Вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу ACDC, да?
0: Конечно.
1: Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
0: Нет, я не знаю. Я просто перепутала с другой группы, а эту я не знаю.
1: Ну, в общем, неважно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая переквалификация.
0: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его окончить. По блату можно поступить в театр. По блату можно роль получить. Но сыграть по блату нельзя.
1: Ну, сыграть по блату...
0: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
1: А вот как же, как тогда ведь существует же...
0: С улицы уличные... можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
1: Не совсем с улицы.
0: Но с человек... улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
1: Не совсем с улицы.
0: Это очень сложный вопрос, Саша. Это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
1: А что такое кондачок?
0: А вот я не знаю даже.
1: Смешно. Мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Ну, знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Да, алло.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
1: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился. Уже успокоился, да. Все, это ваш вопрос был. Спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
0: Мне кажется, нужно задуматься над этим.
1: Безусловно. Кстати, вот у тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
0: Да, конечно, могу.
1: Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
3: Приветствую
1: вас.
3: Не знаю сегодня.
1: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче. Как-то...
3: Человек, ты сегодня не узнаваем.
1: Да еще бы. Уже предновогодние...
3: Улыбился,
1: уже предновогодние праздники. Предновогодние праздники, говорю я.
3: Праздник.
1: О, спасибо. Ничего, ну, человек просто, как я поясню, звонит и говорит, я, говорит, сегодня не узнаваем. Я объясняю, что рано начал, дескать, праздновать. Ну, еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вы находитесь все-таки на политической радиостанции?
1: Нет, вы знаете, безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы... Юля, наконец, должна это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
4: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
1: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
0: Этого, ну, я
1: скандачка, ответишь?
0: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я не хочу коммунизма.
1: Да, этого невозможно.
0: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных людей видеть.
1: Вот, кстати, возвращаясь таких к...
0: Молодых. Красивых.
1: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, ну, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо, но тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот Грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то, если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
0: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенно, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали, и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы вы платили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером. Спокойно посидели в буфете. Ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
1: Да, ну ничего страшного, это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное, в общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок, может, что еще приятного скажут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Здравствуйте. Вот скажите, Юлия. Вот в кино как бывает? Сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо, потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер, лицом взад, ну то есть лица не видно, а актер при этом целый. Ну каскадер разобьется, можно другого так научить, получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
1: Спасибо. Действительно интересный вопрос, ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
0: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
1: А вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
1: Нет,
0: я просто... Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут, да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, как это сказать, предвосхитить. Во-первых... В институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки. Я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь. Там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
1: На коня?
0: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в горящую избу.
1: Да, я читал это.
0: Да, да, да.
1: Первое его стихотворение.
0: Это про меня. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузилу, которая держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцендвижения.
1: Да, дабы быть гибкой. Потому что без гибкости...
0: Еще надо делать зарядку, между прочим,
1: да,
0: по утрам.
1: Безусловно, безусловно. Да, да и, кстати, и перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
0: Боже мой, конечно, нет.
1: А каким-нибудь твоим коллегам?
0: Нет. Актеры вообще не пьют.
1: Ой, да ладно.
0: Нет, актеры не пьют.
1: Ну, то есть во время работы, может быть, а так, ну, ой, да все бухают как...
0: Нет, ну, как самые трезвые — это актеры.
1: Ну, еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
6: Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора, а я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена звукового диапазона, к сожалению, и качество звучания оставляет желать ваше».
0: Ой, спасибо, спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело... Очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянуто мной 14 апреля во время моего пожара в квартире. Это было только один раз, к сожалению. И вот была такая замечательная возможность, предоставленная мне «Радио Свободы». Я сделала там моноспектакль. Называется он «Песни и огонь, но Виолетты». «Песни огонь Виолетты». Вот.
1: А тут так. Написано на компакт-диске вот все это. Там
0: да, это...
1: Расписано кое-что даже.
0: Это вот придуманный мной такой персонаж Виолетта, который приезжает в Москву покорять Москву своими песнями из далекой Алматы.
1: Ты это здесь делала, имеется в русской редакции, в московской редакции «Свобода», да?
0: Да, московская редакция.
1: Ясно.
0: Вернее, я записывала здесь, в московской редакции, но для Праги.
1: А, для Праги. Да, это хорошо. Да, ну что же.
0: А он повторяется, между прочим, его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
1: Я, к сожалению, вот никак не могу послушать. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все, что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени вот живой музыке. А люди же, они хотят.
0: Да, вот я вот люблю очень живую музыку.
1: Да.
0: Люблю живое дыхание и шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра Блока.

0: чуть в проводе не запуталась.
1: Чертовски грустная песня. Вот я так.
0: Она странная такая, почему-то называется, ну, в углу дивана.
1: Ну, знаешь, правильно, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодный,
0: Саш,
1: он
0: ты,
1: думает...
0: Ты меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни тоже волнуюсь иногда немного и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилёва еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок, как у нас в хоккее?
0: Есть. Вот. Дублер. А как же?
1: А вот не обидно быть дублером? И как отношение?
0: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека. Подовое назначается.
1: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович Данченко, и говорят, Юля, дескать, зашити. Там нам нужно сыграть, называют какой-то спектакль. Ну, такой, такие взаимоотношения, взаимопомощь между театрами, а не только внутри одного коллектива.
0: Нет, такого, я такого что-то не слышала. Бывает, что нужно срочно ввестись, там заболел актер, и нужно за часа за три, за четыре ввестись в спектакль, который ты не играл никогда. Или когда-то играл, но давно уже не играл, уже все забыл, ты опять... Я так делала много раз.
1: Ну, а максимальное число вот ролей, которые ты сможешь исполнить?
0: В один день?
1: Нет, не в один день, а вообще. То есть вот,
0: чем больше, тем лучше.
1: Нет,
0: мало,
1: нет, что
0: не,
1: же запас,
0: не
1: который
0: бывает.
1: Знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
0: Мало не бывает, Саш.
1: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
0: Нет, такого нет уже давным-давно.
1: Вообще во всех театрах или только вот в вашем?
0: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
1: А скажи, пожалуйста, ну а если может, все-таки нет. Вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
0: Это мои проблемы.
1: Ну а как выкручиваться?
0: Выкручиваюсь.
1: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
0: Нет, почему? Партнеры помогают.
1: Ну, подходит и шепчет? Ну, как ли издалека? Или по губам там, дескать, читают? Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители, мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
0: Тимон, мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
1: А
0: интересно.
1: Ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
0: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне
1: извини, я если
0: да. Да, постоянно, это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время, переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться, мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
1: Профессиональные сны называются. У меня также снится, когда вот я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот, что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
0: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да? Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. Все время там много народу. Это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли. Мы в гостинице, в общем.
1: Большие архитектурные...
0: Архитектурные сооружения. И лифты, много лифтов. И
1: а вот это не очень хорошо.
0: Люди, которые по коридорам ходят. Много комнат, дверей.
1: Это не очень хорошо, на мой взгляд. Это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Ну вот, пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, тех, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать, ты, кстати, не пугайся, вот людей, которые появляются в окне, просто за отдельную плату мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот, очень хорошая. Драгоценный, любимый Александр, это ко мне. И также Юлечка. У Юлечки очень талантливые, приятные мелодии. Это первые пришли такие вот нам. Далее. Когда мы будем выступать вместе с Юлей в одном театре, спрашивает Ёж. Ну, дело в том, что мы сейчас ищем помещение, арендуем.
2: Во-первых,
1: его.
2: Мы ищем спонсоров.
1: И спонсоров. Ну, нет, не спонсоров, неправильно, меценатов. Спонсоры что-то хотят, чтобы рекламу им еще, а мы меценатов ищем, чтобы они нам дали деньги и, как говорится, не интересовались дальнейшим их судьбой. Далее, вот Евгений тут заходил, интересовался, не могла бы ты спеть какую-нибудь веселую песню, видимо, все-таки он загрустил, наш Евгений, в углу своего дивана. Шнапс заходил такая и спрашивал, был ли у тебя страх сцены в начале карьеры? И сразу еще один такой вопрос, тоже относящийся к этому, от Белани вопрос. Вот, бывают ли в театральной жизни случаи, когда один из двух актеров, назначенных на одну и ту же роль, для получения оной, наводит на основного исполнителя порчу или что-нибудь в этом роде, дабы получить эту роль самому?
2: Конечно, бывает. Это у нас...
1: То есть лепят куклы, прокалывают их спицей или...
2: Ну, иначе как?
1: Иначе не выдержать просто. Иначе просто, да. Ну, и насчет страха сцены в начале карьеры.
2: Честно, не помню. Не помню.
1: А нет у тебя вот страха перед концом этой сцены, что ты, дескать, вот туда можешь упасть? Я просто слышал, что есть такая болезнь, оркестровая яма. Вот.
2: Ну почему? У меня был такой момент, когда в Ленинграде, я помню, мы гастролировали, я пятилась. И смотрю на глаза безумные актера нашего одного, он смотрит на меня. И только по глазам я поняла, что я иду прямо в яму, которую так я боялась с самого начала. Просто я не знала площадку, не очень хорошо. В Ленинграде, там, ДК Горького, по-моему.
1: Он тебя поймать успел?
2: Ну, конечно, да. Я... По его безумным глазам я поняла, что я иду прямо в эту яму большую.
1: А скажи, вот взаимоотношения с оркестрантами все-таки в театре,
2: прекрасные,
1: хоть ты сказала, вашем нет, да?
2: Почему? У нас как? У нас большой оркестр.
1: Ну вот всего коллектив от театра Маяковского, сколько человек, ты не считала?
2: Нет.
1: А бывают ли у вас какие-нибудь театральные праздники, когда все приходят, собираются на сцене там и начинают там бухать, там и петь, и веселиться?
2: Ты имеешь в виду такое, как в Амхате было?
1: А так было? Ну, я не знаю, я просто, знаешь, ты попал в точку.
2: Нет, такого у нас не было.
1: Ну, коллектив-то дружный, например, ты созваниваешься с кем-то, вот...
2: У нас рабочий коллектив дружный. Мы любим друг с другом играть.
1: А Новый год не вместе встречаешь?
2: Когда-то было вместе, новый не помню, вот старый отмечали, а сейчас как-то все это... Денег нет.
1: Нет денег тоже, да. Так что меценаты, приходите, а то нам с Юлей негде принимать журналистов. Доброй ночи, говорит вот Игорь, Юля и Саша. Какое, спрашивает, у нас с тобой музыкальное образование? Я так уж подмазался. И любим ли мы ставить джаз? И есть ли, это уже к тебе, естественно, вопрос, у тебя сочинение на джазовую тему?
2: Я, значит... Окончила музыкальное училище в городе Самара. Я люблю джаз. Ну, наверное, люблю. Может быть.
0: Люблю.
1: А что касается, вот хотелось бы...
0: Произведения нет на джазовую тему.
1: Нету?
0: Нет.
1: Ну, ладно. А я вот хотел бы попросить тебя...
0: С элементами, может быть, джаза. Может быть, что-то есть.
1: А может, мы сейчас послушаем?
0: А может быть, что-то и послушаем. Не знаю.
1: Давай. Попросить музыкантов пока перестань, да?
0: Да, ребятки, сейчас. Угу, спасибо.
1: Как они вот прям...
0: Сразу, да.
1: Синкоп.
0: Ну, это оркестр.
1: Оркестр. Профессионалы.
0: Не Фуртенглер, нет?
1: Это... Нет, нет, это под управлением Евгения Федоровича Светланова.
0: Светланова, ну...
1: Ну, ты же видишь, маэстро сам здесь.
0: Мастера, да. А давай поедем в город.
1: Нет, я больше люблю, чтобы вот на природе как-то...
0: Это песня называется.
1: А, извини, пожалуйста.
0: Стихи Давида Самойлова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы.

0: хорошая, замечательная песня. Особенно вот про года, которые как чемоданы оставить на вокзале. Но тут видишь, какие хитрые они. Я имею в виду авторы данного произведения. Даже не авторы, а герои. Да? Они оставят на вокзале не так, а в камере хранения, чтобы вернуться. Потому что пел же вот этот парень: «Мои года, мое богатство». Тут все хитро связано. Это все не просто так. Тут глубокий философский смысл заложен в этом произведении. Дескать, чтобы легке добраться. А когда вот вернемся, мы назад их заберем. Я чувствую, я знаю это. Ну что, телефонный звоночек, может быть?
1: Послушай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Спасибо. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вам хотела рассказать про Скандачка, раз вас это заинтересовало. Это вообще-то вам очень близко. Первоначальное значение. Почему Скандачка? Это вот так небрежно, как бы, шиком. Потому что это от слова «скандак» или «скандачок». А знаешь, что это такое? Это вот в народной пляске русской, когда мужчины идут, выставляют ногу на пятку, а носок торчит вверх.
0: А это любимый танец Ленина, кстати.
2: Ну вот так он.
0: Да. А руки так, ну не то, что подбоченись, а большие пальцы рук в карманы жилетки надо запихнуть.
2: Нет, про жилетку тут ничего не сказано в литературе. А вот про пятку в землю, носок вверх. Ну и, соответственно, это поза тоже такая, что я все могу.
0: Спасибо, спасибо вам. Это мы так же, значит, с кондачка вписывались в ялтинскую гостиницу. Приходим, так, пятку в землю, ногу вперед. Давайте то-се, а нам счет потом как вывалили. Мы с этого кондачка все и попадали. Я теперь понял, откуда это выражение. Вот спрашивают, где нас можно будет найти 1 января. Где тебя можно, Юль, 1 января будет найти?
1: У меня в театре. У меня спектакль вечером.
0: Вечером, да? Ага.
1: Дома меня можно будет найти с утра.
0: Ага, то есть отмечать дома, значит, будешь Новый год?
1: Конечно.
0: Семен Анафонтович вот просит, можно ли спеть в прямом эфире вместе с тобой?
1: Ему? Конечно, конечно.
0: Звоните Семен и Юлис.
1: Хотя...
0: Я бы тоже не стал. Вот, хороший очень вопрос от Руслана. Он только что приходил. Госпожа Силаева, кого вы считаете крутейшим лидером поэзии и литературы нашей эпохи?
1: Не готова я вам сейчас это сказать.
0: Так это скандачка не получится.
1: Скандачка не получится. Это, может быть, возникнет у меня...
0: Ну, в ходе, да, ты так...
1: По ходу передачи я буду вспоминать. Но вообще много хороших имен. Мандельштам, например.
0: Да. А любимое твое растение? Вот я знаю, что
1: кактус.
0: Есть...
1: Кактус.
0: Да, вот тоже. Я так
1: же люблю. А его не надо поливать?
0: Не надо, во-первых. А герань я не люблю.
1: А я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ну, такая, от нее даже у собак аллергия. Бывало, приходит кто-нибудь с собакой, где герань. Собака, раз, глядишь, уже все. Пошла волдырями, пупырями. Да, страшное растение. А вот скажи, пожалуйста, насчет домоводства. У тебя есть какие-нибудь советы нашим уважаемым радиослушателям на тему домоводства?
1: Ну, конечно, есть.
0: Это какой-нибудь секрет? Это вопрос такой базитический, но его стоит задать все-таки.
1: Я даже подготовил несколько таких...
0: Тезисов.
1: Тезисов, да. Во-первых, нужно обязательно домработница. Нужна домработница. Да. Вот. Во-вторых, нужно обязательно ей руководить. И как-то направлять ее куда, где наиболее сложные...
0: Больше пук пыли, например, лежит.
1: Да, где сложные, например, участки работы и так далее. Чаще ходить в рестораны.
0: В дорогие рестораны, но
1: с
0: маленькие.
1: С хорошей кухней, я бы так сказала, с хорошей кухней.
0: А вот пусть там даже это будет, ладно, реклама. Вот ресторан, в котором чаще всего можно увидеть Юлию Силаеву.
1: Ой. Ну вот мне, например, нравится в доме журналист.
0: Это внизу,
1: как готовят.
0: Ну вот.
1: Внизу вот.
0: Внизу,
1: что,
0: да.
1: Как,
0: а мы пиво бочковое, кстати. Любишь пиво?
1: Пиво люблю, да.
0: Я тоже. Бочковое пиво.
1: Люблю, но редко пью, потому что боюсь...
0: Ну да, тебе нужно... Мне это не грозит.
1: Форма тебе не грозит.
0: Да, ты видишь это тоже. Почему я такой худенький?
1: Я вижу тебя. В отличие от слушателей.
0: Безусловно, безусловно.
1: Они не понимают, какое это удовольствие.
0: Ну, я, ты знаешь, я скажу по секрету, что каждое утро, вот в 6 часов утра, я выставляю себя на показ вот в этом окне. Же, все с биноклями могут собраться и посмотреть. Правда, я к тому времени уже уставший, и все не верят, что это я. Вот, но это действительно я там стою. А вот по поводу пива, ведь меняется ситуация. Конечно, несколько может показаться так глупо, что я с очаровательной женщиной говорю о пиве, но тем не менее, эта тема болезненная. Вот ты заметь, что исчезли ведь импортные сорты драфт пива, то есть бочкового пива, их уже нету. То есть мы нигде не можем там не попить там.
1: А что, Гиннесса тоже нет внизу?
0: Все, по-моему, кончилось. Все. Осталось только какие-то
1: что,
0: сорта сваренные.
1: Что, в Ирландском доме нет
0: Гиннесса? Я туда давно не заходил. Ну вот, кстати, вот это хорошая мысль, надо зайти. Не может быть, чтобы вообще его там не было. Но по идее, вот ни Карлсбергов, ни Гролшев мое.
1: Я, например, очень люблю безалкогольное пиво Клаус Талер.
0: Не, безалкогольное пиво это не пиво, это как-то заменитель. Ну, то же самое, что игрушечный радиотелефон.
1: Но если алкоголь в организм нежелателен.
0: Но если нежелателен, то да, другого выхода нет. Ну, оно какое-то, знаешь, я пробовал, но...
1: Я же еще пропагандирую здоровый образ жизни, понимаешь? Поэтому я как же могу говорить об алкогольном пиве?
0: Но тем не менее, вот какой-то кризис пива настает в стране, особенно бочкового. Даже вот я знаю, вот мое любимое заведение пивное «Ангара», они сделали какие-то неземные цены на пиво. То есть я не то, что денег жалко, у меня есть определенные принципы. Пиво – это народный напиток, и оно должно стоить дешево.
1: Ты рассуждаешь, как мой папа. Да,
0: не дороже, чем вход в метро. Понимаешь, вот в той же Праге, о которой мы сегодня говорили, в самом дорогом ресторане, который, где тебе подойдут и вытрут прям даже губы за тобой. Потом есть люди-зубочистки, когда зубочисткой не надо пользоваться, он подходит, все вылизывает ползу рта буквально тебе, да? Оно стоит максимум, максимум половину доллара. Максимум. Вот. А здесь оно, прям надо цену установить. Максимальная цена 10 рублей. И чтобы в каждом кабаке было под страхом это вот закрытие кабака вот так вот. По-моему, это правильные меры. Ну, извини за такую гневную речь.
1: Ну, да. Ты действительно как-то ты...
0: Ну, я болезненно это успел. Нервничаю, понимаешь, нервничаю.
1: Занервничал, да.
0: Вот вопрос, какой мощный тут к тебе. Как вы, сударыня, относитесь к творчеству Генриетты Яновской? Союз, родители за авторитарно-технократическое, видимо, образование Е. Во какой вопрос мощный.
1: Вот сейчас в 3 часа 20 минут я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: То есть нужно обдумать.
1: По ходу, если у меня возникнет что-то, да, я очень, к сожалению, мало видела спектаклей.
0: То есть, опять же, очень много сейчас приходит вопросов, приносят тут люди, в основном касающихся твоего отношения к тем или к иным персонажам. Вот, например, какой ваш любимый режиссер? Такой вопрос. Да.
1: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
0: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
1: Вовремя.
0: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе, спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятна вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, он имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какой-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
1: Пока это не входит в мои планы творческие.
0: Правильно, это хороший ответ. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто жду.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: У меня назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку? А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо, вас также. С наступающим, я имею в виду.
0: Да, и с кануном преддверия порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот я сразу волнуюсь и забываю все вопросы.
0: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам?
0: Да.
1: По-разному. В зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу посмотреть, а бывает, что не хочется. Второй вопрос какой?
0: Второй. Подожди, сейчас я просто...
1: Об актерских суевериях.
0: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
1: Не спать, Юля. В актерских суевериях. Да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, ну, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
0: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое, мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный, то есть. Вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты вот перед выходом на сцену лупит своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял с кондачка, одел бороду, приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
1: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
0: этим. А, ты не проводила, да, наблюдений таких?
1: Я не проводила.
0: Угу.
1: Да знаешь, как-то не до этого.
0: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
1: Жучка, наверное.
0: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
1: Стрелка.
0: Тоже. Стрелка. Вот стрелка, белка, это собака была.
1: Белка, стрелка.
0: А, сперва белка-стрелка,
1: белка-стрелка,
0: а Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
1: Умей вертеться.
0: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
1: «Круг», пожалуйста, 1 января.
0: 1 января, ну, 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
1: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором заняты самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
0: А публика?
1: А публика, ну, это уже дело публики. Это будет на ее совести.
0: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет.
1: Но буфет, я думаю,
0: сбор.
1: Не обманет их ожидания.
0: Не обманет,
1: нет. Так. Вот что с буфетами, с буфетами у нас замечательно в театре.
0: Вот тут Миша, вроде Таганский у него такой. Миша Таганский,
1: псевдоним.
0: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
1: У тебя Лаэртский.
0: У него Таганский. Но у меня хоть поэтический.
1: Да,
0: а у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает. Уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный. Он обращается сперва к даме, вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно, подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
1: Попробовать начать где-нибудь работать.
0: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
1: Или мыть стекла...
0: На радиостанции.
1: Радиостанция
0: «Эхо Москвы». Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
1: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
0: Монтировщиком?
1: Сцена.
0: Известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки, эти, из чего монтируется, все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти и сказать: я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино, и вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста,
1: одна.
0: Тише, тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу пробрать вот.

0: А, вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Давно я не играла.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть какая-нибудь история?
1: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы 2П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
1: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованы, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
1: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино. И в театре я, к сожалению, его не видела. Но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
1: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю.

0: наши, дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, и нет ни у кого.
1: Вот,
0: каждый театр живет своей жизнью.
1: Ты знаешь такой театр-студия на Юго-Западной?
0: Слышала, вот, я не была там.
1: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал, в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Помню момент, как было лето, и они кидали, меня еще очень удивило это действие, как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад, как бы ты набирала актерский состав?
0: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
1: А что ты хочешь?
0: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала бы сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
1: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
0: Ну, почему? Если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
1: С трудом.
0: С трудом.
1: Ну, что ж ты хочешь? Время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия. Ну,
0: а
1: да.
0: Я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наш продукт.
1: А где ты, кстати, покупаешь?
0: Я? На рынке? В Елисеевском магазине, на рынке.
1: А на рынке ты любишь ходить?
0: Очень.
1: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
0: Торговаться не люблю.
1: А вот говорят, это
0: мне
1: целый
0: неохота.
1: Спорт.
0: Ну, нет, лень, безусловно, мне лень. Я вообще ленивая.
1: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
0: А на Волгу куда ты едешь?
1: А я не помню, мы постоянно...
0: Понятно.
1: Ну, мы то на Волгу, то...
0: На Истру.
1: Знаешь, куда, как она называется, речка, на К?
0: Кама.
1: Нет, Кама это далеко.
0: Кондурча?
1: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
0: К Клязьме?
1: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже, в общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда, если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен там. Вот, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он скучает, ему скучно. Вот просто, знаете, когда с ним начинают торговаться, это целое искусство, это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
0: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь. Мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
1: А мужа кормишь?
0: Конечно, конечно. Ну а как же?
1: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть кто у нас муж?
0: Что значит он у нас?
1: Ну вопрос тут такой, по-моему, был. Ну это цитата. А кто у нас муж? Цитата, кстати, из какого-то фильма. Помнишь?
0: Да, кто у нас муж? Кузнец. Кузнец.
1: Да!
0: Волшебник.
1: Да, кто у нас муж? Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
0: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
1: Нет, он не так сказал. Он типа сразу... А, сразу надо было предупреждать. Вот так.
0: Предупреждать надо.
1: Да, предупреждать надо. Да. И отрулил.
0: Ну, конечно, что ж я. У меня есть муж. Вот. Журналист он.
1: Угу.
0: В каком-то смысле писатель. Вот.

0: Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
1: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
0: Да.
1: Да, да, говорит, Саша, труппа происходит из немецкого труппе, театральная группа.
0: О, да. Ну так-то это и есть группа.
1: Безусловно, группа все равно, не называть же труппа.
0: Ну на зиму виднее.
1: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вот мы, ночная смена, 1500 человек.
1: Да.
2: Ну, собираем ЗЛК, там деталей нету, мы слушаем. Мужики хотят, вот кто-то с горочки спустился, говорят, и больше нам ничего не надо, песню спеть.
1: Понятно.
2: А еще хочется, вот много ли зависит от гардеробщиков, от тех, кто билет там продает, вот успех спектакля.
1: А, понятно, спасибо. Кстати, Юль, действительно интересный вопрос насчет гардеробщика. Это само собой, это ближе к творчеству. А вот насчет билетерш. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да. Первая — это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги. Ну, скажем, 1500 он стоит. Все, это гарантия, да. А, значит, второй вариант — это от сбора. Там договариваются там 50% сбора зала, 50% там группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. В случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. Ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
0: Корешок себе присвоить?
1: Да.
0: Может, чего-нибудь, я не знаю.
1: Ты не думала об этом?
0: Они такие женщины феерические.
1: О-о-о.
0: Мистические.
1: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
0: Вполне возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают в кино, имели отношение.
1: Но тем не менее.
0: Они с биографией.
1: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Мне интересно.
0: Три часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
1: Спят. Да. Давай, говори, да.
0: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.
1: Ну, а теперь к гардеробщикам. Самое главное, ведь, например, даже я, вот если не слежу за своими ботинками, то в них заводится моль и соляные черви. Ну, поскольку...
0: Какой ужас.
1: Чего только нет у нас на земле. Но я слежу, ты поверь. То есть каждое утро я любовно охаживаю свои ботинки, вот, и каждый вечер тоже, и вообще за обувью я слежу, как и за гардеробом. Но я, это, скажем так, за своим только. Вот, а у вас же там сколько актеров? Знаешь, тот гардеробщик, он должен не только проветривать гардероб, там моль убивать всяческую, но и вообще, предположим, одевает князь Богдан, это кафтан, да, а у него под мышкой дырка или уже там выросли, скажем, подснежники. Ну что, все, труба, то есть как вот... И да, и относится ли к области деятельности гардеробщика бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела?
0: Нет, не относится.
1: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
0: Гардеробщик встречает зрителя. Это очень...
1: Все-таки я тупой.
0: Саша, ты меня был совершенно... Ты не готов к эфиру. Ты совершенно не готов к эфиру.
1: Я извиняюсь.
0: Ты перепутал с костюмером.
1: Да.
0: Про какие-то мне цветы и грибы рассказывать, я не понимаю.
1: Без трех минут.
0: Я бы сказала, без 13 минут. Без 13 еще.
1: Я извиняюсь, что-то меня вставило круто. Как тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится. А чье я, да?
0: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый раз вот за весь эфир я вот так немножко смутилась.
1: Ну, а я понял, я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит.
0: А я почему-то... Я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
1: Да, да, да. А вот заметь, вот...
0: Кстати, провожаю. Тоже. Это очень важное.
1: Иногда в промежутках подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
0: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
1: Да, что-то...
0: Да, что-то как-то не то.
1: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
0: Нет, я не всякие люблю и не часто.
1: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ, там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, начитанные, имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, по-моему, все такого голубого направления, я не хочу их обидеть никого, но тем не менее, как-то это бросается в глаза, и у них такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, чуть ли с неслаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так, бинокль дать? Это я утрированно, конечно.
0: В общем, да, где-то близко к оригиналу.
1: Это же искусство получается быть. То есть гардеробщик — это искусство.
0: Вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
1: Я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да. О, как. Ох, как. Какой тут пришел.
0: Что-то хорошее?
1: Саша, хороший. Может, нет, но я прочитаю, все равно бумажка такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? В театре, видимо.
0: Гример.
1: Да, это же часть гримера, да, да. У вас один он или несколько?
0: У нас несколько.
1: А вот есть у тебя любимый гример? Ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
0: Нет, если я скажу, что все остальные не спят. Как же я обижу всех.
1: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал, госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
0: Интересный вопрос.
1: Бывает так, что, например, он говорит, Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать, о, гром, порази
0: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер. Мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то... что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене. И сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение. Это режиссер. И она потом
1: забыла
0: про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
1: Слушай, это круто. Я буду так же поступать в бизнесе.
0: Да.
1: Хорошая мысль. Телефонный звонок пришло.
0: Конечно,
1: говорить
0: режиссеру, что ты дурак и, в общем, ничего не понимаешь.
1: Есть какие-то
0: этого,
1: споры.
0: Конечно, нельзя.
1: Или все-таки он там как генерал.
0: Я так понимаю, что если... категорически с чем-то, если с ним не согласна, категорически, то я всякие там пускаюсь во всякие там хитрости.
1: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать: «Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра», а мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее: «Ну что ты, ну что ты, Анечка, все у тебя получится», зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в «Волгу» с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль, так что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
0: Вопрос в чем заключается?
1: А это что тут так, я бредил. Дай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: До встречи, дежурная часть.
1: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
0: Ну как же это я? Я запомнил даже один момент. Когда он сказал: «Лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание». Да, до встречи, дежурной части.
1: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал, то есть, включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, не, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах, а он так: «До встречи в дежурной части». И теперь я слежу за интонациями, то есть я не смотрю всю программу, а вот такой вот эти моменты, и всем советую это делать, господа, это... Вот это называется даже не театр, это искусство.
0: Это искусство большого... большого полета, высокого полета.
1: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
1: Да.
4: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает. Некоторые вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакции похожи на то, что в наших российских городах? И третье, адаптация актера к смене часовых поясов.
1: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли ты туда и... Ну, в смысле...
0: Ездила я в Америку.
1: И что-то еще там было, я не помню.
0: Про публику.
1: Про публику, да.
0: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве странах. А со спектаклем я ездила, по-моему, только... Голландию, что ли? Да, в Голландию, по-моему.
1: Хорошая страна.
0: Хорошая страна, мы ездили в фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
1: Вы там играли на их языке, что ли?
0: Нет, мы играли на своем, на русском.
1: Правильно. Правильно, правильно, да.
0: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
1: Да и искусство, оно вообще
0: говорили,
1: вне языков,
0: а
1: вне
0: ты
1: рамок.
0: Понимаешь? Да.
1: Согласен с тобой, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и понебратства? Смотрел сегодня фильм «Шижли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжает уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
0: Сейчас очень серьезную вещь скажу, очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечно. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь, ну, он был прав. Он был прав, действительно так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактичное, конечно же. И если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Да, видимо. Но я хочу сказать, что на FM 91.2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса пролетела.
1: Вот это у меня, я же еще, у меня была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
0: А вот это из этого
1: у меня
0: жанра.
1: Был хор, да, там детский хор, и у меня пели эту песенку.
0: Ну, в принципе, вот любой уважающий себя композитор, будь то Малер, там, я, все мы пишем детский цикл, так называемый. То есть, согласись, у Бетховена, у того есть детский цикл. Вот
1: да
0: еще...
1: даже у Мусоргского.
0: У Мусоргского, безусловно. Да, к тому же... И даже улица у него своя есть в Москве. Юля, как у вас обстоят дела с воинской обязанностью, интересуется Андрей?
1: У меня этот билет...
0: как понятно. Вот в Большом театре, говорят, лежали раньше на чердаке три огромных камня, которые во время ремонта выкинули, посчитав ненужными. От чего, однако, акустика зала сильно нарушилась. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
1: Еще раз я...
0: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
1: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
0: Ну, правильно, потому что, безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
1: Я не была там ночью.
0: Просто дело в том, что...
1: Я все время то утром, то вечером...
0: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот я работал сторожем буквально 3 раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там, ну, тяжелые времена там были, вот, вот, жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще 8 часов до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
0: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, это такое душевное, ну, явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вопросы.
0: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо заранее.
0: Спасибо, до свидания.
2: Вас
0: также.
1: Спасибо, всего. Вас также. Нет, на самом деле это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что я, если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
0: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название гастрит произошло от нерегулярного питания во время гастролей, приводящего к понижению Сейчас, да.
1: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
0: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
1: Послушаем песен?
0: Песен.
1: Вы думаете, их есть у меня?
0: Я вижу.
1: Роберт Бёрнс.

0: А вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда, ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, и по моей тоже. Будем считать, что это так на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Я такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. А как, почему вот, дети актеров?
0: Так, а если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа, как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщин, заставляют играть детскую роль. Ну, я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам, и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто, не помню, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миш тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и нелицеприятного?
1: Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже и вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду, да. Если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпожа Юлия. Да. Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юлия, вот такой вопрос к вам, как человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что вот, делать?
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом, а прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антреприза, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет исполнения какой-нибудь пьесы? Может быть, что-нибудь еще на стихи замечательного Есенина?
1: Ой, я сейчас как-то вот растерялась, и сейчас я подумаю. Может быть, как-то, может быть, еще что-то придет мне в голову.
0: Давай.
1: Есть у меня такая песенка, небольшая, на стихи Елены Казанцевой.

0: будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас... вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: У меня вопрос к Юле.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: Во, да.
2: Если можно, если вдруг Арсений Тарковский приглашил бы свой фильме Салару, Ром Шару, там кто-то на дне славы.
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла, про... был, если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если не ошиблась?
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так вот.
0: Бегущая строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме внизу в магазине есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14 микрорайон Зеленоград, третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо.
0: Вы знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа Марлоу. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлоу.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и какие-то документы или
1: да.
0: письма.
1: Вот документы или... я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я люблю.
1: Паспорта граждан там просматривать, знаешь, там это деловые документы читать. Да, вот, Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений, но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг, ударим
0: пустим
1: в рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я бы сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию. Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубости Карабаса-Барабаса. Мальвиночка, вы зачем, вы куда, что, прикажите? Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами, и поэтому прощайте, я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Фамилию свою он не назвал по непонятным для меня причинам. Мы постараемся эти причины у него тоже узнать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Саша.
2: Близится прекрасная пора, лето. И для нас это не только президентские выборы, не только дачные участки, не только ремонт квартир. Это еще и пора летних отпусков. Пора отдыха, время новых встреч, время любви, время жарких чувств, но и время расставаний, время душевных ран. И сегодня мы хотим поговорить о любви, поговорить о страсти, поговорить о чувствах. Мы не будем углубляться в теорию, мы не будем тревожить толстые пыльные тома, хранящиеся в библиотеках, мы вспомним наш личный опыт, попросим нашу прелестную гостью поделиться своими воспоминаниями, попросим Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
1: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
2: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
0: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно по-настоящему любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблема о том, есть любимый или нет любимый.
1: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, о любимой жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил, там убрать в коридоре, там
0: попросили. Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
2: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой. Человеком,
1: Юрий, который... простите, что я перевел вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство? Вот как-то я несколько...
2: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
0: Для вас, моногамов.
1: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым женщинам, и даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, говорю, как ты вот думаешь? Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот, у одной женщины несколько мужей. Тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы, Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя три таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
2: Юрия. Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни

0: Они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать гвоздь, чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже, получается, готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы. Но, тем не менее, это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше двух.
1: А скажите, Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти как бы сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть или это чисто наша?
0: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с, конечно, с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно как бы создавать максимум удобств для мужчин.
1: Это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вы как-то, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук России. Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер Года».
2: Продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
1: Я это так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да,
2: Татьяна,
1: говорите, Татьяна.
2: Что, естественно, для женщины в буйной молодости множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множества. Для кого-то множество это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины-члена общества. Или начинать буквально с 2-3 спутников жизни и постепенно, прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вот?
0: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
2: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
0: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст
1: с гордостью на глазах.
0: Да.
2: Ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины привыкли...

0: привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
1: Вы знаете, я бы не рекомендовала, на самом деле, женщине, подошедшей к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам здесь фиксирован случай рекордный 26,5 мужчины, там, в общем, мужчина был очень условно, можно было назвать мужчиной.
2: То есть почти ребенок.
1: Ну, мальчик совсем. Вот, и вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете, в чем дело. Она, каждая измена для женщины – это большая проблема. Она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. Люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, вы представляете, они уходят...
0: 30 омлетов будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
2: нет,
0: 15.
2: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
1: Вы знаете, на самом деле, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
2: То есть,
1: вот, они отказываются от еды, они...
0: Не берут еду даже из рук, я вот слышал.
1: Они начинают пить.
2: А, скажите, вот. Татьяна, кстати, вот этот парадокс...
0: И очень трудно после них чистить хлев по эту комнату. Татьяна, уборный, вот скажите, опять мы уходим в теорию, которая совершенно в эти жаркие дни неинтересна.
2: Нет, простите, Юрий, я
0: для
2: хотел...
0: Для наших слушателей я
2: Юрий,
0: вот
2: простите.
1: Спросить. Не надо ссориться, мужчины.
2: Юрий,
1: вот,
2: отойдите,
1: вот видите,
2: отойдите,
1: вас
2: Юрий.
1: В эфире всего двое, а как вы уже переругались?
0: Именно об этом я и хотел вас спросить. Вот вы находитесь в критической, в патовой буквально ситуации, для женщины, когда она в час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях, и сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка меж бровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
1: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились. И я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
0: Я знал, что вы не переносите мужчину в белых носках. Но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
1: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
2: Скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора, песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видится, соперница, а уверяют, что видит блядей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович, но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже, вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. Действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы, как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
1: Вы знаете, я... Все очень просто. Понимаете, если женщина – это женщина, если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
2: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщины, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестокость не расправляются.
1: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще ну, шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут, на самом деле, у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали, она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
2: Угу. А скажите, кстати...
1: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
2: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, какой-то, так сказать... Ну, природные чувства. Вот. Но, тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающее, оскорбляющее мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он, типа, ей не может дать. Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залезет сказать, на новом Арботе молоденького милиционера. Вот, что фуражка, вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
1: Я, на самом деле, вот, все, что вы говорите, это как бы воспитанная установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала, как эксперт, ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг друга бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
2: Но не бьют. Всегда. Все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
0: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации и мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
1: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
0: Да.
2: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
0: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает, ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку, а когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут, а кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
1: самое главное для женщин, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что, на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то, допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называют среднестатистической женщиной, женщина, как, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами, для нее самое главное – это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
0: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа от таких перевоплощений? То есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка. Вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки. А вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица, то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
2: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перебиваю, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, вот, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
1: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями, все равно достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают о существовании друг друга. И в этом смысле ваш, как бы, вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно. Комфортно.
0: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни — это не та, которая тебе стопроцентно верна, потому что это истина, ты узнаешь или последнему, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы, это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня-то интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать. Вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
2: Потливость повышенная.
0: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже 3-4 поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
2: То есть щель в заборе вы хотите узнать?
0: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал,
2: ну, калиточка,
0: свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
2: Свой огурчик на ее грядочке.
1: На самом деле, если Понимаете, в чем дело? Это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, женщин. Вот. Потому что как бы не было бы разносторонней женщины, какой бы она там не обладала многогранностью. Но, тем не менее, определенное количество мужчин, 2, 3, 4, 5, там, сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N плюс первым мужчиной.
0: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы ограничить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их?
1: Вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
2: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, что тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. А она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного объекта.
1: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подумать мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете?
2: Да.
1: Вот. А если это... Как бы, а есть некие существа человеческие, которые...
2: Ну, так называемые овощи.
1: Ну, вот так называемые овощи. Некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там же там будут произрастать, процветать или там чахнуть. Сохнуть, но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают, что им нужно.
0: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи, и никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый взор. И какой хочется видеть собеседницу, знаете, бывает так вот, закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
1: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать, Юра, но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. И будет вам подушка с заламыванием рук, и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
0: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
2: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка, просто я за месяц за ней ухожу, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в БХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать, там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к БХССникам, буду их закладывать. И вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю,
1: да.
3: каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу уйти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек и тащить их в кладовку, на самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо БХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Ну, или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами, и у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может, на самом деле, сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется к
4: микрофону. Или, кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежный с точки зрения происхождения мужчины, вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным, который, в общем-то, управлял громадной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь — это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но не что вообще-то нельзя сказать словами, в этом году слова, они как бы теряются, вот, и поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: К делу. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Без стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди, но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали до конца. И мне бы хотелось спросить, ну, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопрокновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, участвует. Спасибо, это... понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерастии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, и повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь, или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению...
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли. Прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто сексуальную, а именно влюбленность в...
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая «Подружки мои». Да, Юрий, что-то
3: не
0: вы хотели спросить? Не ревнуйте
3: меня, да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному, или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, или серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, что... на самом деле, это получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, не скромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были ли, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то... ну, как какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
4: Даже Наташа.
3: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме «Песня».

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара. Где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, как, которые их окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папа не видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свою ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультации чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну, так кого-то его и не было. А когда появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну, вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку. Если получится, что вся попа у него будет исцелованная, они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что делать? Если их будет пять, то, скорее всего, не будет словно попа, а, скорее всего, это будет совершенно несчастный, одинокий ребенок, с которым даже там, которого некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад. Uh-huh. Женщина в этом...
0: А матери, например? Вот, и там много матерей. Как же это, скажем, ну, понятно, типа, она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает своего грудничка выменем, типа, она может что-нибудь там подстроить. То есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: Ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа, на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там пампер вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то... Я не верю в женщин, которые любят... В молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа, что он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины, а вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали, ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 1922. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемая Татьяна. Татьяна, как вы считаете, как смотрите вот на такой ситуации? Прибегает подруга к подружке и говорит: ты знаешь, оказывается, Нину изнасиловали. А подруга говорит ей: надо же, везет же людям. И муж есть, и любовник есть, еще и изнасиловали. Угу. Зависть такой женская. Как вы на это смотрите?
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот это, кстати, радиослушатель затронул более такую мягкую сферу, если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти. Поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь, то есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, просто половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю, что это анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность, по-моему.
2: Мне вот другой аспект этой ситуации интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся к своей чести, к своей чистоте, невинности и элементарно продают ее взамен на набор жизненных благ.
0: Например, торшер, автомобиль, квартира. Вот и грудничок,
2: Александр,
0: как апофеоз,
2: проявляет необычайную осведомленность как раз в женских пристрастиях. Мне остается только кивнуть. И мне кажется, что женщина, изначально продавшая свое молодое, свежее, юное тело, самую дорогую валюту, похоже, судя из истории на нашей земле, в начале своего жизненного пути она вот так...
1: И самую дешевую.
2: Я не буду дискутировать, здесь наши точки зрения никогда не пересекутся. И женщина, которая продает себя в самом начале, в самом ценном свой период, она потом не может вызывать ничего, кроме желания рассказывать о ней анекдоты, отправлять ее пинком на кухню и обращаться с ней так, как часто это мы видим вокруг.
1: Я думаю, что вообще все разговоры о том, что женщина продалась, на самом деле, они имеют как бы под собой такую двоякую основу. То есть, с одной стороны, когда мужчина мне вот сейчас говорит о том, что женщина продалась, я сразу начинаю подозревать о том, что просто эту женщину он никогда в жизни не смог бы заполучить. И теперь, глядя на нее, как та лиса, которая не может достать виноград, твердит, что зелен виноград, и вообще, значит, продажная, продажная тварь, продалась за машину, пупс, там,
0: понятно.
2: Нет, ну, вы просто рассказываете песню Олега Газманова «Путана, кто же виноват?». Но на самом-то деле все же не так происходит. Многие подруги в минуту откровенности...
0: Ваша подруга?
2: Да, не постельная, а бытовой. Честно говорят, что свобода – это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
0: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отвлечься на музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
1: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, ну, мне не дали просто.
2: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александра. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
2: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьба с несовершеннолетней, то свадьбу с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И это, даже,
2: при
0: даже...
2: всем при том, что вот в своих речах в позиции радиоведущего он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну вот, видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
3: Безусловно. Юра, а мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой вообще законченный семьянин?
2: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена — это великолепные... Например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, да.
2: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио «Чукотки». Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы Севера.
2: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрят, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
3: Да, это, конечно, большая проблема.
0: А ваше мнение?
3: Нет, мне это интересно. Вот, на самом деле...
0: Ну, мне кажется, все-таки радиослушатель сперва все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. А вы вот... Ага, вот это, кстати,
3: нет, мне он
0: вот
3: очень
0: нравится.
3: Нравится.
0: Я иного ответа не ожидал, потому
3: нет,
0: что...
3: Понимаете, в чем дело? Мне, на самом деле, действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративные тексты.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
3: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампов в паспорт. Вот. На самом деле, я считаю,

0: что брак – это компромисс двух, это в любом случае решение там заключать социальный брак или не заключать социальный брак – это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
1: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
2: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый соберет
1: диван. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона ты не забрал, и он не сможет быть включен. У тебя есть еще один великолепный повод, чтобы с той же каменной мордой отрепетированной заехать и забрать. Она, кстати, у тебя забирает кучу вот именно...
0: Это очень такая типичная игра для любящих людей. Называется «Отдай мою катушку желтых нит».
1: Да.
2: Кстати, хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, что это не только свойственно, так сказать, вот представителям мужской части населения, что, так сказать, дамы, они тоже очень частенько этим занимаются. Ко мне, например, ну это ладно, это в другой программе.
1: В вашей квартире, да, много же вынесли женщины. С некоторых пор Александр не каждую ее пустит. Раньше просто поток ходил. Кстати, вот у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба – это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общения, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр скинул брови.
2: Юрий, а скажи, пожалуйста, какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да, ну, по большому счету все эти вещи. Ну,
1: крючочки.
2: Вот, а вот конечно. Грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек, где-то на 50%, по крайней мере, он служит здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
1: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира, просто еще один несчастный человек. А эта баба-дура остается, мало того, матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
2: и
1: что
2: плюс она
1: в квартире
2: постоянно...
1: всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться?
2: Да, да, и плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот кыш распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
1: Таз получается широким, лицо грустным.
2: Свитер до колен и шаровары спортивные.
1: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк, шарк, шарк.
0: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
2: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемый гость, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслимо ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциация, общаясь с девушкой, закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает, понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви то, что привлекает в объекте любви. Там могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
0: Нет, тогда, то есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно, но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам, почему глаза-то у всех одинаковые, посмотрите в широкие очи Юрия, например. На его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
2: Вот. Ну почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
0: Ну что же, мы будем верить, что у Юрия, у Юрия будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте. Вот, я бы хотел затронуть такую проблему. Детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи взрослых, да? Вот. И есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
0: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
3: Вот, ну, он многим любим, он известный такой. Ну,
0: вот, вы к вопросу,
3: он,
0: да.
3: Вот, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к этому.
0: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее.
3: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
0: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
4: Вот из дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Добрый вечер, простите, за тему женской любви. Но мне кажется, что это то, когда отвратительной, толстой, мужеподобной бабы типа Демирянской начинает лапать красивых, нежных белокурсниц.
0: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
5: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы когда-нибудь пригласить к себе такого некого Каца?
0: Угу.
5: Это группа «Чердак офицеры» или сводный оркестр «Лейтенантов запас», чьи песни поются уже лет 10. Вот, но тем не менее, как-то так не особенно известно в Москве.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересный текст, и, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычно образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах, а может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий?
2: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она так же, как и любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская, она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может взять, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
4: Вот
2: да.
4: У меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
2: Нет, ну это понятно.
4: Ужасно,
2: толстым любить нельзя.
4: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которые корячатся
0: да,
4: там.
0: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
4: А если я, например,
0: Юрий,
4: толстую люблю? Я не понимаю, как так можно?
0: Юрий,
4: взяли, ополчились сами, строили...
0: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодель, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете? Татьяна, и не постепенно, кстати, Юрий, то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бегудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, и с колясочкой, и еще и с телевизора.
4: Хорошая личная
0: согласен.
4: Гигиена,
0: и
4: это
0: еще,
4: порядочность,
0: и еще вдобавок,
4: это очень много таких качеств,
0: еще...
4: которых начисто лишены ваши девчонки.
0: И еще вдобавок ко всему прочему, эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны.
4: А,
0: ну да,
4: об этом,
0: вот тогда. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
4: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бигуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
0: я
4: что
0: я сказал
4: у вас будет
0: о другом. Я не говорил дома. Я говорил не дома хозяйка. Я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разная вещь. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой. У нее не может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
4: Александр,
0: состояние некоторых женщин.
4: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность. Я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
0: Спасибо, Юра.
4: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина связавшие свой жизненный путь с малолеткой. Что приносит ей в жизнь, что уносит.
0: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
4: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. Я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все.
0: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на доме. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
4: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. Так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
2: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая с солидным спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы был только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
0: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
4: Наоборот, все...
0: Да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
2: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что грудничок является лучшим любовником.
4: Вы только что об этом сами сказали.
2: Нет, что мы говорили о малолетках, я попросила.
0: А грудничок это вообще еще, это же...
2: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
0: Ну, вообще груднички вот до 18 лет нам известны.
4: Сколько угодно.
0: Сколько угодно, даже от 40-летней.
4: Как ожила Татьяна, она ходит по студии с микрофоном в руке. Видимо, эта тема ее всерьез, да, затронула.
2: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, как-то умственное развитие.
4: Хорошо, давайте о возрасте.
0: Давайте
4: нам
0: о возрасте.
4: Очень интересно.
2: Так о чем вам? О грудничках будем говорить?
0: Да, да, вот о грудничках хотелось бы.
2: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет и развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакции, кто он такой.
4: Да, я заметил, вот мужчины, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок
0: и включает левый поворотник.
4: И быстро вот выдох резкий, раз, и пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки, выйдет как только ей известное место какое-то, кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса ты будешь совершенно... Постоянно
2: безусловно,
4: о нем будешь, да.
2: Вот.
0: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что вообще, по идее, была такая теория, что мужчины и женщины, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
2: Абсолютно, я тоже так считаю.
0: И когда женщина рожает чужой живот, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, так такой же ужас.
4: Запах был бы ужасный. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются...
0: Юрий, не будем на эту тему.
2: Это дальше. На самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой маленький и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
0: со взрослой особью,
2: ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть эту любовь, наверное.
0: А скажи, скажите, Татьяна, а вот тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может им мстить грудничку мужского пола сама.
2: А так часто бывает, на самом деле.
0: То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
2: А так на самом деле так и бывает.
4: Татьяна, а вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость... что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров, да? Фу. То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже буквально при 1,5 сантиметрах?
0: Оттяга.
4: Да, оттяга. То есть получается, что нужно искать настолько молодую и непросвещенную женщину, то она едва встанет со школьной скамьи, может, даже с начальной школы.
0: Кстати, прошу прощения, вижу, что перебиваю. Вот вы очень правильно, так сказать, сказали и обговорили, мое наблюдение. Сейчас я вам постараюсь все рассказать. Если в годы нашей юности, например, когда наши одноклассницы, они старались с нами, ну, за редким исключением, сами понимаете, кого я тут имею в виду, никак не общаться. Ну, типа, и у них всегда был там, в лучшем случае, парень не старшего класса, а еще круче, если у них был какой-нибудь 30-летний хахаль, и это прям считалось типа у них очень
4: еще
0: круто.
4: После отсидки вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
0: Ну да, типа мужественный такой. А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе там в 8-м, в 9-м, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколения, уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
2: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошенькая, свеженькая не обращает на меня внимание. А я думаю, что дело в том, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там зрелых, богатых.
0: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое вот находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке. Вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь, что, так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там от 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой?
2: Лет 100.
0: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Очень хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
0: Мы знаем.
6: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
0: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монморанси», потому что аудитория у программы «Монморанси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
6: Не совсем.
0: Ну, все-таки.
6: Вы просто даже не представляете.
0: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монморанси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монморанси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня. Так что вот. Ну, ваш вопрос.
6: Вопрос мой такой будет даже. Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой, у которой было 3 годицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот помешал вот прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка не там находится. И я, в свою очередь, был очень
0: шокирован,
6: вот, испуган этой прокладкой.
0: Угу. Спасибо, вот. Спасибо.
6: Такой вот случай.
0: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны, прошу прощения за такие подробности, вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
2: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после 3 ягодиц такому милому молодому человеку. Да, это безобразие, это очень нужно.
4: Ну, вообще, при такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
2: к мужчинам,
4: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним Сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
0: Да, это то как-то это немножко... Вот... Может быть, просто он мечтатель.
4: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ. То есть, он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку. Но каким-то образом перейти к практике еще... не в состоянии. Я думаю, все впереди. Надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент. Может быть, по НТВ еще идет.
0: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей. Когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где мало того нет ни мужчин, ни плотских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот, поясните.
2: От любви к Богу.
0: Вы уверены?
2: Безусловно, на самом деле это же невеста Господня, как бы. О, некоторые, значит, бывают невеста Вася Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
0: То есть вы они хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
2: Я не знаю, мне не хотелось бы говорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
4: Сильно вас задело это.
2: Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юра, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там, я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам, но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками, ну, там, с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы. Ну, скорее всего, то есть, если он не женат, а если нет семьи, то он в чем-то неудачник уже к 35 годам. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жен не уходит. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна, значит, как бы разрушать семью.
0: О.
2: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет мужчины уже, не знаю, не столь интересны.
4: То есть вы как-то вот этим...
2: Все... Они, нет, они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
4: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все, уйдь.
0: И вот бодуна, бодуна нет.
4: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевары на стене кулаком, бум-бум-бум-бум-бум.
0: Или кипа газет.
4: Кипа газет.
0: Предлагаю послушать музыку.
2: Не знаю, вам виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы, первоначальной заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общения в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что, может быть, пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугаться. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит, от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, он ее... Это
2: очень... Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. У них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждой. Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что, уже намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне? Там, это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали
0: на один уровень,
2: да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то. Или еще хуже, у БХССника, о котором говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как в принципе, распознать да. Вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну, чей вот. Глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда Доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну просто прощения.
2: О чем сказала? О том, что это мужчина.
1: Что там, ну, все распишет, ужасно. А скажите...
0: Подождите, вот... Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что, как бы, если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого, вот как бы, петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом. Точно.
2: Знаете,
1: вот
2: у это. Каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у него у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются. То есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет с бабой.
1: А если
2: петрушки... И каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно тех, которые... Идиллия какая-то, господа.
2: А
0: да,
2: если,
0: что-то
2: да.
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное,
1: что...
2: просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще в такие компании, попадаем, в такие да, компании как... не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Тренинг.
0: Тему
1: не... Я думаю,
0: третий,
1: нам
0: третья сила у нас есть.
1: Какой-то...
0: Не тренинг, а третья сила
1: третий,
0: есть. Третья сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем... дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень, очень, да.
0: Ну что же, я предлагаю послушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть к вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно, всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствуем вас.
3: Хотел вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да, я
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть по менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати, вот. это
3: как бы вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что, как бы, вот эта, которая посимпатичнее, она, как бы, вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть
3: подводит,
0: пытается прикрыться вот этим
3: ничего.
0: Вот этим щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. И вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот.
1: Всегда довесок, да? Вот.
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу прощения, что вас перебиваю.
3: Знакомит...
0: Алло, алло.
3: Да,
0: слушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, как вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы. Нет, я чувствую, ну, по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
4: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
4: Одна?
3: Две их, допустим. Но так. Вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
4: Согласен.
3: Но вторая не имеет значения, как
4: понял,
3: бы.
4: Понял, да.
3: Вам безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
0: Ну, не то, что на язык поганый, она может...
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, а вот это встревает постоянно.
0: И типа говорит, то и пойдем, пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите, я вам совет.
0: Алло, алло, вот сейчас к вам Татьяна обратилась.
3: Еще небольшой вопросик, можно?
4: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот, будут ли у вас какие-нибудь концерты?
0: Отдельно сообщу. Пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
0: Да, да.
3: Прекрасно.
0: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны. И если подруга не красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ — это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
0: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ей надо билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет тут же кусать локти и думать, как это так? Я же красавица. А он подошел к ней, и она тут же, значит, возьмет инициативу.
0: То есть у нее начнется, так сказать, активное выделение энзима, и вообще действительно резонно.
2: Ну, тайная мысль будет. Может быть, не активная, но тайная мысль будет. Она будет стараться.
0: Ну что же, я предлагаю послушать композицию, а вы, уважаемые, звоните, телефон 203-19-22, с радостью, так сказать, ответит вам голоском Татьяны Невской, Юрия, ну и моим тоже.

0: Да, Татьяна, и вот хотелось бы время, четвертый час. Кстати, считается, что время, лучшее время для сексуальных контактов с любимым, это около 6 утра, там утренний всплеск гормонов. Очень рекомендую. Я-то в это время сплю, а если кто может проснуться, то я считаю, стоит попробовать, в общем-то. Но я не об этом хотел сказать, просто что-то вспомнилось. А я хотел спросить у Татьяны ее мнение на такой странный, может быть, вопрос, но очень жизненный. Как она, как женщина, как страстная женщина, как красивая женщина, считает, лучше иметь физические личные контакты в состоянии легкого опьянения или абсолютно трезвым? Вот, апологеты трезвости, конечно, найдут огромное количество доводов в пользу того, что там и дети рюмки и все прочее, но мы о детях не будем говорить. Институт противозачаточных средств хорошо развит. Вот, поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться с женщиной, которая пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый. Как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти каким-то образом? Потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе. Я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя. Смотришь, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были очень тонкие, очень как бы не острые, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает и получается более страстный контакт. То есть вот, если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода, ну там марихуанку там или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
2: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон...
0: Ну, про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Как
0: вот,
1: У многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, не имеется в виду, даже не в интимной обстановке, да. А она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от нее. Хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
0: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козел говорить жеребец. Мужчинам это нравится. А все остальное осталось...
1: С трудом.
2: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнеру не нравятся нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там... Педик, там, петухом, ну, не знаю.
0: Хрен представляю себе. Слаще, да. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, по ходатайству перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
3: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
3: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
3: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: Ага, хорошая, кстати, хорошая, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушают, они вам ответят: да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, не на световых приборах умею это делать, а у меня все равно вот как бы... ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
3: Нет,
1: так...
3: и, пардон, я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
1: А, ну, именно технологию.
3: Да, именно это. Техника – это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А нет. Вот технология – это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
0: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть если орангутан, например, воспроизведет кого-то, Микки Рурка, то он будет...

0: доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
1: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем среднем уровне.
0: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
2: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
0: В общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
3: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
1: Ну тут вот большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
0: Нет, кумира не нужно.
1: И попасть в зависимость.
0: Нет, не боже мой.
3: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
0: Да застрелиться. Я уже трижды была замужем, и я
3: все
0: бы не сказала, чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
3: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
0: Да нет, наверное.
2: Ну, а все-таки вы надеетесь, как это сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
0: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное – удовольствие. А все остальное я могу себе доставить и сама.
2: А вот, как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
0: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старший 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
2: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, а как же с чьими, вернее, с кем будут сидеть вот дети нянечек?
0: Дети нянечки.
2: Вернее, кто будет сидеть с детьми нянечки?
0: В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
2: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
0: В личной, да?
2: В личной. До свидания.
0: Ну, спасибо, до свидания.
2: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
2: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
2: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
5: Здравствуйте.
4: Вот такой ситуации. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда.
2: Угу.
4: Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Ну, они у меня в гостях были, и дом большой у нас, и одни дети в другом комнате, Мия в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
2: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
2: Над вашей?
4: Да. Ну, я с женой лежу, господи.
2: Простите, а
4: она спит.
2: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено. Из контроля никогда не выходил. Ну, что я сделаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой?

0: Очаровательная, ну, изумительная женщина, красавица она была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Еще перестройки не начиналось еще.
1: Понятно, а то я подумал, что как-то вот вы сказали слово «была», что это связано с балконом.
0: А?
1: Нет, ничего, продолжайте, да.
0: Да. И вот она, этот самый, она говорит, ну, очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой.
1: А что вы ответили ей на это?
0: Ну, я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, это идиотизм, я же досчитал это.
1: Ну, а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
0: Никак не выкрутился, наоборот, этот самый, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, и этот самый, понимаете...
1: А вы не, как мужчина не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
0: Да.
1: Да, это да, знакомо.
0: Да, это меня затронуло, но потом, знаете, какой-то этот самый мисс, и все время вот это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
1: Спасибо вам за звонок, сейчас мы узнаем мнение Татьяны, спасибо. Ну вот, Татьяна, действительно, как бы человек мучается от совершенного такого какого-то действия, что бы вы могли сказать? Как действительно и друг тут вроде замешан, и жена одна, и жена друга, и как-то все так очень нелепая весьма ситуация.
2: Вообще, вы знаете, тут рецептов нет, но вот я вам скажу, что, допустим, в индийской философии мужчина, который отказал женщине, он достоин всяческого презрения.
1: Да ладно.
3: А скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
1: Да, вот если вам скажу.
2: Вы знаете, наверное, все-таки в роли позвонившего, в жены позвонившего мужчины.
3: То есть вы бы делали вид, что спите и...
1: Ну, она, может, и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему.
2: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь там приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
1: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой, и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
2: Ну, как бы недоверие. На фронте же. Всю жизнь на фронте.
1: Да, ну и вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
2: А очень часто нет никакого другого шанса.
1: То есть уже стоит просто попробовать.
2: Да, уже надо ва-банк попробовать.
1: Называется.
2: Да.
1: Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое, лесбийская любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
2: Да.
4: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче. Ну, простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
2: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
4: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, так сказать, из античных времен идет, и все, Сафо, там, София Парнок, и все такое. Кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
1: Спасибо.
2: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе, мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. Я поняла, что на самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы ну женщин, которые бы были полностью действительно как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
1: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода да, присутствует.
2: Да, безусловно. И очень многие как бы сейчас это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно, и очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы внутренние.
1: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер Года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно вот не сексуальность, а именно вот духовность. Зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, но это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделиться среди однополых собратян?
1: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
2: Нет.
1: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
2: Насчет косметики. На самом деле женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
1: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
1: А откуда же вы узнали? Она вам сама...
6: А я вам сейчас расскажу, если, интерес, если есть 4 минуты свободного.
1: Конечно, конечно.
6: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседнее купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать, предпринимателя, нельзя сказать, бизнесмена, окончившего университет и занимающегося на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, и вот сейчас у них дело дошло до брака. Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто как к дитяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною, я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка, абсолютно не то... что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что, к чему обычно сводит любовь. К скотству, к инстинктам. Вот к тому грубому овладению, удовлетворению похоти.
1: Ну да, да.
6: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени,
1: так.
6: Я имел неосторожность поцеловать ей сосочки. Вот. Ну, отношения, так сказать, развивались. Так вот я хочу сказать. Вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек, единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы и опускается до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу. А она способна ему, ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот
1: понятно.
6: Эти отношения.
1: Понятно.
6: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов, вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое...
1: Ну, с целью детей, понятно.
6: Это рождение.
1: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
6: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячьи отношения.
1: Понятно.
6: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
1: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
6: Нет, так я же не буду... Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах, может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом растаяли. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже о совершеннолетии. Как она себя чувствует, кем работает? И вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону 900.
1: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
6: А я свой называю.
1: Вы знаете, нельзя.
6: Реклама.
1: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если приедут по этому телефону и вас просто грохнут сейчас на раво. Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже как в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ, он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
1: Да.
7: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
1: Да.
7: Ставите ужас.
1: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
7: Вот эти плетки, это же кошмар.
1: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. Если вы сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
8: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
8: К великому сожалению, не полностью расслышал, но включил совсем недавно. Но интересно другое. То, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я же скажу, я зашел к этим в школу. Зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже этого Кашгарского плана. И план. Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал ваши передачи.
1: Понятно, спасибо вам
8: тут
1: за звонок.
8: Тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужен. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Пока.
9: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: И я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это базитолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался, или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили?
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня, если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, о каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: все
0: негр,
2: равно,
0: все равно
2: да,
0: черный,
2: он все равно
0: да.
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот,
2: в
0: поэтому...
2: детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно толстая достаточно книга по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести
2: ну,
0: этот
2: дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, вот. Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову. В момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируйте этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы
0: выдернули волос прям
3: нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит... половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но правда отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость. В принципе, мы смотрели на продукты разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот, обтянутая кожей, тоже вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма. Она почитаема во все века, во все народы. И поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь. На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове, или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревне повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот когда раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны, то есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно, так и должно быть, ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге, внимание вот этой пословице, ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать, вы... Держитесь по-раскованнее, это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот то это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали
0: да,
3: вот
0: да.
3: жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным. То есть еще до общественного строя, когда они бродили, как попало вот здесь, вот могли выбирать, по логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не тепло. Кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет. Здесь ничего не кажется. Здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает. Вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да. Ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально. То есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там, и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанным с протыканиями частей тела и вознесением это в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот, формированию всяких ответвлений там, фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзю по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами. ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с север на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню и сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да, И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и в конце концов добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом на... Потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы, скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские. Но
3: все-таки
0: даже,
3: значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них они... здесь находится. Да, Борис должны... Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению,
3: да,
0: сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
0: это
2: надо...
0: Много.
2: Да, это немало, конечно.
0: Немало.
2: Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам кубическим.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка колибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
2: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые вот вам тоже могут понравиться.
0: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этом этой книге, напоминаю, книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы,
2: да, у нас там и постеры есть, кстати.
0: Безусловно, тоже. Да, вот с вашими, кстати, лицами, что приятно, но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
2: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
0: Будьте здоровы.
2: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. То есть вот, не напрямую все-таки объем связан с умом.
0: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
2: Конечно, говорите... только после смерти.
0: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, этого больше, а они равноценны.
2: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что вот о чем, спасибо, о чем я как раз самое главное хотела сказать, ведь... Объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
0: с рождения.
2: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да, вот он, у него такая замечательная цитата была, но я ее сейчас потеряла, могу только собственными словами воспроизвести.
0: Безусловно, что... это даже лучше.
2: Да. Да, когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки... Руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
0: Но это
2: тяжелее, чем
0: того,
2: у того, который спал.
0: Из филейной части прилила кровь, безусловно.
2: Совершенно справедливо, правильно.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
3: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом. Там так называемой латентной дебильности, то есть когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
2: Это в бытовом смысле.
3: И развивал в себе, в любом, и в научном, то есть освобожден был от каких-то шаблонных. Ну, Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну, и так далее. То есть все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
0: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой, прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
3: Нос, да, нет, принадлежит не сюда, лицу.
0: Да, ну, смысл в том, что как
3: лицо
0: зависит...
3: Лицо — это отдельная глава вообще,
0: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
3: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
0: Безусловно.
3: То есть нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для, как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренция двух умственных состояний. То есть,
4: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
2: хотел. Никому-то он не на улице никому-то понравился. Извините, дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга. Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали. Теперь уже можно об этом говорить.
4: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой и нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
3: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
4: Извините, я простыл.
3: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да. И его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
4: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
2: А почему клубочек, я хотела бы сказать?
4: Вот тоже интересно.
2: Вот он, клубочек, да, вот вам название понравилось, а это все не безосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
3: Да, клубочек, а это клубочек связано с клубнями большей частью.
4: Вы вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
3: Да, ну, не обязательно, он связан с кольцевидными хрящами, да, и пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это на самом деле как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов. То есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
4: Под скулами они находятся.
3: Они, в общем-то, все на самом деле, да, являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время – это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там, отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там, наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
0: А слышали бы вы, как они между собой так потом это общаются после того, как ушли клиенты?
3: Типа, они, ну, когда там, чай пьют с типа курицей.
0: Да, и причем, как правило, это курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
3: Да, они любую жрут, в общем.
2: Ну, а что, что вы говорили про гормоны-то у них, у этих женщин?
0: Нет, они говорят, ну, так как, я гусеницу вправил.
3: Начинают ему как бы... Да. Выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
2: Да, конечно.
3: Вот, они

0: Первых из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
1: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
0: Да, это вот если вписаться в социальную, вот в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время, там...
1: Пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
0: к примеру. Вступать с ними в контакты, да, там, да. И приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
1: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
0: Угу.
1: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого. Потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
0: Да, это, в общем-то, связано... Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же вот. Так, такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
1: С поколения
0: все,
1: в
0: они
1: поколение,
0: как кегли все. Пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусеницы.
1: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение тоже очень... Для
0: меня вот да. Другой вопрос да, интересует, конечно, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, лучше да. всего разбираешься или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают? Они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
2: На такси никто не ездит.
0: И деньги им не нужны эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже... настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
1: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
0: А вот существует
1: да,
0: еще колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
1: Чтобы прожить.
0: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим забрубаниям хвоста, их тоже... в избытке, причем в данном случае спрос превышает предложение.
1: Ну так нас... вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый, и, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был поставлен не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного. С полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это
0: ну,
1: третья часть.
0: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые. А вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
1: Да, мать моржиха прямо.
0: Да.
1: А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное «дать по шее». Ну, скажем, применимо к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там, попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал понятно. То есть, а чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого

0: положение.
1: Но это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают, ей дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чадам своим, это уже пошло потому, как со скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускали всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею там и чем-нибудь, приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали. Ну,
2: а вы знаете, тут еще есть это же выражение вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем. Перебрать движок.
1: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
2: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, ты закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набрано ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
3: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
2: Безусловно, безусловно.
4: Да, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы. А размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
3: Немного, да. Это стало если быть, он не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
4: Да, совершенно верно. Если он не привык.
3: Да.
2: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть
3: именуемая
2: соседа на дрова.
3: В народе смекалка.
2: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шастик его жинки, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная, да?
4: Совершенно верно.
2: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз. получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
4: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
2: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью, а тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
3: Мне нужно, но чуть попозже.
2: Попозже, да.
3: Я сейчас не могу оторваться,
2: вот этот хвост действительно
3: такую,
2: мешает, он такой
3: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, она занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, несравнимым там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительно в пространстве ориентируется, свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни? Правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
2: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынке, и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху. Это действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся, я думаю, вы тоже, Софья, это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
3: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, ну там, например, ноги или руки, или там вот обоняние или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
2: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине. Потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что вот ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
3: Совершенно справедливый. Вот, и очень интересно здесь, очень интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
2: Подарите ей вечернее платье.
3: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
2: то есть куда-нибудь сводить.
3: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, ее все свои величайшие открытия.
2: Геббельс,
3: может быть,
2: Геббельс
3: даже,
2: фамилия.
3: Может быть, это был и Геббельс, да.
2: А, однофамилец, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией, Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
3: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
2: Это чувствуется.
3: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
2: Не допустили бы.
3: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
2: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает: я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
3: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60. Как.
2: Сокращенно ИМ.
3: Да, и попросить там карту, да, черепа, и разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
2: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
4: их
2: он...
4: даже три. Их три.
2: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозеф, причем много Йозеф Бампер?
3: Атар.
2: Прошу прощения, Атар Бампер.
4: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
2: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
4: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
2: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
4: родничка,
2: можно.
4: Родничка, извините, вы оговорились, родничка.
3: Три родничка, да.
2: Я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
3: А их трое у вас?
2: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился. Еще один пришел такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это в пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... Ну, это тоже...
4: Он может растеряться.
2: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. все-таки.
4: Вот да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
2: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
3: Да, мне кажется,
2: что... Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
3: Этих я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
2: Кегельного типа.
3: Кегельного типа, да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
2: А также можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким штучкам в бассейны.
3: Да.
2: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
3: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
2: Безусловно. Да.
3: Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
2: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятно в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тот час выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тот час выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
3: Запах пошел сразу.
4: Ну, это детали.
2: Да. Вот. А что касается все-таки кадыка, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
3: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель.
2: Да.
3: И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к кадыку, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
2: А, собственно, о кадыке. Как о вратах в мир головы.
3: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык?
2: Нет,
3: на пути?
2: Нет, ну тут даже немножко, может, по-другому строить. Вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в... минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ,
3: ну, да,
2: раздавленный
3: то, что...
2: над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно.
3: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
2: То есть давите, и никаких проблем, да?
3: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное, да. хотели о рефлексах, да, поговорить?
2: Да, да, да,
3: если
2: да,
3: человек это. Здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормальная, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному, условно или безусловно.
2: Просто
3: рефлекс.
2: Скатывается.
3: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
2: нет, не надо,
3: с целью
2: не надо.
3: Потрясти атмосферу, то, да. в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит. Там.
2: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
3: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
2: Видимо...
3: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм английский какой-то, и там говорили не той головкой, думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме нашей беседы.
2: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот в принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи деваться некуда.
3: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
2: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомолункус среди кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру, да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
3: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
2: Нет, а он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
3: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасности, и вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше. Специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
2: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку нам, не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. Мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих это, сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
3: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган, и, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его, так, функции разделить делить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий — это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот оно как раз и находится в середине.
2: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть, очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
4: А к тому же ему хорошо, он дома.
2: Да.
4: Не подумал о нас.
2: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
3: Да,
2: на,
3: вот
2: видимо, на отложение,
3: на
2: отложение
3: на
2: серы, видимо, в ушах.
3: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
2: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у нее это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Пишет он, вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
4: Это о динозаврах речь, да, я так понял?
2: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или...
4: Ну, дело все в том, что теория,
3: мы,
4: конечно...
3: Мы ждали этого вопроса.
4: Существует такая теория, действительно... наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга, был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
2: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТ-код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
4: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
3: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
2: А, ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими, там, какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот, ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как-то недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на вот на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то, и, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы, вот, и много голых уже стоят на балконе, вот,
3: то есть туда-сюда. Они как бы мечтают повторить, да, дома, да, это состояние, вернуться в него. Да. Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
2: Конечно,
3: как бы это ни было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть,
2: ублажить,
3: накормить,
2: образом, да,
3: и успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
2: Кто же не знает старину Джеймса?
3: Старину, да.
2: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
3: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем,
2: что... При таких веселых обстоятельствах Помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья.
3: Это странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, собственно, занимался Джеймс Олби, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы», — писал Джеймс Олби в своих дневниках, «что происходило с этой крысой». Она бывала по 8 тысяч раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели.
2: Да,
3: они
2: да.
3: Наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет, или там...
2: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем? Что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... что это что касаемо линейности. Это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
3: Верно, Александр.
2: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут. А вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
3: Здесь прискорбно что?
2: Вы... Вот тут все прискорбно.
3: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
2: Да.
3: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы, да, так сказать, да, не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужная и полезная вещь. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
2: Начинают
3: на себе
2: как-то уже, да, привыкать к этому.
3: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят, о, и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
2: Да, да.
3: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить, то есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху, мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет,
2: то вряд ли мы будем его есть,
3: правильно?
2: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
3: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
2: А также, вот, ну да, да, вы назвали, вот зрение еще нужно.
3: Да, быть, зрение, совершенно.
2: Безусловно, это,
3: да,
2: важнее всего, потому что основная, наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильно. Это из серии попкорна, который вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
3: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
2: Да.
3: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит, и да, вызывает вот реакцию, соответственно.
2: То есть же это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там, с пьяну или там она даже с трезву, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносило вот таким, в общем-то, образом, то есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
3: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения. Да? Вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
2: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, ведь сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной ну, практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимися и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
3: По всеразличным шоу, да?
2: Да-да-да.
3: Внутри этого Останкино.
2: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
3: Да, которую, я прекрасно помню.
2: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям, тема программы тоже была достаточно такая, как им казалось, интересная, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья. Серии.
3: И получается, да, или нет? Я не была на этой программе пока.
2: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще, сейчас их очень много, таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
3: Загадка для меня, где берут они зрителей? Ведь программ «Море». Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления?
2: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с угандийкой и с кеглями, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они перетекают из программы в программу, из там канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Взять, например, игру это «Что, где, когда», где, например, сейчас лишить этих возможностей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
3: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте всеведения очень функционально ВАКСа очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
2: Ну, в принципе, да, но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носут, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
3: Получится ли у них?
2: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
3: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто. Мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
2: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали, а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии, этологии, чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
3: Да, вот. Очень интересно. А вот я, кстати,
2: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он приведет да, эту программу, потому что по большому счету особого труда. Да, еще я хотел сказать, касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы, появляются свои мощные шеф-повара, там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда-то мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соусов, и вот еще...
3: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать?
2: Да, ну, я это имел в виду, как...
3: Очень фермент стойкий.
2: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще идут.
3: Да.
2: Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина. а похожая на орех.
3: А потом наша коллега Алиса Трагопанова, да?
2: Потом, да.
3: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
2: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой в одежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо. Там прям у живой курицы. Почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... +956 32 32 абонент 109 279 это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
3: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
2: А, ну, я выхожу, как правило.
3: Часто?
2: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
3: Ага.
2: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
3: Да.
2: Там рано или поздно...
3: В честь
2: меня. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо солнце.
3: Или Софийский собор.
2: Да, безусловно, и Софийская набережная.
3: И даже город София.
2: Секунду, да, Борис.
4: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
2: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоли приходится выходить в более прохладное место.
3: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть вот, оно выгоняет как бы.
2: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
3: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки.
2: А,
3: ну, что
2: готовили.
3: Же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
2: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, когда, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
3: Рассредоточилась.
2: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у кеглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
3: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах. Может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
2: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, Игги-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете. Я про Игги-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестру.
3: Ага, да.
2: Причем ты Игги-поп или сказал?
3: Песню поет, сказали, исполняет Игги-поп.
2: А я сказал, что Игги-поп румын?
3: Нет, этого ты не говорил, нет.
2: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге, о вашей новой книге,
3: да,
2: которая...
3: Да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на

0: для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Ну, вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки? Методички,
0: да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, да, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да, вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция, то есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков, а во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение: уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу? Ну, я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей кадыка. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец передний проходной, это задний проходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк-то. Он же туда-сюда,
1: вы знаете, кадыка нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не
0: конечно,
1: менее важный
0: конечно.
1: Орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейджер. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну
0: нет,
1: мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь

0: Три головы, так сказать, основные. Сами знаете что.
1: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Это такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
1: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: А, он... Спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
1: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь, и таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так торчало снаружи проруби. И даже, в общем-то, ребятишки его нашли. Один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок. Цап за ботву. А это, в общем-то, голова этого рыбака. Так его и обнаружили. Она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, и не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
1: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
1: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни, потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
1: Софистика, опять же, от слова
2: «Софья». На кокетство смахивает, да.
1: Да,
2: это смахивает на кокетство.
1: А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
0: Я посплю немножко.
1: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
0: Да, пожалуйста, да. Передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
1: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
1: Да. Кстати, сухой лед, мы даже тоже...
2: Особенно в горных речках вода бывает опускается и на ли низкая температура.
1: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули Софье. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бозитизма и, как бы сказать, произрастания из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там, и тому прочее.
1: Поговорки и пословицы занимают отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищает его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Он, его посадили караулить эту клизму, ему оно уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать. Вышлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажешь, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут наши...
1: Проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера было.
1: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится. То есть оставляется им один модуль, там мозг, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с бозитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
1: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас сейчас же там масса там
3: хищения радиоактивного. Ну, даже если у нас происходят какие-то аварии, вот, да, по вине мозжилконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули бозитизма, они нам приходят с детским, в общем-то, восторгом, говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже не ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в бозитизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот
1: диагностика
3: в таком состоянии, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если бозитическому не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе, идиот, и готовый.
1: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас подмышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, например, у нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
1: Везде там,
3: да. А в чем персональность этой температуры? вы спросите.
1: Да,
3: вы будете,
1: конечно,
3: правы.
1: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание, на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги, и он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочи им выдаем.
1: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения, плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга, они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди, то есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь, они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
1: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышеванным сказанным. Он у тебя в голове, что ли, встроенный?
1: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
1: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
1: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
1: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
1: Хорошо слышно.
5: Как человек может впасть в невроз?
1: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
5: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
1: То есть ничего не слышно, еще
3: впасть,
1: раз, еще раз.
3: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
5: Образное, это недопустимо.
3: Стандартный
5: специалисту, извините.
1: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычном для них форме, поэтому и применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
1: В немилость, к примеру. Да. Вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
1: То да,
3: их
1: не
3: еще,
1: комплекта,
3: в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
1: Это справедливо.
3: Да.
1: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
1: Да, вот это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, и трех.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, вы, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Хорошо меня слышно?
1: Очень плохо, я вас выключу.
7: Давайте погромче, я буду говорить.
1: Только очень громко, да.
7: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
1: Простите, еще раз вот это по разборщине.
7: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
1: Ага.
7: Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
1: Сетку?
7: Да.
1: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос и мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой, и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовать. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле, определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат, кепки разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит. Выходить оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
1: А что, были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикл. Личности походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
1: Да, хорошо, да.
8: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетки уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей, или принудительных пользователей, да, вот этими координатами, координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь. И, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, в табле, а потом раз его и нет, его забрали. Там,
1: а внимание на себя обратил.
3: Пока он там напишет все эти отчеты.
1: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом, да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Если пульпация проводится, то она
1: пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
1: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть прощупывание, то есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
1: То есть, причем вот так обхватываются, да, большие пальцы в глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная
3: влезает. Причем то, что туда. В кино этими киношниками дебильными понадумано, там, будьте что здоровы. Берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
1: Да, поначалу отовсюду течет, я сколько
3: может,
1: помню
3: от прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Да. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
1: А приучают, кстати, вот к этому, к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
1: Да, то даже есть,
3: вот,
1: да.
3: Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
1: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, конечно, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным норовом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
1: гланды вырезать, вы не волнуйтесь,
3: гланды вырезать через, через, через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
1: ловкость свою, навыки просто,
3: свои,
1: ловкость,
3: да, навыки, ловкость, да, рук и пристрастия свои, в общем-то, как
1: вы видели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Разрешите, пожалуйста...
1: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
9: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга и как с этим бороться?
1: Спасибо. Да. Это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще-то, на самом деле, связано с как... с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
1: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
1: Тоже. Вы знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезами для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится. И мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них ворсперды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног, определенные формы они. И по мере выпрямления у Homo sapiens они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот
1: с атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
1: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то
3: там. Это алкоголиков, по-моему.
1: И у трудоголиков тоже, кстати. Вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
3: У них, по-моему, пальцы вообще не сгибаются. Они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
1: Да, перекладывают, берут, перекладывают. Постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС, кафедры базитологии Института всеведения Софьи Анатольевна Бах, с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
10: Здравствуйте, уважаемые.
1: Говорите погромче, у вас плохо слышно.
10: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
1: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал, народная мудрость. Вот это выражение народная мудрость.
3: Ну, если народом считать тот, кто там в автобусе наступает.
1: Да, вот я как раз и хотел.
3: А потом...
1: То есть, вот, например, выражение там, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лед бах и молчит вся, да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз упал, то молчит.
1: Да, да, вот рыба с возу, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их, и все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал, то, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
1: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
1: Вы знаете, я так тоже, вот. Поэтому я их так это прямо-то выключаю часто. Да.
11: Да. Так вот, я удивляюсь, хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
1: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
1: На кучность каната метание, да, там много.
11: Вот.
1: Пятиборье по метанию.
11: Да, еще еще метание каната, а значит,
3: всего
11: вот
3: этого, поедание каната.
11: Парное, очень интересный вид спорта.
1: А, парное метание каната, да.
11: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
2: фигурное,
11: конечно,
2: метание.
11: Же, перетягивание каната.
1: Перетягивание.
11: Ну, нельзя не... Да, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
1: Спасибо, спасибо вам.
11: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
1: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
11: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
1: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
2: да,
1: выдали.
2: Это так, но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
1: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
1: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет. Правильно. А, в принципе, здесь...
1: Ну нет, а не надо, ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
1: Не, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
1: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
1: Ну, правильно, не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это, Андрей, будете комментировать?
3: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам.
1: Действительно.
3: Здесь смех никак...
1: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи.
3: Сидение на стуле, названные шахматами.
1: Да,
3: на
1: да.
3: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
1: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают, уже чистый и помытый. Так что, если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10.00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет, тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница.
1: Вот, и как ну, кто раз... же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: «Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание – это групповуха. Это мы дойдем, что гребля – это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать?» Нет. Ну, правильно, и не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Агылбетовна Базинчук. А. Это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Ну вот эти, да, которые набухают. Ноги. Да, вот сообщение на пейджер дяди, очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников, у него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выплыл, дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
1: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственной, в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
4: Что не относится к водителям. Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
1: Ну, правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее. Он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию. Ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, но, может быть, как раз, да. Может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет дважды два, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он
1: науки,
3: же не физически, да, борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: существует,
1: с утеплением.
3: Существует такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: существует,
3: ну, как сказать,
1: да.
3: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: а, кстати, кроме, прям как, по телевидению очень часто сейчас
3: вот
1: показывают.
3: В принципе,
1: их,
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
4: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят, иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию Дембель альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии. Экскурсоводы вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно. К ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся к бесконечности, к плюсу, к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от Северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да. Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
1: Почему нет? Как-то
3: ну,
1: да. А
3: возможно,
1: я говорю,
3: существовала
1: да.
3: такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от трехметрового роста,
1: да,
3: такие
1: да,
3: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины уже.
3: Пингвин трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели канаты, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылает ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Если он не сдал еще, то необходимо.
1: Ну,
3: да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично, вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
3: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И харчей на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то. Есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
1: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики и же с ними...
3: Хирург-любитель.
1: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструменты переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась, она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
3: Ну,
1: парадокс. Парадокс.
3: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Но я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
1: Да, например, голова. Вещей. Например, голова.
3: Голова и ее влажность головы, да?
1: Нет, тут несколько другой вопрос. Пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю заслонно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение, а может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи, такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
3: Угу.
1: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
3: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия, вернее, это не китайцы изобрели, китайцы как бы считают, что порох изобрели, но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова, и все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют, и у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
1: Опасно даже, не то, что
3: опасно,
1: вредно,
3: и опасность. Ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
1: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится никак.
3: Чем вообще отличается книга от книжки?
1: Но книжка это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя, а книга это продукт, который приходит к потребителю.
3: Вот как здорово.
1: Да, вот, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочный, понимаете, вот здесь они все собрались, держат
3: палец,
1: пальцы.
3: Ну, если
1: укором,
3: внимательно да. на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своей, по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь. Мало чего соображаю. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
3: Ну, это вот как раз профессия

0: животный страх перед внутренностями человека как такового, и интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают, там, работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, знают, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и все.
1: А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, плечевому.
0: Скорее всего, уже продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
0: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
0: в школе они еще... время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
0: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одной части. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у живого то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать, в общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрит в книгу, видит фигу.
0: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
1: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
0: Конечно.
1: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
0: На основе книги
1: будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте,
2: нам. беспокоит вас из второго медицинского института.
1: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского

0: института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком, и материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины, я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины, вот все смущаются, что делать, так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
1: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
2: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И, как следствие, головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это гланды уже как разные, уши, да, вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он во время этого
1: это зависит от
2: извлечения
1: дисциплины вот пациента, собственно говоря.
2: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
1: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
1: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
2: Поскольку вот ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
1: И интересно, вообще, интересно.
2: Тебе вопрос.
1: А, то есть что касается... диета. Ну, вообще,
2: канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как? Непосредственно. То есть, необходимы ли какие-то веревки есть там прежде,
1: нет,
2: чем канат
1: нет, получился? только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком, вот, и есть, в общем-то, без всяких добавок в количестве где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот, перед, соответственно, обычным завтраком, обедом, ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
2: А вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот это считается, применяется это в диете.
1: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
2: а как это... добиться выхода корабельного каната?
1: Корабельного каната. Да. Дело
2: как
1: в том,
2: известно,
1: что...
2: они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
1: Так, а вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизму, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
2: А Веревкин как же? Веревкин.
1: Так, а Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных, один Веревкин. Еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее Катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, а, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
1: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: А, простите, как вы сказали, голова хозяина, дальше...
1: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
1: А, голова всему в доме хозяин.
5: Да.
1: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
1: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
1: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену про пшено говорите. Да, да, да. Да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
1: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть саму
5: не мякоть. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома или, скажем, внутри подъезда или внутри вот вашего
1: самого
5: микрорайона.
1: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот хочу начинаете делать.
1: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
5: треугольнички,
1: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
1: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
1: вас плохо.
6: Так слышно?
1: Вот так получше, да, да. Но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке.
1: Поближе к трубочке. Эй, да, да,
6: да.
1: А скажите, вот, вот, да, ничего, я не вижу. Да-да-да-да, не стесняйтесь, не волнуйтесь,
6: вы
1: не волнуйтесь.
6: Тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартиристическим стремлением причинить боль вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делание уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да, ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
1: Сарделечный, я бы сказал.
3: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
1: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
1: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
1: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамиды, да?
1: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
1: Знаете, спасибо, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес.
1: Борис,
5: да,
1: Рамзес.
5: Действительно, эпилог к нашей книге написал Борис, за что мы должны ему сказать сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
1: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
1: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, который сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря, то есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл и связь с этими милыми ящерками на лицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх – это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на $10 нормально поест в день, да? А олигарх на $10 его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр. На «ре» кончается вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема. Да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал. Он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще
2: да,
0: есть такая
2: конечно.
0: И дико притоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая есть. Но вот в принципе, она необоснована. Научной точки зрения, вот потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет хвостовой
2: да,
0: части.
2: И он снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки бы с ними, конечно.
0: Значит, либо они измельчали, то есть мутировали в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот как тут мы совещались с всеми сотрудниками сели и подумали, ну что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона и микрофона. То есть, по
2: сути,
0: может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто. А главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, если раньше, к примеру, то есть, ну, вот назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно.
2: Ой-ой-ой.
0: Это же страшно будет.
2: Да-да-да.
0: То есть, практически, это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот. Или лесок, к примеру, целый, там, вот троек, куда-то треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать.
2: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
2: Страшное дело. Но вы знаете, вот в принципе, вот это и есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
2: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек. Смотрите, они очень обязательны. Ну, одно дело не относится, извините.
2: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, они очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
2: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
2: больше.
0: Да, да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, так скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сравнимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
2: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
2: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими, как мы уже говорили, маленькие-то остались, нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
2: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее, их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц, они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли. Говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные, там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
2: Кони, это безусловно, да. Конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
2: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает, ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинают обсуждать, слушай, ну вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают, то есть в принципе безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот рядового потребителя информации. То есть как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
2: Да, вы подняли или все-таки подняли. Ну, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
2: Ну, ничего, а я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот, это, конечно же, бывает. Ну вот, как защититься от информационного, как вы там сказали,
0: жажды информационной власти, да, сокращенно жив.
2: Жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, насколько электрончиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, и есть своя голова. Вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась. Вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе. Мне главное, что это карась. Понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе. Вот. если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, и новости можно также смотреть, понимаете, вот главная суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот политический, как там, жив, да, жажда, да, информационной, да, власти. Власть. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет день через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно, мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет, и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
2: Да, конечно.
0: Но это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредный вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
2: Исторический, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в папахах, и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет. Какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, ну, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
2: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
0: Жюль Верн — это
2: читать.
0: Литература. Да, без... А я имею в виду именно так называемые вот исторические подтасовки.
2: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
2: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
2: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях, орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а в обществе говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там, вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является там, публичная политика и реальная политика. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
2: это,
0: и все это знают, в принципе, да, вот, а кто тут человек, зачем ему это внимание, да, я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме, вот, регулярно чинит собственный москвич, вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
2: Ну, это здорово, но с другой стороны, но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Ну вот, в принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
1: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
2: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумать, что вульгарно, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой Будущего, представителем Надежды Будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
2: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгиной, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума. Причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкого, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
2: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
2: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП, в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен, там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь в Бирюлево, там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию, олигарх, динозавр. Также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
2: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул во времена, он нравы, так сказал.
2: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Но, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе,
0: нет,
2: причина
0: вот,
2: всегда...
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейды оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбко, Валентины Зыбко, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
2: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
2: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, знаем много, и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
2: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. Безусловно. С какого-то боку не
0: примерно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да. Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете его себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Все, да. Вот.
2: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, это, к Нострадамусу.
2: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, вы, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или такая, еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
2: Да-да-да. Понятно. Да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не правы, совершенно неправильно.
2: Не прав я?
0: Нет, значит, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президент минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вражденец. Нет, ну как вражденец?
2: Что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
2: Интересная идея. Да. Очень интересная.
0: Спасибо,
2: идея.
0: Я большой. Да-да-да.
1: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
2: Или типа высшего разума.
1: Ну, да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
1: Ага.
0: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу со разговора о живых, то есть, да, о людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тот, например, Зыбкин, он сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
1: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
1: потому что
0: конечно.
1: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия, то есть... Мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза. Понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, ну, по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
1: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема, ну, или... Ну, не личная, да, но откуда вот... он взял информацию о предыдущих событиях?
0: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
1: Ну, вот этот
0: Я не настаиваю, да, на том, что это так,
1: ученых,
0: но я...
1: Группа
0: ученых, которая находилась, скажем, так под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одинока вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице рабочих вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, описала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенный.
1: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел, а почему, может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там до тебя донести? Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту был бортовой журнал цивилизации вот той.
1: Ну, а тогда так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
2: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал свою, там, гимнаста и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще... Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
1: Да, ну,
0: понимаешь?
1: Бог, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь, руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память храню, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру. Ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, бабы там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там, а реально-то это, в общем, конкретно бродяги, которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаянии. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история, реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
2: и даже сложное население тоже не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
2: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
2: Ну, не половину, конечно,
0: ну,
2: но
0: да,
2: ну, достаточно
0: много. Вот. Затем в дальнейшем вот этот вот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот, вот всего, что связано с именем Нострадамуса, если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так, вот человек-единица. В дальнейшем это связано династийно, то есть как рецепты психолы там или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее. Также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок», ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны.

0: Солкатрены, они, соответственно, как и положено катренам, состоят из четырех строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из шести строк. И вот, когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь катрены, там тоже Нострадамус, и понимаешь, что это два разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
1: А какая у вас версия на этот счет существует?
2: Да, я вот свою.
0: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые секстены... Хорошо толкнули. Вот. Издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там, или просто цивилизация. Но так вот Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти секстены, уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
2: А вот, кстати, Дмитрий, то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
0: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
2: Корректировать.
0: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
2: Да, да.
0: И черкать беспощадно.
2: Вот-вот.
0: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстому, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние Конечно. Куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. Вот он лучше пишет, действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
2: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушателей тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
0: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
2: Типа как Шнитка.
0: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре...
2: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да. Я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот... корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дал, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
0: Абсолютно да. Согласен. Абсолютно.
2: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. Я вот, поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот, понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка – первый признак подлога.
0: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
2: Никто не знает.
0: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел. Но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот.

0: неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация. Она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг? Мозг проклюнулся, и она поумнела. Вот случайные мутации. Так, может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
1: Может быть, вот, это исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книги, вот которые...
0: Ну вот за шифр, мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну если человек с случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну в то же время...
1: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. Помоложь там вынести.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованный Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит. Он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века, вот, на ваш взгляд, Дмитрий?
2: Это сложная задача, но, тем не менее, она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть, и он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... Как, то бишь, вот коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери. Да-да-да. Нотр-Дам де Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там вот женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудирую оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она...
2: Да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между «мы» и «же» постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на сайте скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы
0: конечно.
2: Нострадамуса и
0: конечно,
2: скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю, Билл, говорю, ну, ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит, Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоришь программа, а попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот... скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации производить, а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник, безусловно. Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать, конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся, да, к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это не прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Как... Да, то есть...
2: Очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно,
2: ведь
0: конечно.
2: Женщины это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, вот, да, вот.
0: Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста. Вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там, на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А одна, другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноват, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что написано Дмитрий Нежев. Кстати, вот вы, на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той, и на другой, вот если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы наоборот «Надежда и Дмитрий Зима», все-таки «Даму вперед».
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться.
0: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то...
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот
0: да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен. Там,
2: ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкого, потому что он все больше по чертежам, он рисунком, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Mm-hmm. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется. Дело в том, что я просто в пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот. Понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот туманная строчка. Она состоит из 5 слов. Вот, ну, давайте я для примера приведу. Вот, ну, придет себя возвращать в угол Луны. Вот есть у Нострадамуса такая строчка. Ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну. Или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца. Или еще как-то. Вот. В космонавтику там, ну, это я говорю, на полеты на Луну там все.
0: Да, а может быть, ли? Например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот. Я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует. Но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот. Слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,1, да?
2: 11,1. 4 единички.
0: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения, ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показало странным вот единственный недостаток. Я говорю, в отличие от туманных четверостейшей, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостейшей можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? Ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 1914-м, вот. Там была просто дата, 1914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю. Воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет конца света, обидно. Но, тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
2: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот
2: ну,
0: жалко, не доживем мы вот.
2: Почему не доживем? Вот, мы доживем.
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
2: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
2: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут? Ведь потомство будет все-таки у людей. Получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения? Вот,
2: Трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы поступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
2: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
2: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
2: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
2: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Да. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое. Ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир. Да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения. То есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории. Есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут попросту говоря даунами. Реально. То есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну вот... Ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там, куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. Тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
2: Ну, вы действительно нарисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
1: А, вот он учел то, что я сказал.
2: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
2: Ну, это естественно.
0: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
1: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, тогда назовем тогда, его так называемых НРО, то есть небесные ребята.
1: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
2: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть,
1: это будет следующим.
0: Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О. Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованная Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходит к нам. Они не могут, так сказать, докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше. А вот о конце об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса, хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там и не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
3: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
2: Да, это точно. Неблагодарное дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже я могу напомнить некий факт. Может быть, люди уже забыли. В середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро. Ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол. Ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
2: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Да, уже скажи что-нибудь, папа, говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
2: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь? Очень.
0: Даже еще такое, знаете, что меня больше сейчас задевает в этом, что вот, что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
2: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
2: И вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то, подсчитывая послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе. Третья глава. И, по-моему, 8 стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как 1000 лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
1: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
2: Ну, что значит смена цивилизаций? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. Вот, в принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает. Он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Ну вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот. Ну вот, такое...
0: А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, вот эту арифметическую логику, да?
2: Да-да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было, как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающем эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата. Вот в устах упомянутого вами персонажа, ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: сам тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, да. вот ну, хотя
2: я
0: ближе.
2: Я понимаю, 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун.
2: Да.
0: Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно. Вы знаете,
4: метафора.
0: Когда метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунду, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит на нем копошаться, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой, ну, вот, речь идет о, так сказать, процентном содержание именно внимания его сюда.
1: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
1: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
2: Апостол Петр.
1: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафора. А вот они-то вот... Ну...
2: Да-да-да, вопрос вот, понятен, вопрос понятен.
1: Апостол Если мы предполагаем Петр. Такое.
0: Ну, а я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданное бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, брату и попросту говоря. Ага. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, время-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, угу. Во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
1: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там 100, там, 100 лет. То есть какая-то, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
1: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна. То есть практически было, даже я не уверен, там, потому что коне было, то есть были облака, и луны-то не было видно. А скорее всего, те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие к которые охватывали человека в момент там, вот, вертела у всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
2: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
2: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороге? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
2: Вот. И вот оно, кажется, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню, в какой главе, но, опять же, глава – это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова. От себя мы ничего здесь не придумываем. Это все строго его. И он документально описывает, как он съедает эту книжку. И она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое? Ну, книжки ел. Ну, это же не мышь все-таки. Апостол, ну, как-то... Что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно, вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками, и будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут А опять же такой ставит вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах, да, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджеры.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру. Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас, ну, обидеть и так далее, но, тем не менее, вот само слово, там, быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
4: Понятно.
0: Вот, да, вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, ну, что ли, точное определение, к примеру. Ну, начать с того, что, во-первых, там, ну, это, кстати, самое первое, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги. Вот начать с этого, вот с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор. Вот прям вот вписать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума, да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: Ну, в принципе, это просветление.
4: Да.
0: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Ну, давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. Вот, их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она лишь действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам вот сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно, запланировали они новую эру. И говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот мне фантазии не хватает.
1: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть это, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То есть все войны заканчивались через какое-то время, начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию, Слава Александра, как вы думаете?
0: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твоё первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
2: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-первых, то есть это то же самое, что человек, по сути, своей, так сказать, есть, в общем-то, это самое... мясистый хирург, то есть очень, существо крайне необразованное, на самом деле, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры, там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочее все, да? То есть историю можно немножко повернуть культурой,

0: ну, помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит что не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание. Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчества, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделали те, это именно вы, так сказать. Ну, ну не, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале?
2: Надеюсь.
1: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, да, сами да, об этом говорить не да. будете, я читал вашу книгу, но таким образом, по сравнению с, вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто, это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: за редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да,
0: то есть
2: да,
0: ни в коем... да, да. А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает, то есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то, как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
1: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Это дело в том, что опять, как
1: откуда
0: мы говорили,
1: это пошло?
0: Тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам, то есть для народа нужен образ какой-то, да, будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то или там, неважно что, то есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех так было.
0: Не у всех, конечно.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый Господь просто, и ничего больше. Вот. И его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает бога скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да,

0: Тема пинка над пропастью. Вот как уже нога занесена, там и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит: «Осторожнее! Сейчас упадешь». Да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше, как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил: «Нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью». А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дам? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка, да, Путин. Да. Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
0: Ну, неважно. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает: а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел, ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно, он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно, начинается
1: драки. То есть он сделал себя мир и всех вещей.
0: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. Начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого, как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
0: Тут еще смотря что любовью назвать.
1: Ну,
0: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь – это любовь, там, а нравится – это нравится, да, вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот расшифрованный апокалипсис. Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых, это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд, он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот, он любит женщину, там, объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот, любовь — это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек... Он не цельный человек, у него сознание это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь, гармония, согласие, просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой. Что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик. И чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
2: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, прям, что ручей весной.
0: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудачей. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали, то есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да, я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь ну, вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, да, ни да, да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, угу. Когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Mm-hmm. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот. А рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот. По крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают и говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия, просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же опять же вот бытует такое мнение, то есть как бы даже не знаю, ну вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть на синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, общаться с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Нет, смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот, ну, как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да? Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого, с одуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть, так,
2: да, это радикальное средство.
0: Наоборот. Поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите, вот, я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет: боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобилы, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться.
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: только
0: хотел.
2: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот
2: расшифрованный
1: Нострадамус, очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она и дочитала вечером.
2: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно. Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да,
2: вот.
0: В бизнесе. Да,
2: да, в бизнесе, ну, вот ради бога, вот легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Ее абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или так. Там какие-то, как говорите, вы
2: часто проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал вот время от времени. По крайней мере, знакомился. Ну,
1: я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Я прошу прощения.
1: Да нет, что-то ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» — это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Вот. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
0: Извините, Дмитрий, извините, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, неосознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот... Дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий, ну, представьте себе там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Но здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое ощущение. Я так смеялся. То есть я думал, это прикол, а есть имя, оказывается. Как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот, действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот, какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну, вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко.
0: Ну, в принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: Безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так, вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да, желаемые, кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное.
2: Да. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, это же мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, ну, как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть, почему вот такое желание какое-то, ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, которая вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь, да, например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана, а он в рейде, в каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан, фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Чтобы вот муськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да?
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все типа возвращается,
1: получается. Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что вы как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается?
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, и все такое. То есть, сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: там. Да,
1: трактор.
0: Вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко?
2: Угу.
0: Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и базедовые туда подбежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иванович. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов. Вот как-то такой вот сразу же ряд образовываться. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. И к тому же Александр звучит так вот твердо очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот она, в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое...
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали такой, один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а некие ректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: Есть, конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И такой раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там. Вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен. Но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена... Ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее. Дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
0: во-первых, да. То есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все пропало. Ну, то есть смысл в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, даже, скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот, проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Валя есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. Это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от носителя и какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, и у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другое там идет, там, побритый весь, там, галстучек, ну, и к нему уже другое отношение, может быть, даже там с олигархом перепутают каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. Есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот в чем причина, то есть, так. То есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, но не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, вот. Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то решить.
0: В принципе-то согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать с ней в драку.
1: Да, не будем злиться, и даже кусать ее в ответ по осте.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать человека козлиной,
0: да,
1: а он если, раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: быть... Дать понюхать подмышку.
1: Да, вот, ну, да, опять же. Опять же так. И по запаху определиться. Ну, где же здесь козлина, а? Вот. Может быть, этот метод даже эффективен. Но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема. Вот обидно ему что-то. Ну, не знаю. Ну, кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел. Там даже в песенках детских. Детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да, может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря. Зря.
0: Да, вот. Встречи с ними ты уж не...
1: Да, ну вот. И вот как вот? Возникла эта проблема. Ее надо решить. И да. Вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать, вот дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем речь? Я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или вернее так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно вот как бы опять возвращаясь к плакатикам. Да, кто не отдал деньги, тот, в общем, такой. Да, так же и здесь он. То есть ты прости, начни с этого. Потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, может быть. Но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот к ним там... Их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат, и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, типа подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну еще бы, закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все, все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить, опускает, и задвинуть, да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому есть и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая загадка.
0: Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Так вот, видите, все о животных.
2: Ну, видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него был настоящий Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему, и вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там, вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Вот. И путались товарищи, и не могли, там, и шпионы там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть, и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: То есть, да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в таком... Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули? Может, правда так? Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку?
1: Угу. Давайте.
3: Отлезь, гнида!

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: «11-161». И здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Сегодня 161-й выпуск нашей программы. Сегодня достаточно активная ожидается ночь во всех, скажем так, смыслах. Сегодня у нас в гостях мои коллеги, люди весьма известные, весьма почтенные и в научном мире в том числе, но и также и в других областях. Это Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Сегодня речь у нас с ними пойдет, опять же, по многочисленным вашим письмам, по многочисленным заявкам. Даже вот сейчас мы, значит, когда поднимались сюда наверх, внизу нас ждал наш постоянный радиослушатель Иван Матвеевич Нерест, который прямо-таки настойчиво требовал осветить тему насекомых и их роли в жизни человека. И вот сегодня как бы наши гости любезно согласились прийти и рассказать вам все об этой проблеме. Затем, после того, как мы обсудим эту тему, да, конечно, вы тоже сможете нам звонить по телефону 203-19-22, задавать вопросы, те, которые не успели вместить в свои письма и послания, и факсы к нам. Вот. А после этого в гостях у нас, ну как в гостях, он всегда себя чувствует в гостях, как дома, это сиамский близнец Элджерс и Торшин. С ним мы тоже обсудим ряд проблем, навеянных вашими письмами. Ну и параллельно мы будем слушать разную хорошую музыку, отходить, дабы там щец хлебнуть. Ну, сами понимаете, ночь длинная, вам-то хорошо, дома курица там лежит под боком. Взял сразу, да, достал, отломал, съел, и не надо отходить. А мы тут, я, например, вот в прошлый раз ел, так вот он пришел с утра меня менять, но поскользнулся на кости, тут упал. Результат такой, что мне же пришлось бабки платить. Был реальный случай. Да, ну, не будем о грустном. Сейчас начнем.

0: Ну что же, и я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, а тема это насекомые и их место в жизни человека. И, собственно, как вы, коллеги, уже, наверное, догадались, наших радиослушателей все-таки прежде всего интересуют не те насекомые, которые живут диким образом, ну, скажем, такие известные всеми нами насекомоведами, любимые, как, скажем, жук, носорог, да, ну или пчелка, которую очень... с натяжкой можно назвать домашним животным. Все-таки там явно есть какая-то независимость. Ну, она там летает где хочет. Ее, да, вот, прежде всего, наверное, наших радиослушателей интересуют домашние насекомые. Как-то самый такой тривиальный случай — это тараканы. Во вторую очередь уже муравьи, рыжие муравьи. Вот скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, и вы, Игорь Петрович, что вы думаете, скажем, если проследить эволюционный путь развития человечества в случае, если наши дома были бы полностью лишены этих насекомых, каким образом повлияло бы их отсутствие и невозможность созерцать их рыжие эти спинки, лапки, да, их разбегающиеся тушки, вот, ну, скажем, вообще человечеству, как бы пошло развитие человечества?
1: Вы знаете, Александр Алексеевич, дело все в том, что я бы не стал так ставить вопрос, как вы. Дело не в том, были бы и не были бы, и как, какова бы была бы наша жизнь с тараканами или без. Важно, откуда они пришли. Я, например, в данный момент времени проживаю в микрорайоне Митина-1. Это, в общем-то, новостройка, и там достаточно пестрая публика по своему национальному
0: колориту
1: и по своим убеждениям, да. И, конечно, каждая квартира – это свое маленькое государство вместе с господами, которые обитают в этих квартирах, вместе с ними приехали тараканы. Я могу, например, сказать, что мои тараканы, они приехали с улицы Народного ополчения, с Хорошовки. Соседские тараканы, я не знаю, судя по всему, приехали из какого-то ближнего Подмосковья.
2: То есть там такая маленькая Америка, то есть там люди, они какие-то иммигранты, не люди, а тараканы.
1: Да, Игорь Петрович, и естественно, если ко мне приходят тараканы из Подмосковья, то я считаю, что мне не очень приятно с ними общаться, и моя супруга Татьяна Владимировна пользуется всевозможными средствами. Кстати, передо мной здесь случайно совершенно вот оказалось средство для облегчения дыхания через нос. Я его понюхал, мне очень понравилось, мне стало легче дышать.
0: Да, учитывая, что туда наши референты для всех гостей добавляют кокаин энное количество. Она постоянно тут лежит. Ну, это я открыл небольшую нашу тайну фирменную. А скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, не доводилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Вот, ну, скажем, вот вы переехали в новую квартиру. Есть люди, которые, значит, дабы проверить эту квартиру на наличие там нечисти, вообще благоприятных каких-то аспектов жизненных, они то окошко типа, да, запускают. А есть люди, я вот слышал о наличии таких, которые привозят из старой своей квартиры действительно таракана реального, запускают его, как бы, вот, дескать, кусочек старого дома. Может быть, вот так же и здесь происходит ситуация?
1: Естественно, я же с этого и начал. Действительно, люди, желая того или не желая, это зависит уже от их убеждений и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно.

0: поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью. Обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе. И...
1: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
0: Естественно. И, да, и вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод и воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
1: Ну, он, кстати, извините, что я перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальном, на начальной стадии, затем вот уже как бы несколько он таким становится навязчивым.
2: Когда три дня разогревает,
0: да. Вы, Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил, причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, на подножии, у подножия горы Карадаг, но, тем не менее, лагеря есть лагеря, и лагерная столовая она остается таковой.
1: Навевает приятные такие...
2: А вы ведь, Максим Сергеевич, переехали из одного панельного дома в другой.
0: Да, в общем-то...
2: Потому что я ведь тоже не так давно переехал на новую квартиру, но из дома петровских времен. И там было не один вид тараканов, там было два. Черные и рыжие.
1: А, кстати, вот интересную проблему вы затронули, Игорь Петрович. Скажите, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот эти разные породы тараканов, ну, мы их люди так называем, да, вот разные породы птиц, например, или разные породы тараканов, вот их восприятие друг друга, например, одной породы восприятие, как мы воспринимаем, извините, вот там людей черной или желтой расы, или как других животных, например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака, может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят, или они их как равных, вот, как
2: это,
1: вы считаете?
2: Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными, это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
1: Да, вот
2: и
1: это.
2: При этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают, а голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И ну, даже непонятно.
1: Поклёвы редко случались. Вот,
2: да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Это какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным...
1: потравляющим.
2: Токсическим средством, да, потому что от одних средств выживает только, погибает только рыжие, от других только черные.
1: Скажите, коллеги, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби, там, и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
0: Что до меня-то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
2: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
0: Да-да.
2: Но со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
0: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в Ворошиловском тогда еще районе, и садился на троллейбус на улице Демьяна Бедного в сторону метро Полежаевской, вы извините, я видел, как голубь клевал, причем с таким аппетитом, нечто другое. Это то, что осталось после человека, который выпил и не очень хорошо себя почувствовал.
1: Да, кстати, это такую картинку я тоже наблюдал. Было дело. Ну, видите ли, Максим Сергеевич, собственно, голод не тетка, на безрыбье ну, сам раком станешь.
2: Тараканов за подобными занятиями не заставал, потому что в домах обычно люди стараются вот после выпивки использовать унитазы или раковины. Редко кто вот свои не до конца переваренную пищу как бы извергает на пол или на кровать.
0: Александр Алексеевич, вы знаете, после этого я, как раз после этого случая, как я увидел голубя, который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка», там диалог. меня, Максимки и ее киски. Значит, такое стихотворение. Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой. Я отвечаю: что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок. Она отвечает: благодарствую, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур. Вот такие наши животные.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомню, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять далеко от себя, отодвинуть зайца и пропадать под лупой, посмотреть тараканы, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновые образования. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействие алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагируют на летающих тараканов. То есть в тот момент, угу, когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние, и в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Как раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим. Мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком. Первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица... О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде... Хорошее имя было, в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе. Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, конечно, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы о Тамаре Игоревне, о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях, и со своим одноклассником, одногруппником, однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль отрезки действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествуется скелет, ну, костная какая-то структура. Что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный. Вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть это такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет этот засыхающий да, козявки. Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известное есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы понимаете,
0: да.
2: Какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые. А другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень, и уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормально, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающими.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим, этим видимо, и определяется вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайца не заставишь никакой вообще силой съесть зайца. Так же, как европейца, очень трудно заставить съесть таракана. Вот это, на самом деле, объясняется даже не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То да, есть, впрочем, видимо, и так, да. Гусеницу, и собаку. Да, вот, это обычно.
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши